0: лет, когда они выйдут на рынок труда.
1: Да, и когда они выйдут, их дипломы ничем не будут отличаться от дипломов отличников. В общем, картина получается предельно несправедливая. Абитуриент может годами готовиться, набрать высокие баллы и все равно уступить бюджетное место человеку, чьим главным преимуществом оказался печальный статус родственника. И беда не только в этом, но и в том, что когда речь идет о будущих врачах, инженерах и других специалистах, семейная льгота вместо знаний становится проблемой уже для всей страны. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес – это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальный колл-центр обзванивает мужчин по всей стране и уговаривает их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
4: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
3: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
5: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
3: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от 1 000 000 до 1,5 миллионов рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
6: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
3: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот

0: бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала президенту, что выборы в Госдуму пройдут в экстремальной ситуации, и ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности.
3: Сказать, Владимирович, конечно, вот основное отличие этой кампании вот, от кампании 2021 года, аналогичной по выборам депутата Государственной Думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации, принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом вот это отличие этой кампании, мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости и прозрачности, сочетание безопасности, но при сохранении все-таки открытости и прозрачности.
1: Главные новости дня.
4: Теперь воевать будут роты машин. Украина впервые применила боевого робота, доставленного дроном на поле боя. Как пишет Forbes, Украина впервые применила воздушную доставку наземного боевого робота с помощью тяжелого дрона. Беспилотник доставил роботизированную платформу с противотанковой миной за линию фронта, после чего выпустил ее для выполнения задачи. Эта технология позволяет преодолеть ограничения мобильности наземных роботов и снизить риск для военнослужащих, отмечает издание.
5: Украинские военные уже используют похожий принцип с FPV-дронами. Крупные беспилотники доставляют небольшие дроны ближе к цели, после чего те самостоятельно выполняют свою задачу.
4: По информации издания, ВСУ также испытали морской вариант этой тактики. Сообщается, что во время первой беспилотной высадки на Кинбурнской косе безэкипажный катер доставил на берег гусеничного робота с дистанционно управляемым пулеметом. После высадки он двинулся вглубь территории, предположительно для разведки и поиска оставшихся российских военных. Идея использовать дроны для доставки других беспилотников или наземных роботов существовала еще до начала СВО. Однако, как отмечает Forbes, именно Украина первой применила этот подход в реальных боевых условиях. Концепция материнского дрона, который доставляет наземного робота в тыл противника, это абсолютная революция, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
6: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
4: Пентагон испытывал аналогичные технологии в 2023, 2009 и 2014 годах. В рамках проекта «Сторк» беспилотник сбрасывал наземного робота на парашюте для разведывательных миссий, а беспилотные вертолеты «Fire Scout» и «K-Max» отрабатывали доставку роботизированных платформ. Но ни один из этих проектов так и не был использован в реальных боевых действиях. Украина занимается тем, чтобы заменить треть своих военных роботами. В армии России тактика пока не изменилась. В приоритете именно пешие штурмы, говорит Z-блогер Дмитрий Стешин.
7: Украина лихорадочно наращивает свои возможности. Их концепция стены дронов и наступление с помощью роботов сработала. Я выскажу крамольную мысль, не буду ссылаться на того, кто мне это сказал. Это цитата из разговора с пленным ВСУшником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV-дронов.
4: Преимущества Украины в дронах признают и военные аналитики. По их словам, на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Глава политической силы «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил снять партию «Яблоко» с выборов, потому что она якобы использует кампанию для пропаганды антироссийских идей.
8: Когда наша фракция единогласно признала правильность проведения специальной военной операции, я вот сделал заявление, что это преступление, что это абсолютно бесчеловечное решение нашего президента. И сегодня, как вы думаете, может быть, поменяли они свою позицию? Нет. Они говорят, надо прекращать огонь, надо срочно все сворачивать, нужно сдаваться. И у меня очень большой вопрос. Зачем такая партия будет использовать предвыборную программу и возможность донести свои идеи во время избирательной кампании? Зачем? Они иноагенты. Они поддерживают всех иноагентов. Они вредители. Они предатели нашей Родины. Я думаю, что и Генеральной прокуратуре, и нашим органам давным-давно уже обратить внимание на эту партию и задаться вопросом, а стоит ли давать ей возможность во время избирательной кампании доносить свои вражеские, предательские идеи до нашего народа. Предатели должны отвечать за свои действия. Яблоко партия – это партия предателей. И не место им не только в Государственной Думе, они не пройдут, я не сомневаюсь. Но зачем же мы даем возможность им излагать свои вражеские, предательские мысли? Этого быть не должно.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
11: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируется брать к 2027 году. Первые результаты ожидают в 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. В сочетании с искусственным интеллектом это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
10: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
12: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
12: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
0: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
13: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
0: Особенно показательно это обращение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
14: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
0: Обращения военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем вопрос, вокруг которого существует огромное количество заблуждений. Очень многие военнослужащие после тяжелых ранений уверены, что бессрочную инвалидность можно получить только через несколько несколько лет, после 2-3 переосвидетельствований. На практике именно так нередко говорят и сами люди. Сначала дадут группу на год, потом еще на год, а уже потом, возможно, бессрочно. Но это далеко не всегда соответствует закону. Существует официальное разъяснение Федерального бюро медико-социальной экспертизы, согласно которому участникам специальной военной операции бессрочная инвалидность может быть установлена уже при первом освидетельствовании. Для этого должны быть выполнены 2 обязательных условия. Первое условие – проведенное лечение и реабилитация не дали стойкого улучшения здоровья. Второе условие – врач, который оформляет направление на медико-социальную экспертизу, обязан указать в медицинских документах очень важную формулировку – реабилитационный потенциал низкий. Именно эти слова имеют огромное значение. Если их нет в направлении на МСЭ, комиссия может установить инвалидность только на определенный срок, даже если состояние человека уже очевидно необратимо. Поэтому очень важно внимательно читать документы еще до их подписания. Особенно это касается бойцов с тяжелыми последствиями ранений. После ампутаций, тяжелых черепно-мозговых травм, серьезных повреждений позвоночника, тяжелых нарушений зрения или слуха, необратимых последствий контузий, других заболеваний и травм, когда восстановление практически невозможно. Если врачи сами признают, что возможности восстановления крайне ограничены, они обязаны указать это в направлении на медико-социальную экспертизу. Мой практический совет вам. Перед тем, как документы отправят в бюро медико-социальной экспертизы, попросите ознакомиться с направлением. Обратите внимание, содержится ли в нем запись о низком реабилитационном потенциале. Если такой записи нет, а состояние здоровья действительно не позволяет рассчитывать на восстановление, необходимо поставить этот вопрос перед лечащим врачом или врачебной комиссией. Это не формальность. Именно одна фраза в медицинских документах может определить, придется ли человеку ежегодно проходить переосвидетельствование или инвалидность будет установлена бессрочно уже сейчас. И еще один важный момент. Даже если вам первоначально установили инвалидность на определенный срок, это не означает, что решение нельзя изменить. При наличии соответствующих медицинских оснований и правильно оформленных документов вопрос может быть пересмотрен. Поэтому внимательно относитесь ко всем медицинским документам. Очень часто именно они становятся главным доказательством при защите ваших прав. Берегите себя и своих близких. Друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
10: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
16: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием «Eastern Flank Deterrence Initiative», будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
10: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
16: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды». От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
10: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел», спецназа о применении бронетехники в штурмах.
17: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожение огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: «Лучшая жизнь подождет». Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
18: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами, поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально, то есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
0: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
19: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
0: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
20: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
0: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
2: Топливный кризис охватывает все больше российских регионов. Местные жители расстраиваются и винят во всем хомяков и паникеров, которые запасаются горючим впрок.
3: Дорогие друзья, я готов вам показать. Я готов вам показать то, чего вы все боялись, то, чего вы все не хотели, и я в том числе этого тоже не хотел. Погнали!
21: А вот так вот начинается все. Видимо, начинается, ребят, вторая волна пошла, судя по всему.
3: Меня очень сильно нервирует. Думаю, так же, как и вас.
22: 6 августа, 26 год. Случился прилет дрона в соседний регион. И все побежали снова за бензином заправки. Снова создаются очереди. Только все выздоровели. Только бензин вернулся в нормальное ценовое состояние. Пропали очереди на заправках. Сейчас снова все побежали на заправки. Зачем? Я знаю, что у большинства людей, сейчас стоящих в очередях, есть бензин в баке, есть бензин в канистре, в бочках в гаражах. Он уже у вас портится, он выдыхается. Зачем вам еще больше бензина? Большинство людей, которые сейчас стоят в очередях, это хомяки и паникеры. Я лично сейчас еду в магазин за гречкой и бумагой туалетной. Чего я вам рекомендую делать? Успокойтесь, пожалуйста. Не создавайте очередной топливный кризис.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
23: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
24: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и раннее новое время по всей Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который добровольно и осознанно признался в том, что является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах перед Инквизицией, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, который трижды в год спускается в преисподнюю, чтобы сражаться с чертями за будущий урожай. Это заявление полностью перевернуло представление о том, кто такие вервольфы в глазах простого народа. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими воинами-оборотнями прорывается сквозь закрытые врата ада, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. С Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных ради защиты общины. Авторитетные историки и психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором человек искренне верит, что физически он превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления спорыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие по действию к сильным галлюциногенам, вызывающие яркие коллективные видения и устойчивый бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сбиты с толку заявлением Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание в суровых условиях. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой эпохи. Мы анализируем каждый сохранившийся протокол допроса, осознавая, что за ними скрывается не просто сказка, а отражение мировоззрения людей, для которых граница между нашим миром и иным была прозрачной. Ливонские оборотни стали символом того, как даже в самые темные времена человек искал смысл и высшую справедливость, превращая свои страхи в героические битвы с силами зла. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
23: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 8 августа. Давайте спросим, что же нам подскажут руны в этот день. 8.08. Очень магический день. Закрываются врата льва. Итак, у нас выпала руна Беркана. Беркана – это самая главная женская руна, руна роста, обновления, плодородия, исцеления и богатства. Еще это руна материнства, заботы и защиты, и такой, знаете, чистой, мудрой женской энергии. И Беркана всегда говорит о начале чего-то нового. Это может быть развитие и поддержка вот буквально на всех уровнях, от физического до духовного. То есть под ее влиянием человек может ощутить потребность в заботе о себе и других, в создании какой-то гармонии в доме, уюта, порядка в жизни. Это время очень благоприятных изменений. В работе наступит период, когда важно внимательно подойти к деталям и обязательно помочь коллегам или, может, младшим сотрудникам. Вот проявить это, знаете, такое родительское тепло. Это откроет вам возможности для профессионального роста. То есть вы сами себе поможете возвыситься по карьерной лестнице, просто проявив заботу о близком, да? В отношениях, конечно же, гармония, забота, теплая атмосфера. Кто хотел давно забеременеть, то может в этот день узнать радостную новость. Может, о беременности или о удачном прогрессе в лечении от бесплодия, например, да? Еще это день, когда стоит уделить внимание близким, проявить заботу, понимание. Плюс все новые идеи можете смело воплощать. Это принесет успех и деньги. Можно сгладить любые конфликты. Обязательно проведите время с близкими. Позаботьтесь о тех, кто может в больнице из родных, да? Дайте понять вашему партнеру или друзьям, что они очень важны для вас. Вот эта вот энергия тепла, заботы, комфорта, когда тебя вот кутают, и ты понимаешь, что ты маленький, в безопасности, каждый в этом нуждается. Здоровье под влиянием этой руны тоже требует заботы и внимания к себе. То есть уделите время своему телу, отдохните. Если вы давно откладывали визит к врачу или, может, необходимость заняться здоровьем, это подходящий момент начать. И ваше тело обязательно вас отблагодарит здоровьем. Так что, вау, обожаю такие прогнозы. Максимально хороший день ждет нас. Не упустите возможность им насладиться, наполниться. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
23: На радио Лента. Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
23: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Жители Москвы и пригорода массово сообщают о громком грохоте, очень похожем на взрыв. Москвичей успокаивают, что громкий хлопок в столице связан с переходом истребителя Су-35 на сверхзвук.
6: Слушайте, я не сильно тут хочу размусолить эту тему и эти новости собирать. Я просто хочу сказать, что я прожил около военного аэродрома 18 лет, и такие звуки слышал регулярно, там, каждую неделю на протяжении всей своей жизни. Взросление. И этот звук, похоже, действительно, он имеет место быть, но за 5 лет войны такой звук мы бы услышали, чтобы вся Москва содрогнулась и прям все начали обсуждать, что это было такое. Ну, и такое было бы уже хотя бы минимум один раз, потому что за 5 лет здесь, над московским регионом, пролетело уже, наверное, тысячи, если не десятки тысяч самолетов, не гражданских, а военных. И мы бы такое хотя бы раз бы точно за 5 лет услышали, если бы это был сверхзвуковой барьер. Нет такого. Я не думаю, что есть такая ситуация, что они переходят на сверхзвук только в каких-то там далеких регионах, а над Московской областью не переходят. Нет. Мы бы такое слышали, и такое явление было бы частым, но мы его не слышали ни разу больше.
23: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
7: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции, что за месяц подорожало сильнее всего. Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовится на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО, то есть ожидаем ухудшение качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты – и занимает по этому показателю 4-е место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
8: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программы голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
7: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
9: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
7: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
11: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
12: У нас всегда была жопа в стране.
13: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
7: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
14: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
7: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум 2 детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще 2 статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратное действие против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
10: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
15: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
23: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
16: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал – выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под сотню тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
23: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
0: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают

0: Очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина, или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
4: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
3: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
5: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
6: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
7: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
3: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
8: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не...

0: связана с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
1: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
2: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
3: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
4: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
1: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Депутата Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Дованкова рассмешил вопрос ведущего. Как взять ипотеку при зарплате 60 тысяч рублей в месяц?
7: Да никак. Ну, правда, никак. То есть это...
8: Давай подчеркнем, что это грустный смех.
7: Смотри, это невозможно. Ну, просто в Москве 100% невозможно. А везде, ну, это еще хуже. Но это смех сквозь слезы. Ну, конечно, невозможно. Ну, просто невозможно, потому что...
8: Ну, что, им застрелиться, что ли?
7: 20% за ипотеку платить это невозможно. А второй невозможно еще и платеж первый. Ну почему он 20? Почему 30%?
8: Ну, да, там 20%.
7: Почему не на 25 лет тебе дают ипотеку, а на 7?
5: Главные новости дня.
1: Хотели одно, а вышло все наоборот. Z-блогеры заявили, что за 4 года СВО денацифицировать Украину не вышло, а вот вооружить на ура. На 5-м году специальной военной операции военкоры признают, что россияне до сих пор не могут понять, зачем вообще продолжаются боевые действия. Несмотря на то, что целями СВО официально называли денацификацию и демилитаризацию, никто так и не понял, что конкретно означают эти термины и как этих целей достичь, отмечают Z-блогеры.
9: Ну, обывателю непонятно еще, когда нет разъяснения самой широкой рамки, потому что, допустим, у нас же заявлено две цели. Ну, демилитаризация и денацификация. Демилитаризация плюс-минус, ну, понятно, потому что это сокращение, ну, конкретного вооружения, правильно, техники. А вот с денацификацией до сих пор не очень понятно. Ну, то есть вот что это предметно.
1: Z-блогеры констатируют, что специальная военная операция обходится стране слишком дорого и в прямом, и в переносном смысле. Ведь за 4,5 года на СВО пришлось потратить около триллиона долларов, а на фронте погибли по разным подсчетам около 500 000 российских военных. При этом результат оказался противоположным заявленным целям, говорят военкоры.
10: Сокращение нацистов.
9: Тоже, а их больше становится.
10: Не знаю, я перевел просто на русский язык как разоружение и разохренение. Но, честно говоря, происходит скорее обратное.
9: Ну, так о чем речь?
10: Вооружаются и охреневают.
1: Z-блогеры отмечают, что специальная военная операция стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
11: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
1: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго. Боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
12: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
13: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
14: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
15: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
1: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Ожидается, что новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом власти это опровергают и утверждают, что новая волна мобилизации в России не планируется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически отказал России в просьбе вынести на референдум вопрос выбора между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом.
16: Очевидно, что невозможно этот вопрос вывести на решение граждан Армении без предварительной институциональной подготовительной работы. И даже после этого будет необходимо обратиться в ЕС с официальной заявкой о вступлении в Европейский Союз. А после этого будет необходимо получить статус государства-кандидата на вступление в ЕС. Без прохождения как минимум большой части перечисленных этапов проведение референдума по указанному вопросу будет бессодержательным и будет означать, что мы ожидаем от своих граждан ответа на вопрос, которого на данный момент просто не существует. Будет означать, что мы ожидаем, что граждане Армении выбрали между двумя альтернативами, одной из которых не существует. Это будет неуважительно по отношению к нашему народу и практически нелегитимно.
5: На радио «Лента». Потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
17: Военный аналитик Святослав Голиков объясняет, как Украина изолирует Крым и какими будут последствия.
18: С февраля-марта покатился этот террор на тактическом уровне, то есть выбивание тактической логистики. Ну вот, опять же, уже с переходом в оперативно-тактическую зону, то есть свыше 20 километров. 20, вот эта вот тактическая зона, все, она закрыта уже напрочь, переползли туда, то есть на 50. Развернули потом кампанию уже активно, вот это вот, middle strike, иди в страйк. Системность работы, то есть видно четкое целеполагание, то есть что они делают, для чего они делают. Изоляция Крыма есть одновременно. Изоляция наших войск в Северной Таврии. То есть, главным образом, силы группировки войск Днепр и в значительной степени группировки войск Восток. По всему материковому югу, то есть по всей трассе Новороссия, по логистическим маршрутам в ДНР, ЛНР. В данном случае, если мы говорим про юг, да, это я про группировку Восток.
17: Военкор Анатолий Добронравов о пытках и унижениях в российской армии.
19: Дело в том, что каждый, кто на передке провел больше месяца, прекрасно знает, что подвалы и ямы для своих – это наша гнилая реальность. Это так. Нужно об этом сказать прям без вот этих виляний. Да, людей списывают в безвести пропавших просто за то, что они не захотели дохнуть ради красной галочки на карте комбата. Да, это так. И скоро об этом будут говорить тысячи таких, как Лумин. Нас Родина сюда послала, мы ее защищаем, а относятся к нам хуже, чем скоту на убой. Никакого уважения. Поэтому, если верхи не очнутся и не начнут сажать этих царьков с погонами, то для многих уже будет поздно.
20: Публицист Алексей Суконкин о том, что мобилизация в России не поможет переломить ход войны.
21: По мнению противника, а это анализ сотен сообщений, высказываний и официальных заявлений, мобилизация в России, вероятно, позволит на пару лет закрыть вопрос восполнения потерь, которые несет российская армия на спецоперации, а они огромные. Что даст Генштабу, необоснованную современными реалиями, уверенность в успехе плана по взятию Новороссии и, может быть, Харькова и даже Киева, чего, как мы видим, не удается достичь при имеющихся темпах набора на службу по контракту. При этом противник наращивает выпуск дронов, решает прорывные вопросы по использованию в военном деле искусственного интеллекта, внедряет в войсках сетевые системы информационного обеспечения поля боя, а также на практике реализует сразу два приоритетных проекта – выбивает нам тылы и проводит оперативно-стратегическую изоляцию сразу нескольких группировок войск на южном направлении. И при таком раскладе сил, сколько бы мы ни собрали народу, поражение будет просто гарантировано.
22: Радио «Лента». Прямая речь.
23: Сестра российского военного из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады записала обращение к министру обороны Андрею Белоусову с просьбой предотвратить отправку на передовую ее брата, так как двое братьев уже погибли на СВО.
24: Обращаюсь к министру обороны Российской Федерации Андрею Ремовичу Белоусову. Я Тихонова Олеся Михайловна, родная сестра рядового Соловьева Василия Михайловича, которого сейчас на данный момент везут обнулять. Слово «обнулять» я не придумала сама. Это слово было сказано при этапировании его с Красноярска в Новосибирск. Ребята стали возмущаться на то, что им даже не дали одеться. Их повезли в одних трусах и носках. На что им было отвечено сотрудниками, которые их этапировали, о том, что смысл вам возмущаться, вас все равно везут обнулять. Также у него с марта месяца два пропавших брата, как и у меня. Он единственный сын, который остался у матери, у меня, как у сестры. И единственный кормилец, скажем так, на три семьи. У его жены на днях привезли единственного брата в цинковом гробу. И сейчас его везут на обнуление. Я прошу вас, пожалуйста, помогите остановить этот беспредел. Мы устали уже хоронить родных.
22: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
25: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. И что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на которые люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахских. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего, даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России, и был хоть какой-то стратегический запас торговый, теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества, все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего СВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
4: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81 статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
3: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
7: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
3: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
8: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это, ты будешь просто бежать, сломя голову просто, и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом, все. Говорит, это мясо, это все, это, ну, заминировано наглухо все, везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня вот, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
3: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО – вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
10: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами. Поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально. То есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
9: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
1: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
9: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
11: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
9: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Говорят военкоры.
13: Французскую РСЗО испытают на Украине. Военкор Живов о системе «Тандарт».
14: Сообщается, что аналог французского «Хаймар Стандарт» пройдет испытание на Украине, чтобы получить отметку «Проверено в бою». После этого система будет принята на вооружение Франции. «Тандарт» должен будет заменить М-270, которые признаны устаревшими. По данным медиа противника, начальная дальность ракеты составит около 150 километров. В рамках второй фазы программы, которую планируется реализовать к 2035 году, этот показатель должны увеличить до 500 километров. Ракета снаряжена боевой частью массой 100 килограммов, а также двигательной установкой от компании «Roxel» и модулем наведения AASM от «Safran». Этот боеприпас будет использоваться в паре с грузовой платформой «Скания Франс», способной перевозить 8 ракет и передвигаться по дорогам со скоростью до 80 км в час с запасом хода до 600 км. Испытывать эту штуку будут на нас.
13: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
14: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
13: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
5: На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности, и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленные для них 10-процентные квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
6: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
9: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
15: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
9: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
15: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
9: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
13: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
14: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием «Eastern Flank Deterrence Initiative», будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
13: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
14: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблемы банка. Wildberries должен банкам миллиарды». От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
13: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
16: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожение огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
23: Старший сержант 2-го взвода штурмовой роты Дмитрий Липунов рассказал, что его, инвалида 3-й группы, неспособного держать оружие в руках, отправляют на штурм.
18: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели воинскую часть 52-892. У меня 3-я группа инвалидности. Вот показываю, шевелится всего 2 пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат. Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас 4. 2-й человек, у него тоже ранение, должен списать по категории D. Тут полностью плечо отсутствует. 3-й человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм. Вот такой беспредел стал традицией российской армии.
22: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте, абитуриент набирает почти 260 баллов, но остается без бюджета, а его конкурент поступает с результатом вдвое ниже, потому что у него есть семейная льгота. С этого года участникам спецоперации и их детям могут передавать даже свободные места, предназначенные сиротам и людям с инвалидностью. Сегодня расскажем, как военная биография родственника превратилась в преимущество при поступлении и почему последствия этого решения почувствуют не только абитуриенты.
0: Слушай, тут надо сначала разобраться в самой базе. Как вообще работает архитектура поступления в российские вузы на данный момент? Исторически же бюджетное место, то есть вот это бесплатное обучение, оно всегда было главной наградой за оценки.
19: Да, такой классический социальный лифт. Строгая меритократия, где баллы ЕГЭ – это, по сути, универсальная валюта.
0: Ага, 100%. Но сейчас эта система проходит через, скажем так, очень жесткую структурную трансформацию.
19: И чтобы эту трансформацию увидеть, достаточно разобрать 4 основных маршрута поступления, 4 пути, по которым формируются списки зачисленных. Первый – это общий конкурс.
0: Это та самая битва умов. Да?
19: Именно. Где решают сотые доли баллов, медали, олимпиады. Второй маршрут – целевой набор. Это когда студент учится за счет будущего работодателя и потом обязан отработать контракт. Третий – особая квота. Государство давно выделило ее для самых социально уязвимых – сирот и людей с инвалидностью.
0: Так, а четвертый?
19: Это вот эта новая история.
0: Да, четвертый – это отдельная квота, введенная недавно для участников боевых действий и их семей. И вот тут начинается самое важное. Раньше главное правило было каким? Если льготные места остаются пустыми, они возвращаются обратно в общий конкурс. То есть, грубо говоря, пустующее кресло в аудитории в итоге доставалось просто абитуриенту с высокими баллами из общей очереди.
2: Абсолютно верно. Но с 2026 года математика фундаментально изменилась. Теперь, если сироты или люди с инвалидностью не занимают свои места по особой квоте, эти места больше не возвращаются отличникам.
0: Подожди, а куда они тогда идут?
2: Они перекидываются в ту самую четвертую категорию получателям отдельной квоты.
0: Не знаю. Если сироты все равно не пришли, места пустуют, то, какая разница, кому их отдать? Место ведь не пропадать же должно. Логично?
2: Логично, пока не посмотришь на цифры. Вот смотри, конкретный пример. Санкт-Петербургский государственный университет, программа «Искусственный интеллект». Одно из самых сложных направлений в стране.
0: Угу. Там конкурс обычно космический.
2: Вот именно. Всего на программу дают 60 бюджетных мест. По закону 10% сиротам. И еще 10% военным и их семьям. То есть по 6 мест каждой группе. Но и с сиротам документы принесли только 3.
0: Так, получается, 3 места зависли в воздухе. Деньги-то на них уже выделены.
2: Да. И эти 3 места, которые раньше спасли бы 3 умников, которым буквально пары баллов не хватило в общем конкурсе, они просто уходят в отдельную квоту. В итоге там оказывается уже не 6 мест, а 9.
0: Ого.
2: Доля одной конкретной льготы мгновенно вырастает с 10 до 15%. А в Московском государственном университете, например, на юриспруденции, квота таким образом вообще раздулась на 35%.
0: Слушай, я бы привела тут аналогию с самолетом. Это прям как овербукинг. Представь, авиакомпания зарезервировала первый ряд для пассажиров с особыми потребностями. Рейс вылетает, пассажиров нет.
2: А у гейта толпа отличников с билетами.
0: Да-да. По старой логике, пустые кресла отдали бы людям из эконома, которые долго копили мили и имеют статус. Но по новым правилам авиакомпания идет в бизнес-класс и сажает туда людей с правильными связями. А обычные пассажиры просто остаются в переполненном терминале.
2: Отличная аналогия. И итог один. Огромный объем бюджета просто капсулируется и вообще не доходит до открытой конкуренции.
0: Масштаб, конечно, поражает, но это, наверное, все-таки не сотни тысяч людей. Насколько сильно это влияет на общую картину по стране?
2: Влияет радикально. Динамика носит просто лавинообразный характер. Если в 2023 году по этой льготе в российские вузы поступило около 9 тысяч человек...
0: Ага, 9 тысяч, так?
2: То в 2026 уже почти 42 тысячи.
0: 42 тысячи, слушай, но это же население целого города.
2: Вот именно. И анализ списков ведущих университетов показывает жесткую реальность. Около 75% студентов, зачисленных по этой квоте в топовые вузы, либо вообще поступали без экзаменов.
0: Либо...
2: либо их баллы были катастрофически ниже проходного порога прошлых лет. В ПСПГУ проходили со 125 баллами, в ДВФУ со 130.
0: Не, ну давай честно, ЕГЭ — это же вообще не приговор и не идеальное мерило таланта, правда?
2: Ну, спорно.
0: Ну, правда же, тесты не всегда показывают реальный потенциал. Слабый школьник, ну, не знаю, перенервничал, может превратиться в гениального специалиста. Разве университет не должен просто потянуть таких студентов за первый-второй курс? Вытянуть их на нужный уровень?
2: Идея, что университетская среда компенсирует любые пробелы, она разбивается реальность критических профессий. Одно дело не добрать баллы на философию.
0: Ну да, там можно книжками догнать.
2: Да, сиди ночами, читай. Другое дело — медицина. Давай посмотрим на Воронежский государственный медицинский университет. Направление педиатрия.
0: Это детские врачи.
2: Да. Проходной балл в общем конкурсе в прошлом году был 262. А по квоте брали абитуриентов с результатами от 195 до 202 баллов. Разрыв 67 баллов.
0: Жесть! 67 баллов разницы в сумме за три предмета? Это же больше 20 баллов отставания по каждому.
2: Именно. Химия, биология, русский язык. 20 баллов разницы по химии – это значит, что человек вообще не понимает базовых химических процессов.
0: То есть это буквально разница между глубоким знанием и просто угадыванием ответов в тесте.
2: Абсолютно. И надеяться, что вуз за пару семестров как-то нивелирует такую гигантскую разницу у будущих детских врачей, ну, это крайне слабый инструмент контроля. Сегодня комиссия закрывает глаза на низкие баллы, а через 5 лет этот человек будет рассчитывать дозировку наркоза для младенца.
0: Слушай, но при таких низких порогах входа эта квота должно быть генерировать просто ажиотажный спрос. Если шанс поступить так высок, то даже все побегут.
2: Побежали. И это породило парадокс, жесточайшую конкуренцию уже внутри самой квоты.
0: Да ладно? Прям внутри льготников?
2: Да. На престижных направлениях спрос настолько огромен, что система начинает задыхаться. Стоматология. На 10 квотных мест подали больше 300 заявлений.
0: 300 человек на 10 мест. Слушай, ну это 30 человек на место. Конкурс как отряд космонавтов. И как они выбирали? Места физически не хватает.
2: Пришлось включать жесточайшие фильтры. Зачислили 11 человек, но комиссия брала исключительно тех, кто шел без экзаменов и при этом имел медали или наивысшие достижения.
0: Вот это, конечно, потрясающая ирония. Получается, знания это все-таки начинают иметь вес, но только после того, как правильная биография пропустила тебя в нужную очередь.
2: Точная формулировка. Знания теперь не билет на вход, а лишь доп-опция внутри VIP-зоны. Сначала статус, потом и компетенции. И вот на фоне этой давки возникает вопрос про тех самых сирот и людей с инвалидностью.
0: Чьи места изначально забрали? Но административно же говорят, что эти места просто никому не нужны, не востребованы.
2: Объявить место невостребованным на бумаге очень легко. Но сироты не идут в топовые вузы не потому, что у них нет амбиций.
0: А почему тогда?
2: Глухие барьеры. Отсутствие безбарьерной среды, например, человек на коляске не поедет в столичный вуз, если там нет оборудованных пандусов и нормальных общежитий. Плюс у выпускников детдомов банально нет финансовой подушки на переезд.
0: И стипендия этого явно не покрывает.
2: И близко не покрывает. Плюс нет никакой навигации, чтобы помочь им собрать горы медицинских справок. Вместо того, чтобы устранять эти барьеры, строить пандусы, давать гранты на переезд, государство просто изымает места у уязвимой группы.
0: И передает другой, для которой административная поддержка выстроена безупречно. Поразительно. Но, слушай, места-то на бюджете не резиновые. Раз конфликт за места такой острый, вузы же должны как-то реагировать.
2: Они реагируют. Ищут обходные пути за свой счет. И тут открывается совершенно новая социальная проблема. Образование начинает встраиваться в военный рекрутинг.
0: Так, а вот сеттера места поподробней. Это как?
2: Высшая школа экономики в 26-м году предложила абитуриентам, которым не хватило баллов на бюджет, бесплатное обучение на коммерческом отделении за счет самого университета.
0: Звучит щедро. В чем подвох?
2: Взамен абитуриент берет академотпуск и обязывается отслужить 1 год в добровольческом отряде «БАРС» или в войсках беспилотных систем.
0: Слушай, ну если отстраниться, звучит как рациональная сделка. В мире полно таких практик. Нет денег на престижный диплом – отслужи, и университет все оплатит. Чем плох такой социальный лифт?
2: Тем, что это ловушка так называемого условного равенства. Смотри, 2 человека с одинаковыми баллами. Обоим чуть-чуть не хватило до бюджета.
0: Так.
2: Но один из обеспеченной семьи, а другой из бедной. Обеспеченный абитуриент просто покупает платное место, учится, строит карьеру, живет обычной жизнью.
0: А абитуриент без денег вынужден выбирать между отказом от профессии и реальным риском для жизни.
2: Именно. Бедность заставляет академически способного молодого человека рисковать здоровьем. И университет в этой схеме превращается из места производства знаний в часть военной кадровой инфраструктуры. Диплом становится наградой за службу.
0: Да, это реально меняет саму суть высшей школы. Но я вот о чем подумала. Давай перенесем фокус приемных комиссий на то, что происходит дальше. Вот наступает 1 сентября.
2: Да, начинается учеба.
0: И в одной аудитории оказываются студенты, поступившие с высочайшими баллами, и те, кто зачислен по квотам с минимальным порогом. Они же сидят за одними партами.
2: И это механизм бомбы замедленного действия. Отложенный кризис. Никто не пишет отдельные учебники по сопромату или анатомии для тех, кто сдал ЕГЭ на 130 баллов. Программа единая.
0: И вся тяжесть ложится на плечи преподавателя.
2: Абсолютно. Преподаватель оказывается в заложниках. У студента нет знаний, надо ставить двойку и отчислять. Но отчислить льготника значит политически признать, что вся эта мера соцподдержки провалилась.
0: К тому же я читала, что вузам просто невыгодно отчислять студентов из-за подушевого финансирования. От их количества же зависит бюджет самого университета.
2: Да. Отчислишь студента, потеряешь деньги на оборудование, коммуналку и, самое главное, на зарплаты самим преподавателям.
0: Математика выживания. Значит, преподаватели вынуждены рисовать тройки и просто тянуть таких студентов до диплома.
2: Да, закрывать глаза на несданные лабораторные. Проблема просто заметается под ковер. Никакой публичной статистики об отчислениях или академических долгах квотников просто не существует в природе.
0: Потому что успех социальной поддержки измеряется только на входе.
2: Верно. Измеряется числом выданных мест открытой дверью, а не числом реальных специалистов на выходе. Социальная поддержка одной группы оплачивается чужим шансом, а риски катастрофического снижения качества специалистов просто откладываются на будущее.
0: На те самые 5-7 лет, когда они выйдут на рынок труда.
2: Да. И когда они выйдут, их дипломы ничем не будут отличаться от дипломов отличников. В общем, картина получается предельно несправедливая. Абитуриент может...

0: когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции, что за месяц подорожало сильнее всего. Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовиться на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО, то есть ожидаем ухудшение качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты и занимает по этому показателю четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
3: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программу голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
2: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
4: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
2: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
5: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
6: У нас всегда была жопа в стране.
7: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
2: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей

0: региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще два года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
1: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
0: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум двумя детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще две статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратное действие против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
2: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
0: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть. попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 000 рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. после подвинули на 2026. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров, мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал Балтийский лоцман в ТикТок. Радиолента. Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: Житель Суджи рассказал, как местные власти заботятся о тех, кто потерял жилье во время боевых действий в Курской области.
7: Тут по телевизору говорят, нам беспрецедентные меры поддержки оказывают. Просто завалили нас всеми. Единственное, что как бы действует, это бесплатный проезд на территории Курской области. Да, пока. Платный никто на общественном транспорте. Все. Доклады красивые идут на Москву отсюда. Все хорошо, все замечательно. Просто шикарно. Теперь ситуация какая? Ну, грубо говоря, разберемся просто на примере. Отец там жил. Он там был прописан. Просто как бы дом формально, честно, на мне, хотя это был его дом. Сейчас подаю на сертификат по зеленой с детьми. Я оставляю отца без жилья. Сертификат мне будет не положен. Подаю жилье по отцу. Я оставляю свою семью без жилья. Ну, и вот что делать? Как жить? Вот как быть? Вот куда? Ему восьмой десяток уже. Куда он пойдет? Если у вас, ну, как бы была доля, мама приобрела жилье, и у вас там доля была, вам аренда не положена. Да, аренда не положена. Муж с женой развелись, были вместе прописаны. Жена подала, мужу аренда не положена. Живи как хочешь. В седьмом строе заехал к отцу, пап, я говорю, поеду, как бы связи нет, нифига. Ни милиции, ни полиции. Слушай, никого не было из власти, вообще никого. Абсолютно никого. Мне до сих пор интересно. Но это, наверное, не ответит. А была ли вообще у нас по суше объявлена эвакуация?
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Теперь воевать будут роты машин. Украина впервые применила боевого робота, доставленного дроном на поле боя. Как пишет Forbes, Украина впервые применила воздушную доставку наземного боевого робота с помощью тяжелого дрона. Беспилотник доставил роботизированную платформу с противотанковой миной за линию фронта, после чего выпустил ее для выполнения задачи. Эта технология позволяет преодолеть ограничения мобильности наземных роботов и снизить риск для военнослужащих, отмечает издание.
9: Украинские военные уже используют похожий принцип с FPV-дронами. Крупные беспилотники доставляют небольшие дроны ближе к цели, после чего те самостоятельно выполняют свою задачу.
8: По информации издания, ВСУ также испытали морской вариант этой тактики. Сообщается, что во время первой беспилотной высадки на Кинбурнской косе безэкипажный катер доставил на берег гусеничного робота с дистанционно управляемым пулеметом. После высадки он двинулся вглубь территории, предположительно для разведки и поиска оставшихся российских военных. Идея использовать дроны для доставки других беспилотников или наземных роботов существовала еще до начала СВО. Однако, как отмечает Forbes, именно Украина первая и применила этот подход в реальных боевых условиях. Концепция материнского дрона, который доставляет наземного робота в тыл противника, это абсолютная революция, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
10: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
8: Пентагон испытывал аналогичные технологии в 2023, 2009 и 2014 годах. В рамках проекта «Сторк» беспилотник сбрасывал наземного робота на парашюте для разведывательных миссий, а беспилотные вертолеты «Fire Scout» и «K-Max» отрабатывали доставку роботизированных платформ. Но ни один из этих проектов так и не был использован в реальных боевых действиях. Украина занимается тем, чтобы заменить треть своих военных роботами. В армии России тактика пока не изменилась. В приоритете именно пешие штурмы, говорит блогер Дмитрий Стешин.
11: Украина лихорадочно наращивает свои возможности. Их концепция стены дронов и наступление с помощью роботов сработала. Я выскажу крамольную мысль, не буду ссылаться на того, кто мне это сказал. Это цитата из разговора с пленным ВСУшником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV-дронов.
8: Преимущества Украины в дронах признают и военные аналитики. По их словам, на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
6: Американский фермер Джастас Уолкер, прославившийся как веселый молочник, сообщил, что его вместе с семьей могут выдворить из России.
12: Тут позвонили с УФМС и сказали, что я даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы находимся просто в таком шоковом состоянии. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно. Увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать. Но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на том, чтобы семья уехала. Это просто, опять же, ну, это прямо аж слов не нахожу.
13: Криминальные новости.
14: Арестован военный, расстрелявший военнослужащих и гражданских в Крыму. Севастопольский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО до 4 октября Максима Алистратова, сообщила пресс-служба суда. Военнослужащего обвиняют в убийстве минимум 4 человек и покушении на убийство еще не менее 4. Ему также вменили статьи о дезертирстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества и 5 эпизодов нарушения неприкосновенности жилища. 4 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военный открыл стрельбу по сослуживцам и напал на мирных жителей в селе Хмельницкое. В итоге погибли 4 человека, один военный и 3 жителей села, в возрасте от 59 лет до 71 года. Еще 4 получили ранения, стрелявшего задержали. Максиму Алистратову 21 год, он родился и вырос в Саратовской области. В Калининградской области начинается суд над 49-летним местным жителем за попытку убить собственного сына. Как сообщает прокуратура, в декабре прошлого года мужчина во время конфликта в поселке Добрино Гурьевского района дважды ударил ножом в спину своего 18-летнего сына. Лезвие ножа пробило легкое. Юноша выжил только благодаря профессионализму врачей. Причина озверения отца не сообщается. Мужчина и раньше не отличался примерным поведением. Был судим. А в момент совершения нового преступления находился под административным надзором как злостный нарушитель порядка. Раненого юношу успели довести до больницы и спасти. Его отца отправили в СИЗО. 18-летняя мать задушила своего 3-месячного сына в городе Ужур Красноярского края. Трагедия произошла в квартире, где она жила с ребенком и родителями. Утром, когда старшие ушли на работу, она осталась с малышом одна. Младенец заплакал, а мать тщетно пыталась его успокоить. Потом в сердцах сдавила руками шею и голову малыша. Ребенок погиб. Девушку задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Москвич жестоко отомстил бывшей возлюбленной за разбитое сердце и проигрыш в боулинг. Женщину госпитализировали. По данным ШОТ, после расставания экс-возлюбленные посчитали, что дружба между бывшими бывает. А потому в компании с общими знакомыми они отправились налаживать мосты в боулинг-клуб в Кузьминках. Но как только девушка стала побеждать в игре, брошенный ранее, мужчина пришел в ярость. Ударил ее бутылкой по голове и принялся избивать. У пострадавшей череп мозговая травма, открытая рана и перелом руки. Ей предстоит длительное лечение. А буйному бывшему, которого задержали, теперь грозит длительная изоляция от общества. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
13: Радиолента. Прямая речь.
6: Огневой контроль ВСУ фактически парализовал передвижение в отдельных районах Белгородской области, из-за чего жители вынуждены ждать так называемых окон безопасности, о которых им сообщают по рациям.
15: Я не могу доехать до работы. Просто не могу, потому что мне постоянно говорят в рацию, что от Титовки до 26-го километра, а от 26-го километра до Белгорода ехать нельзя.
16: До Белгорода трасса не пользуемся.
15: Вы слышали? От Устинки до Белгорода трассы не пользуются. Все. Я уже полчаса жду, когда можно пользоваться трассой. Я выехала заранее. Вы не думаете, что там какая-то ненормальная, да? И пытаюсь как-то попасть.
16: Ищи срочное укрытие.
15: Я не знаю, когда я на работу попаду. Вообще, попаду я на нее или нет. Так что, без обид. Вот такая жизнь у нас.
13: Главные новости дня.
17: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация.
0: Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес. Это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальные колл-центры обзванивают мужчин по всей стране и уговаривают их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
18: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
0: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
19: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
0: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от миллиона до 1,5 миллиона рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
20: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
0: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: На Радио Лента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Журналист Натана Фридрихсон о том, что план по демилитаризации Украины провалился.
21: Когда мы начинали специальную военную операцию? Цель была четко проартикулирована Владимиром Путиным. Демилитаризация Украины. Что начинается после Мариуполя, когда эти сомнительные вертолеты прилетают за какими-то людьми, которые прятались на Азовстале? Европа, как не в себя, начинает пичкать Украину вооружением. То есть демилитаризация Украины заканчивается на моменте Мариуполя. И, кстати, заметьте, после этих событий и тема демилитаризации Украины отошла. Мы галантно как бы об этом замолчали. И в ней сегодняшнем Европа сама вооружила Украину по самое не хочу. Действительно. Потому что поставки этих грифонов, поставки штурмшедоу, цезарей, чего там только нету, да, это серьезные виды вооружений, некоторые из которых летят в нашу сторону.
5: Политичка о том, что НАТО наращивает количество ядерных ракет и оружия на границе с Россией, станет больше.
1: На ближайшем саммите НАТО будет официально объявлено о решении организации инвестировать в возможности ядерного сдерживания, то есть в расширение производства и поставок ракет с ядерными боеголовками. Одним из инициаторов выступает Польша, которая недавно вслед за другими соседями заявила, что не против, если американское или европейское ядерное оружие появится на ее территории. Нет сомнений, что речь идет именно о наращивании ядерного потенциала, а также о смене парадигмы на атакующую и о тотальном размещении ядерки у наших границ, от Польши и Литвы до, возможно, даже Украины. Одновременно нас пытаются заранее разоружить, и масштабные удары по центрам космической связи тому доказательство. Они не связаны с мостами и топливом, они связаны с ядерной войной. И Украина сейчас целенаправленно готовит к ней Запад.
5: Военный эксперт Анатолий Гагунский о том, почему количество успешных украинских атак по России выросло и как будет развиваться ситуация в ближайшие недели.
2: Сейчас в экспертном сообществе очень разные мысли, и у меня тоже есть свои. И я подчеркиваю, что они подтверждаются и внутренней информацией, скажем так, и наблюдениями. То есть тем, что я вижу за окном и что все россияне видят. Да, действительно, успешных ударов стало больше. И причины тут две. Во-первых, в принципе, в несколько раз выросло количество ударов. То есть, если там в 23-м или 24-м году были только какие-то точечные атаки по приграничной территории, то сейчас, к сожалению, у Киева есть и оружие. И, видимо, решение такое созрело. А второе, что я хочу сказать, именно американские спецслужбы поставляют Украине самую точную информацию по разведке. То есть украинцы с американцами очень точно знают, куда именно пускать ракеты, дроны. Более того, у них есть уже и детализированные карты дислокации российских систем противовоздушной обороны. Так что я говорил и могу только повторить, что атак будет больше, и они будут еще более, скажем так, болезненными, чем сегодня.
22: Радио Лента. Прямая речь.
6: Российский автолюбитель обратился с вопросом к юристам и адвокатам. Почему утилизационный сбор стоит дороже самого автомобиля? При этом заводов по утилизации авто в России никто никогда не видел.
23: Пока у нас еще работает интернет, у меня вопрос к юристам и адвокатам. Если никто не может показать, где находится утилизационный завод, если сам утилизационный сбор никак не связан с реальной стоимостью переработки автомобиля, тогда возникает вопрос, законно ли обогащение? И вот вам пример. Chevrolet Suburban 23-го года. Стоимость автомобиля 1,5 миллиона рублей. А вот утилизационный сбор на него 5 300 000. Вопрос, как утилизационный сбор стоит дороже, чем сама машина в несколько раз. Я не юрист, но мне интересно. Если услуга фактически не оказывается, но человек платит за это огромные деньги, то как это трактуется с юридической точки зрения? В большинстве развитых стран государство наоборот доплачивает людям за переработку старых автомобилей, чтобы они пересаживались на более экологичные и при этом обновлялся автопарк. А у нас наоборот. Чем современнее, безопаснее, комфортнее автомобиль, тем больше нас пытаются наказать рублем.
24: И самое интересное, пока людям рассказывают про поддержку отечественного автопрома, вот такие автомобили с тремя рядами сидений, обдувами, проекциями, капитанскими креслами, системами безопасности становятся просто недоступными для обычного человека. Потому что вместо конкуренции появляются запреты, гигантские сборы.
22: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
25: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
26: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами. Поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально. То есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
25: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
3: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
25: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
4: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
25: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Говорят военкоры.
8: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
9: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны, создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируется брать к 2027 году. Первые результаты ожидают в 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. Сочетание с искусственным интеллектом – это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
8: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
10: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ.
12: Главные новости дня.
25: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленной для них 10-процентной квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
14: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
25: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
15: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
25: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
15: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
25: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительные преимущества. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
17: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, угу. Город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
16: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
17: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, Это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
16: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
17: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
16: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
17: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
16: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
17: Абсолютно.
16: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
17: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
16: Ничего себе.
17: Да.
16: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
17: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
16: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
17: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
16: Так.
17: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
16: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
17: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
16: Например?
17: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
16: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
17: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
16: То часть работ просто вычеркивают?
17: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
16: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 26-го года, и они заставляют вздрогнуть.
17: Угу.
16: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
17: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
16: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
17: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
16: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
17: Да на это можно разве что забор покрасить.
16: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
17: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
16: По врачам.
17: То есть режут зарплаты.
16: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
17: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
16: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
17: Угу, что там?
16: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
17: Подозреваю, что с социалки.
16: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
17: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
16: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
17: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще, в первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
16: 56?
17: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
16: А почему они оказались в такой яме?
17: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
16: Повышать налоги они тоже не имеют права.
17: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
16: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
17: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
16: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
17: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
16: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
17: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
16: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
17: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
16: Звучит как финансовая пирамида.
17: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
16: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
17: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
16: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать.
0: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
25: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес. Это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальный колл-центр обзванивает мужчин по всей стране и уговаривает их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
1: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
25: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
5: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
25: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от миллиона до 1,5 миллиона.

0: тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
1: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала президенту, что выборы в Госдуму пройдут в экстремальной ситуации, и ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности.
4: Сказать, Владимирович, конечно, вот основное отличие этой кампании вот, от кампании 2021 года, аналогичной по выборам депутатов Государственной Думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации, принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом вот это отличие этой кампании, мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости и прозрачности, сочетание безопасности, но при сохранении все-таки открытости и прозрачности.
2: Главные новости дня.
5: Теперь воевать будут роты машин. Украина впервые применила боевого робота, доставленного дроном на поле боя. Как пишет Forbes, Украина впервые применила воздушную доставку наземного боевого робота с помощью тяжелого дрона. Беспилотник доставил роботизированную платформу с противотанковой миной за линию фронта, после чего выпустил ее для выполнения задачи. Эта технология позволяет преодолеть ограничения мобильности наземных роботов и снизить риск для военнослужащих, отмечает издание.
6: Украинские военные уже используют похожий принцип с FPV-дронами. Крупные беспилотники доставляют небольшие дроны ближе к цели, после чего те самостоятельно выполняют свою задачу.
5: По информации издания, ВСУ также испытали морской вариант этой тактики. Сообщается, что во время первой беспилотной высадки на Кинбурнской косе безэкипажный катер доставил на берег гусеничного робота с дистанционно управляемым пулеметом. После высадки он двинулся вглубь территории, предположительно для разведки и поиска оставшихся российских военных. Идея использовать дроны для доставки других беспилотников или наземных роботов существовала еще до начала СВО. Однако, как отмечает Forbes, именно Украина первой применила этот подход в реальных боевых условиях. Концепция материнского дрона, который доставляет наземного робота в тыл противника, это абсолютная революция, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
7: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
5: Пентагон испытывал аналогичные технологии в 2023, 2009 и 2014 годах. В рамках проекта «Сторк» беспилотник сбрасывал наземного робота на парашюте для разведывательных миссий, а беспилотные вертолеты «Fire Scout» и «K-Max» отрабатывали доставку роботизированных платформ. Но ни один из этих проектов так и не был использован в реальных боевых действиях. Украина занимается тем, чтобы заменить треть своих военных роботами. В армии России тактика пока не изменилась. В приоритете именно пешие штурмы, говорит блогер Дмитрий Стешин.
8: Украина лихорадочно наращивает свои возможности. Их концепция стены дронов и наступление с помощью роботов сработала. Я выскажу крамольную мысль, не буду ссылаться на того, кто мне это сказал. Это цитата из разговора с пленным ВСУшником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV-дронов.
5: Преимущества Украины в дронах признают и военные аналитики. По их словам, на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Глава политической силы «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил снять партию «Яблоко» с выборов, потому что она якобы использует

0: кампанию для пропаганды антироссийских идей.
1: Когда наша фракция единогласно признала правильность проведения специальной военной операции, я вот сделал заявление, что это преступление, что это абсолютно бесчеловечное решение нашего президента. И сегодня, как вы думаете, может быть, поменяли они свою позицию? Нет. Они говорят, надо прекращать огонь, надо срочно все сворачивать, нужно сдаваться. И у меня очень большой вопрос. Зачем такая партия будет использовать предвыборную программу и возможность донести свои идеи во время избирательной кампании? Зачем? Они иноагенты. Они поддерживают всех иноагентов. Они вредители. Они предатели нашей Родины. Я думаю, что и Генеральной прокуратуре, и нашим органам давным-давно уже обратить внимание на эту партию и задаться вопросом, а стоит ли давать ей возможность во время избирательной кампании доносить свои вражеские, предательские идеи до нашего народа. Предатели должны отвечать за свои действия. Яблоко партия – это партия предателей. И не место им не только в Государственной Думе, они не пройдут, я не сомневаюсь. Но зачем же мы даем возможность им излагать свои вражеские, предательские мысли? Этого быть не должно.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
5: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируется брать к 2027 году. Первые результаты ожидают в 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. В сочетании с искусственным интеллектом это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
4: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
6: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
7: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
4: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
8: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
4: Особенно показательно это обращение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
9: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
4: Обращения военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
10: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем вопрос, вокруг которого существует огромное количество заблуждений. Очень многие военнослужащие после тяжелых ранений уверены, что бессрочную инвалидность можно получить только через несколько несколько лет, после 2-3 переосвидетельствований. На практике именно так нередко говорят и сами люди. Сначала дадут группу на год, потом еще на год, а уже потом, возможно, бессрочно. Но это далеко не всегда соответствует закону. Существует официальное разъяснение Федерального бюро медико-социальной экспертизы, согласно которому участникам специальной военной операции бессрочная инвалидность может быть установлена уже при первом освидетельствовании. Для этого должны быть выполнены 2 обязательных условия. Первое условие – проведенное лечение и реабилитация не дали стойкого улучшения здоровья. Второе условие – врач, который оформляет направление на медико-социальную экспертизу, обязан указать в медицинских документах очень важную формулировку – реабилитационный потенциал низкий. Именно эти слова имеют огромное значение. Если их нет в направлении на МСЭ, комиссия может установить инвалидность только на определенный срок, даже если состояние человека уже очевидно необратимо. Поэтому очень важно внимательно читать документы еще до их подписания. Особенно это касается бойцов с тяжелыми последствиями ранений. После ампутаций, тяжелых черепно-мозговых травм, серьезных повреждений позвоночника, тяжелых нарушений зрения или слуха, необратимых последствий контузий, других заболеваний и травм, когда восстановление практически невозможно. Если врачи сами признают, что возможности восстановления крайне ограничены, они обязаны указать это в направлении на медико-социальную экспертизу. Мой практический совет вам. Перед тем, как документы отправят в бюро медико-социальной экспертизы, попросите ознакомиться с направлением. Обратите внимание, содержится ли в нем запись о низком реабилитационном потенциале. Если такой записи нет, а состояние здоровья действительно не позволяет рассчитывать на восстановление, необходимо поставить этот вопрос перед лечащим врачом или врачебной комиссией. Это не формальность. Именно одна фраза в медицинских документах может определить, придется ли человеку ежегодно проходить переосвидетельствование или инвалидность будет установлена бессрочно уже сейчас. И еще один важный момент. Даже если вам первоначально установили инвалидность на определенный срок, это не означает, что решение нельзя изменить. При наличии соответствующих медицинских оснований и правильно оформленных документов вопрос может быть пересмотрен. Поэтому внимательно относитесь ко всем медицинским документам. Очень часто именно они становятся главным доказательством при защите ваших прав. Берегите себя и своих близких. Друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
2: Говорят военкоры.
4: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
11: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
4: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
11: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды. От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
4: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел», спецназа о применении бронетехники в штурмах.
12: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожения огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
13: «Лучшая жизнь подождет». Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
14: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами, поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально, то есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
13: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
15: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
13: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
16: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
13: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
0: Топливный кризис охватывает все больше российских регионов. Местные жители расстраиваются и винят во всем хомяков и паникеров, которые запасаются горючим впрок.
17: Дорогие друзья, я готов вам показать то, чего вы все боялись, то, чего вы все не хотели, и я в том числе этого тоже не хотел. Погнали!
18: А вот так вот начинается все. Видимо, начинается, ребят, вторая волна пошла, судя по всему. Меня очень сильно нервирует. Думаю, так же, как и вас.
19: 6 августа, 26 год. Случился прилет дрона в соседний регион. И все побежали снова за бензином заправки. Снова создаются очереди. Только все выздоровели. Только бензин вернулся в нормальное ценовое состояние. Пропали очереди на заправках. Сейчас снова все побежали на заправки. Зачем? Я знаю, что у большинства людей, сейчас стоящих в очередях, есть бензин в баке, есть бензин в канистре, в бочках в гаражах. Он уже у вас портится, он выдыхается. Зачем вам еще больше бензина? Большинство людей, которые сейчас стоят в очередях, это хомяки и паникеры. Я лично сейчас еду в магазин за гречкой и бумагой туалетной. Чего я вам рекомендую делать? Успокойтесь, пожалуйста. Не создавайте очередной топливный кризис.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
20: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и раннее новое время по всей Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который добровольно и осознанно признался в том, что является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах перед Инквизицией, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, который трижды в год спускается в преисподнюю, чтобы сражаться с чертями за будущий урожай. Это заявление полностью перевернуло представление о том, кто такие вервольфы в глазах простого народа. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими воинами-оборотнями прорывается сквозь закрытые врата ада, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных ради защиты общины. Авторитетные историки и психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором человек искренне верит, что физически он превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления спорыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие по действию к сильным галлюциногенам, вызывающие яркие коллективные видения и устойчивый бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сбиты с толку заявлением Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание в суровых условиях. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой эпохи. Мы анализируем каждый сохранившийся протокол допроса, осознавая, что за ними скрывается не просто сказка, а отражение мировоззрения людей, для которых граница между нашим миром и иным была прозрачной. Ливонские оборотни стали символом того, как даже в самые темные времена человек искал смысл и высшую справедливость, превращая свои страхи в героические битвы с силами зла. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 8 августа. Давайте спросим, что же нам подскажут руны в этот день. 8.08. Очень магический день. Закрываются врата льва. Итак, у нас выпала руна Беркана. Беркана – это самая главная женская руна, руна роста, обновления, плодородия, исцеления и богатства. Еще это руна материнства, заботы и защиты, и такой, знаете, чистой, мудрой женской энергии. И Беркана всегда говорит о начале чего-то нового. Это может быть развитие и поддержка вот буквально на всех уровнях, от физического до духовного. То есть под ее влиянием человек может ощутить потребность в заботе о себе и других, в создании какой-то гармонии в доме, уюта, порядка в жизни. Это время очень благоприятных изменений. В работе наступит период, когда важно внимательно подойти к деталям и обязательно помочь коллегам или, может, младшим сотрудникам. Вот проявить это, знаете, такое родительское тепло. Это откроет вам возможности для профессионального роста. То есть вы сами себе поможете возвыситься по карьерной лестнице, просто проявив заботу о близком, да? В отношениях, конечно же, гармония, забота, теплая атмосфера. Кто хотел давно забеременеть, то может в этот день узнать радостную новость. Может, о беременности или о удачном прогрессе в лечении от бесплодия, например, да? Еще это день, когда стоит уделить внимание близким, проявить заботу, понимание. Плюс все новые идеи можете смело воплощать. Это принесет успех и деньги. Можно сгладить любые конфликты. Обязательно проведите время с близкими. Позаботьтесь о тех, кто может в больнице из родных, да? Дайте понять вашему партнеру или друзьям, что они очень важны для вас. Вот эта вот энергия тепла, заботы, комфорта, когда тебя вот кутают, и ты понимаешь, что ты маленький, в безопасности, каждый в этом нуждается. Здоровье под влиянием этой руны тоже требует заботы и внимания к себе. То есть уделите время своему телу, отдохните. Если вы давно откладывали визит к врачу или, может, необходимость заняться здоровьем, это подходящий момент начать. И ваше тело обязательно вас отблагодарит здоровьем. Так что, вау, обожаю такие прогнозы. Максимально хороший день ждет нас. Не упустите возможность им насладиться, наполниться. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
2: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
0: Жители Москвы и пригорода массово сообщают о громком грохоте, очень похожем на взрыв. Москвичей успокаивают, что громкий хлопок в столице связан с переходом истребителя Су-35 на сверхзвук.
21: Слушайте, я не сильно тут хочу размусолить эту тему и эти новости собирать. Я просто хочу сказать, что я прожил около военного аэродрома 18 лет, и такие звуки слышал регулярно, там, каждую неделю на протяжении всей своей жизни. Взросление. И этот звук, похоже, действительно, он имеет место быть, но за 5 лет войны такой звук мы бы услышали, чтобы вся Москва содрогнулась и прям все начали обсуждать, что это было такое. И такое было бы уже хотя бы минимум один раз. Потому что за 5 лет здесь, над московским регионом, пролетело уже, наверное, тысячи, если не десятки тысяч самолетов, не гражданских, а военных. И мы бы такое хотя бы раз бы точно за 5 лет услышали, если бы это был сверхзвуковой барьер. Нет такого. Я не думаю, что есть такая ситуация, что они переходят на сверхзвук только в каких-то там далеких регионах, а над Московской областью не переходят. Нет. Мы бы такое слышали, и такое явление было бы частым, но мы его не слышали ни разу больше.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
22: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции, что за месяц подорожало сильнее всего. Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовится на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО, то есть ожидаем ухудшение качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты – и занимает по этому показателю 4-е место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
23: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программы голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
22: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
5: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
22: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
6: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
7: У нас всегда была жопа в стране.
8: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
22: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
24: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
22: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум 2 детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще 2 статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратные действия против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
4: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
9: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 000 рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026-й, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
11: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день. Но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен. Технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
15: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу Метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
14: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
13: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
16: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит

0: заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
1: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
2: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
3: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
4: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
1: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Депутата Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Дованкова рассмешил вопрос ведущего. Как взять ипотеку при зарплате 60 тысяч рублей в месяц?
7: Ну никак. Ну правда, никак. То есть это.
8: Давай подчеркнем, что это грустный смех.
7: Смотри, это невозможно. Ну просто в Москве 100% невозможно. А везде, ну, это еще хуже. Но это смех сквозь слезы. Ну, конечно, да, невозможно.
8: Я понимаю, что это.
7: Ну, просто невозможно, потому что...
8: Ну, что, мало того, что
7: 20% за ипотеку платить это невозможно. А второй невозможно еще и платеж первый. Ну, почему он 20? Почему 30%?
8: Ну, да, там 20.
7: Почему не на 25 лет тебе дают ипотеку, а на 7?
5: Главные новости дня.
1: Хотели одно, а вышло все наоборот. Z-блогеры заявили, что за 4 года СВО денацифицировать Украину не вышло, а вот вооружить – на ура. На 5-м году специальной военной операции военкоры признают, что россияне до сих пор не могут понять, зачем вообще продолжаются боевые действия. Несмотря на то, что целями СВО официально называли денацификацию и демилитаризацию, никто так и не понял, что конкретно означают эти термины и как этих целей достичь, отмечают Z-блогеры.
9: Ну, обывателю непонятно еще, когда нет разъяснения самой широкой рамки, да? Потому что, допустим, у нас же заявлено 2 цели. Демилитаризация, денацификация. Демилитаризация плюс-минус, ну, понятно, потому что это сокращение, ну, конкретного вооружения, правильно, техники. А вот с денацификацией до сих пор не очень понятно. Ну, то есть вот что это предметно.
1: Z-блогеры констатируют, что специальная военная операция обходится стране слишком дорого и в прямом, и в переносном смысле. Ведь за 4,5 года на СВО пришлось потратить около триллиона долларов, а на фронте погибли по разным подсчетам около 500 000 российских военных. При этом результат оказался противоположным заявленным целям, говорят военкоры.
10: Сокращение нацистов.
9: Тоже, а их больше становится.
10: Не знаю, я перевел просто на русский язык как разоружение и разохренение. Вот, но, честно говоря, происходит скорее обратное.
9: Ну, так, значит, почему речь?
10: Вооружаются и охреневают.
1: Z-блогеры отмечают, что специальная военная операция стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
11: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
1: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго. Боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом

0: Каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
1: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
2: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
3: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
4: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
0: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Ожидается, что новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом власти это опровергают и утверждают, что новая волна мобилизации в России не планируется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически отказал России в просьбе вынести на референдум вопрос выбора между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом.
7: Очевидно, что невозможно этот вопрос вывести на решение граждан Армении без предварительной институциональной подготовительной работы. И даже после этого будет необходимо обратиться в ЕС с официальной заявкой о вступлении в Европейский Союз. А после этого будет необходимо получить статус государства-кандидата на вступление в ЕС. Без прохождения как минимум большой части перечисленных этапов проведение референдума по указанному вопросу будет бессодержательным и будет означать, что мы ожидаем от своих граждан ответа на вопрос, которого на данный момент просто не существует. Будет означать, что мы ожидаем, что граждане Армении выбрали между двумя альтернативами, одной из которых – не существует. Это будет неуважительно по отношению к нашему народу и практически нелегитимно.
5: На радио «Лента» потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Военный аналитик Святослав Голиков объясняет, как Украина изолирует Крым и какими будут последствия.
9: С февраля-марта покатился этот террор на тактическом уровне. То есть выбивание тактической логистики. Ну вот, опять же, уже с переходом в оперативно-тактическую зону, то есть свыше 20 километров. 20, вот эта вот тактическая зона, все, она закрыта уже напрочь. Переползли туда, то есть на 50. Развернули потом кампанию уже активно, вот это вот, middle strikers, иди в страйке. Системность работы. То есть видно четкое целеполагание. То есть что они делают, для чего они делают. Изоляция Крыма есть одновременно. Изоляция наших войск в Северной Таврии. То есть, главным образом, силы группировки войск Днепр и в значительной степени группировки войск Восток. По всему материковому югу, то есть по всей трассе Новороссия, по логистическим маршрутам в ДНР, ЛНР. В данном случае, если мы говорим про юг, да, это я про группировку Восток.
8: Военкор Анатолий Добронравов о пытках и унижениях в российской армии.
10: Дело в том, что каждый, кто на передке провел больше месяца, прекрасно знает, что подвалы и ямы для своих – это наша гнилая реальность. Это так. Нужно об этом сказать прям без вот этих виляний. Да, людей списывают в без вести пропавших просто за то, что они не захотели дохнуть ради красной галочки на карте комбата. Да, это так. И скоро об этом будут говорить тысячи таких, как Лумин. Нас Родина сюда послала, мы ее защищаем, а относятся к нам хуже, чем скоту на убой. Никакого уважения. Поэтому, если верхи не очнутся и не начнут сажать этих царьков с погонами, то для многих уже будет поздно.
11: Публицист Алексей Суконкин о том, что мобилизация в России не поможет переломить ход войны.
12: По мнению противника, а это анализ сотен сообщений, высказываний и официальных заявлений, мобилизация в России, вероятно, позволит на пару лет закрыть вопрос восполнения потерь, которые несет российская армия на спецоперации, а они огромные. Что даст Генштабу, необоснованную современными реалиями, уверенность в успехе плана по взятию Новороссии и, может быть, Харькова и даже Киева, чего, как мы видим, не удается достичь при имеющихся темпах набора на службу по контракту. При этом противник наращивает выпуск дронов, решает прорывные вопросы по использованию в военном деле искусственного интеллекта, внедряет в войсках сетевые системы информационного обеспечения поля боя, а также на практике реализует сразу два приоритетных проекта. Выбивает нам тылы и проводит оперативно-стратегическую изоляцию сразу нескольких группировок войск на южном направлении. И при таком раскладе сил, сколько бы мы ни собрали народу, поражение будет просто гарантировано.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Сестра российского военного из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады записала обращение к министру обороны Андрею Белоусову с просьбой предотвратить отправку на передовую ее брата, так как двое братьев уже погибли на СВО.
13: Обращаюсь к министру обороны Российской Федерации Андрею Ремовичу Белоусову. Я Тихонова Олеся Михайловна, родная сестра рядового Соловьева Василия Михайловича, которого сейчас на данный момент везут обнулять. Слово «обнулять» я не придумала сама. Это слово было сказано при этапировании его с Красноярска в Новосибирск. Ребята стали возмущаться на то, что им даже не дали одеться. Их повезли в одних трусах и носках. На что им было отвечено сотрудниками, которые их этапировали, о том, что смысл вам возмущаться, вас все равно везут обнулять. Также у него с марта месяца два пропавших брата, как и у меня. Он единственный сын, который остался у матери, у меня, как у сестры. И единственный кормилец, скажем так, на три семьи. У его жены на днях привезли единственного брата в цинковом гробу. И сейчас его везут на обнуление. Я прошу вас, пожалуйста, помогите остановить этот беспредел. Мы устали уже хоронить родных.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: А Wildberries тем временем кидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле, но просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на которые люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8000 километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8000 километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот в Wildberries это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
18: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
17: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
19: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
17: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
20: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня вот, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
17: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО – вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
22: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами. Поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально. То есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
21: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
23: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
21: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден. Дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
1: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
21: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Французскую РСЗО испытают на Украине. Военкор Живов о системе «Тандарт».
4: Сообщается, что аналог французского «Хаймер Стандарт» пройдет испытание на Украине, чтобы получить отметку «Проверено в бою». После этого система будет принята на вооружение Франции. «Тандарт» должен будет заменить М-270, которые признаны устаревшими. По данным медиа противника, начальная дальность ракеты составит около 150 километров. В рамках второй фазы программы, которую планируется реализовать к 2035 году, этот показатель должны увеличить до 500 километров. Ракета снаряжена боевой частью массой 100 килограммов, а также двигательной установкой от компании «Роксель» и модулем наведения AASM от «Сафран». Этот боеприпас будет использоваться в паре с грузовой платформой «Скания Франс», способной перевозить 8 ракет и передвигаться по дорогам со скоростью до 80 км в час с запасом хода до 600 км. Испытывать эту штуку будут на нас.
3: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
4: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхит Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Rheinmetall», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
3: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
24: На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности, и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: СВОшникам нужнее, ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленные для них 10% квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
4: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
21: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
0: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
21: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
0: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
21: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Говорят военкоры.
3: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
4: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижения российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
3: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
4: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды. От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки».
3: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
7: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема — танки и боевые машины — это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожения огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Старший сержант 2-го взвода штурмовой роты Дмитрий Липунов рассказал, что его, инвалида 3-й группы, неспособного держать оружие в руках, отправляют на штурм.
11: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели воинскую часть 52-892. У меня 3-я группа инвалидности. Вот показываю, шевелится всего 2 пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат. Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас 4. 2-й человек, у него тоже ранение, должен быть по категории D. Тут полностью плечо отсутствует. 3-й человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм. Вот такой беспредел стал тезисом российской армии.
8: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте, абитуриент набирает почти 260 баллов, но остается без бюджета, а его конкурент поступает с результатом вдвое ниже, потому что у него есть семейная льгота. С этого года участникам спецоперации и их детям могут передавать даже свободные места, предназначенные сиротам и людям с инвалидностью. Сегодня расскажем, как военная биография родственника превратилась в преимущество при поступлении и почему последствия этого решения почувствуют не только абитуриенты.
26: Слушай, тут надо сначала разобраться в самой базе. Как вообще работает архитектура поступления в российские вузы на данный момент? Исторически же бюджетное место, то есть вот это бесплатное обучение, оно всегда было главной наградой за оценки.
25: Да, такой классический социальный лифт. Строгая меритократия, где баллы ЕГЭ – это, по сути, универсальная валюта.
26: Ага, 100%. Но сейчас эта система проходит через, скажем так, очень жесткую структурную трансформацию.
25: И чтобы эту трансформацию увидеть, достаточно разобрать 4 основных маршрута поступления, 4 пути, по которым формируются списки зачисленных. Первый — это общий конкурс.
26: Ну, это та самая битва умов. Да?
25: Именно. Где решают сотые доли баллов, медали, олимпиады. Второй маршрут – целевой набор. Это когда студент учится за счет будущего работодателя и потом обязан отработать контракт. Третий – особая квота. Государство давно выделило ее для самых социально уязвимых – сирот и людей с инвалидностью.
26: Так, а четвертый?
25: Это вот эта новая история.
26: Да, четвертый – это отдельная квота, введенная недавно для участников боевых действий и их семей. И вот тут начинается самое важное. Раньше главное правило было каким? Если льготные места остаются пустыми, они возвращаются обратно в общий конкурс. То есть, грубо говоря, пустующее кресло в аудитории в итоге доставалось просто абитуриенту с высокими баллами из общей очереди.
25: Абсолютно верно. Но с 2026 года математика фундаментально изменилась. Теперь, если сироты или люди с инвалидностью не занимают свои места по особой квоте, эти места больше не возвращаются отличникам.
26: Подожди, а куда они тогда идут?
25: Они перекидываются в ту самую четвертую категорию получателям отдельной квоты.
26: Ну, не знаю. Если сироты все равно не пришли, места пустуют, то, ну, какая разница, кому их отдать? Место ведь не пропадать же должно. Логично?
25: Логично, пока не посмотришь на цифры. Вот смотри, конкретный пример. Санкт-Петербургский государственный университет, программа «Искусственный интеллект». Одно из самых сложных направлений в стране.
26: Угу. Там конкурс обычно космический.
25: Вот именно. Всего на программу дают 60 бюджетных мест. По закону 10% сиротам, еще 10% военным и их семьям. То есть по 6 мест каждой группе. Но и с сиротам документы принесли только трое.
26: Так, получается, 3 места зависли в воздухе. Деньги-то на них уже выделены.
25: Да. И эти 3 места, которые раньше спасли бы 3 умников, которым буквально пары баллов не хватило в общем конкурсе, они просто уходят в отдельную квоту. В итоге там оказывается уже не 6 мест, а 9.
26: Ого.
25: Доля одной конкретной льготы мгновенно вырастает с 10 до 15%. А в Московском государственном университете, например, на юриспруденции, квота таким образом вообще раздулась на 35%.
26: Слушай, я бы привела тут аналогию с самолетом. Это прям как овербукинг. Представь, авиакомпания зарезервировала первый ряд для пассажиров с особыми потребностями. Рейс вылетает, пассажиров нет.
25: А у гейта толпа отличников с билетами.
26: Да-да. По старой логике, пустые кресла отдали бы людям из эконома, которые долго копили мили и имеют статус. Но по новым правилам авиакомпания идет в бизнес-класс и сажает туда людей с правильными связями. А обычные пассажиры просто остаются в переполненном терминале.
25: Отличная аналогия. И итог один. Огромный объем бюджета просто капсулируется и вообще не доходит до открытой конкуренции.
26: Масштаб, конечно, поражает, но это, наверное, все-таки не сотни тысяч людей. Насколько сильно это влияет на общую картину по стране?
25: Влияет радикально. Динамика носит просто лавинообразный характер. Если в 2023 году по этой льготе в российские вузы поступило около 9 тысяч человек...
26: Ага, 9 тысяч, так?
25: То в 26-м уже почти 42 тысячи.
26: 42 тысячи, слушай, но это же население целого города.
25: Вот именно. И анализ списков ведущих университетов показывает жесткую реальность. Около 75% студентов, зачисленных по этой квоте в топовые вузы, либо вообще поступали без экзаменов.
26: Либо...
25: Либо их баллы были катастрофически ниже проходного порога прошлых лет. В ПСПГУ проходили со 125 баллами, в ДВФУ со 130.
26: Не, ну давай честно, ЕГЭ — это же вообще не приговор и не идеальное мерило таланта, правда?
25: Ну, спорно.
26: Ну, правда же, тесты не всегда показывают реальный потенциал. Слабый школьник, перенервничал, может превратиться в гениального специалиста. Разве университет не должен просто потянуть таких студентов за первый-второй курс? Вытянуть их на нужный уровень?
25: Идея, что университетская среда компенсирует любые пробелы, она разбивается реальность критических профессий. Одно дело не добрать баллы на философию.
26: Ну да, там можно книжками догнать.
25: Да, сиди ночами, читай. Другое дело — медицина. Давай посмотрим на Воронежский государственный медицинский университет. Направление педиатрия.
26: Это детские врачи.
25: Да. Проходной балл в общем конкурсе в прошлом году был 262. А по квоте брали абитуриентов с результатами от 195 до 202 баллов. Разрыв 67 баллов.
26: Жесть! 67 баллов разницы в сумме за 3 предмета? Это же больше 20 баллов отставания по каждому.
25: Именно. Химия, биология, русский язык. 20 баллов разницы по химии – это значит, что человек вообще не понимает базовых химических процессов.
26: То есть это буквально разница между глубоким знанием и просто угадыванием ответов в тесте.
25: Абсолютно. И надеяться, что вуз за пару семестров как-то нивелирует такую гигантскую разницу у будущих детских врачей – ну, это крайне слабый инструмент контроля.
5: Сегодня комиссия закрывает глаза на низкие баллы, а через 5 лет этот человек будет рассчитывать дозировку наркоза для младенца.
26: Слушай, но при таких низких порогах входа эта квота должно быть генерировать просто ажиотажный спрос. Если шанс поступить так высок, туда же все побегут?
5: Побежали. И это породило парадокс, жесточайшую конкуренцию уже внутри самой квоты.
26: Да ладно? Прям внутри льготников?
5: Да. На престижных направлениях спрос настолько огромен, что система начинает задыхаться. Стоматология. На 10 квотных мест подали больше 300 заявлений.
26: 300 человек на 10 мест. Слушай, ну это 30 человек на место. Конкурс как в отряд космонавтов. И как они выбирали? Места физически не хватает.
5: Пришлось включать жесточайшие фильтры. Зачислили 11 человек, но комиссия брала исключительно тех, кто шел без экзаменов и при этом имел медали или наивысшие достижения.
26: Вот это, конечно, потрясающая ирония. Получается, знания это все-таки начинают иметь вес, но только после того, как правильная биография пропустила тебя в нужную очередь.
5: Точная формулировка. Знания теперь не билет на вход, а лишь доп-опция внутри VIP-зоны. Сначала статус, потом и компетенции. И вот на фоне этой давки возникает вопрос про тех самых сирот и людей с инвалидностью.
26: Чьи места изначально забрали? Но административно же говорят, что эти места просто никому не нужны, не востребованы.
5: Объявить место невостребованным на бумаге очень легко. Но сироты не идут в топовые вузы не потому, что у них нет амбиций.
26: А почему тогда?
5: Глухие барьеры. Отсутствие безбарьерной среды, например, человек на коляске не поедет в столичный вуз, если там нет оборудованных пандусов и нормальных общежитий. Плюс у выпускников детдомов банально нет финансовой подушки на переезд.
26: И стипендия этого явно не покрывает.
5: И близко не покрывает. Плюс нет никакой навигации, чтобы помочь им собрать горы медицинских справок. Вместо того, чтобы устранять эти барьеры, строить пандусы, давать гранты на переезд, государство просто изымает места у уязвимой группы.
26: И передает другой, для которой административная поддержка выстроена безупречно. Поразительно. Но, слушай, места-то на бюджете не резиновые. Раз конфликт за места такой острый, вузы же должны как-то реагировать.
5: Они реагируют. Ищут обходные пути за свой счет. И тут открывается совершенно новая социальная проблема. Образование начинает встраиваться в военный рекрутинг.
26: Так, а вот с этого места поподробней. Это как?
5: Высшая школа экономики в 26-м году предложила абитуриентам, которым не хватило баллов на бюджет, бесплатное обучение на коммерческом отделении за счет самого университета.
26: Звучит щедро. В чем подвох?
5: Взамен абитуриент берет академотпуск и обязывается отслужить один год в добровольческом отряде «БАРС» или в войсках беспилотных систем.
26: Слушай, ну если отстраниться, звучит как рациональная сделка. В мире полно таких практик. Нет денег на престижный диплом – отслужи, и университет все оплатит. Чем плох такой социальный лифт?
5: Тем, что это ловушка так называемого условного равенства. Смотри, два человека с одинаковыми баллами. Обоим чуть-чуть не хватило до бюджета.
26: Так.
5: Но один из обеспеченной семьи, а другой из бедной. Обеспеченный абитуриент просто покупает платное место, учится, строит карьеру, живет обычной жизнью.
26: А абитуриент без денег вынужден выбирать между отказом от профессии и реальным риском для жизни.
5: Именно. Бедность заставляет академически способного молодого человека рисковать здоровьем. И университет в этой схеме превращается из места производства знаний в часть военной кадровой инфраструктуры. Диплом становится наградой за службу.
26: Да, это реально меняет саму суть высшей школы. Но я вот о чем подумала. Давай перенесем фокус приемных комиссий на то, что происходит дальше. Вот наступает 1 сентября.
5: Да, начинается учеба.
26: И в одной аудитории оказываются студенты, поступившие с высочайшими баллами, и те, кто зачислен по квотам с минимальным порогом. Они же сидят за одними партами.
5: И это механизм бомбы замедленного действия. Отложенный кризис. Никто не пишет отдельные учебники по сопромату или анатомии для тех, кто сдал ЕГЭ на 130 баллов. Программа единая.
26: И вся тяжесть ложится на плечи преподавателя.
5: Абсолютно. Преподаватель оказывается в заложниках. У студента нет знаний, надо ставить двойку и отчислять. Но отчислить льготника значит политически признать, что вся эта мера соцподдержки провалилась.
26: К тому же я читала, что вузам просто невыгодно отчислять студентов из-за подушевого финансирования. От их количества же зависит бюджет самого университета.
5: Да, Отчислишь студента, потеряешь деньги на оборудование, коммуналку и, самое главное, на зарплаты самим преподавателям.
26: Математика выживания. Значит, преподаватели вынуждены рисовать тройки и просто тянуть таких студентов до диплома.
5: Да, закрывать глаза на несданные лабораторные. Проблема просто заметается под ковер. Никакой публичной статистики об отчислениях или академических долгах квотников просто не существует в природе.
26: Потому что успех социальной поддержки измеряется только на входе.
5: Верно. Измеряется числом выданных мест открытой дверью, а не числом реальных специалистов на выходе. Социальная поддержка одной группы оплачивается чужим шансом, а риски катастрофического снижения качества специалистов просто откладываются на будущее.
26: На те самые 5-7 лет, когда они выйдут на рынок труда.
5: Да. И когда они выйдут, их дипломы ничем не будут отличаться от дипломов отличников. В общем, картина получается предельно несправедливая. Абитуриент может годами готовиться, набрать высокие баллы и все равно уступить бюджетное место человеку, чьим главным преимуществом оказался печальный статус родственника. И беда не только в этом, но и в том, что когда речь идет о будущих врачах, инженерах и других специалистах, семейная льгота вместо знаний становится проблемой уже для всей страны. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции, что за месяц подорожало сильнее всего. Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовиться на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО, то есть ожидаем ухудшения качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты и занимает по этому показателю четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
12: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программы голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
6: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
13: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
14: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининграде

0: своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще два года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
1: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
0: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум двумя детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще две статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратное действие против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
2: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
0: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается

0: становится все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров, мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Житель Суджи рассказал, как местные власти заботятся о тех, кто потерял жилье во время боевых действий в Курской области.
5: Тут по телевизору говорят, нам беспрецедентные меры поддержки оказывают. Просто завалили нас всеми. Единственное, что как бы действует, это бесплатный проезд на территории Курской области. Да, пока. Платный никто на общественном транспорте. Все. Доклады красивые идут на Москву отсюда. Все хорошо, все замечательно. Просто шикарно. Теперь ситуация какая? Ну, грубо говоря, разберемся просто на примере. Отец там жил. Он там был прописан. Просто как бы дом формально, честно, на мне, хотя это был его дом. Сейчас подаю на сертификат по зеленой с детьми. Я оставляю отца без жилья. Сертификат мне будет не положен. Подаю жилье по отцу. Я оставляю свою семью без жилья. Ну, и вот что делать? Как жить? Вот как быть? Вот куда? Ему 8-й десяток уже. Куда он пойдет? Если у вас, ну, как бы была доля, мама приобрела жилье, и у вас там доля была, вам аренда не положена. Да, аренда не положена. Муж с женой развелись, были вместе прописаны. Жена подала, мужу аренда не положена. Живи как хочешь. В 7-м утра я заехал к отцу, говорю, пап, я говорю, поеду, как бы связи нет, нифига. Ни милиции, ни полиции. Слушай, никого не было из власти, вообще никого. Абсолютно никого. Мне вот до сих пор интересно. Но это, наверное, не ответит. Была ли вообще у нас по суше объявлена эвакуация?
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Теперь воевать будут роты машин. Украина впервые применила боевого робота, доставленного дроном на поле боя. Как пишет Forbes, Украина впервые применила воздушную доставку наземного боевого робота с помощью тяжелого дрона. Беспилотник доставил роботизированную платформу с противотанковой миной за линию фронта, после чего выпустил ее для выполнения задачи. Эта технология позволяет преодолеть ограничения мобильности наземных роботов и снизить риск для военнослужащих, отмечает издание.
7: Украинские военные уже используют похожий принцип с FPV-дронами. Крупные беспилотники доставляют небольшие дроны ближе к цели, после чего те самостоятельно выполняют свою задачу.
6: По информации издания, ВСУ также испытали морской вариант этой тактики. Сообщается, что во время первой беспилотной высадки на Кинбурнской косе безэкипажный катер доставил на берег гусеничного робота с дистанционно управляемым пулеметом. После высадки он двинулся вглубь территории, предположительно для разведки и поиска оставшихся российских военных. Идея использовать дроны для доставки других беспилотников или наземных роботов существовала еще до начала СВО. Однако, как отмечает Forbes, именно Украина первая и применила этот подход в реальных боевых условиях. Концепция материнского дрона, который доставляет наземного робота в тыл противника, это абсолютная революция, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
8: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
6: Пентагон испытывал аналогичные технологии в 2023, 2009 и 2014 годах. В рамках проекта «Сторк» беспилотник сбрасывал наземного робота на парашюте для разведывательных миссий, а беспилотные вертолеты «Fire Scout» и «K-Max» отрабатывали доставку роботизированных платформ. Но ни один из этих проектов так и не был использован в реальных боевых действиях. Украина занимается тем, чтобы заменить треть своих военных роботами. В армии России тактика пока не изменилась. В приоритете именно пешие штурмы, говорит блогер Дмитрий Стешин.
9: Украина лихорадочно наращивает свои возможности. Их концепция стены дронов и наступление с помощью роботов сработала. Я выскажу крамольную мысль, не буду ссылаться на того, кто мне это сказал. Это цитата из разговора с пленным ВСУшником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV-дронов.
6: Преимущества Украины в дронах признают и военные аналитики. По их словам, на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Американский фермер Джастас Уолкер, прославившийся как веселый молочник, сообщил, что его вместе с семьей могут выдворить из России.
10: Тут позвонили с Уфамаса и сказали, что я даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы находимся просто в таком шоковом состоянии. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно. Увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать. Но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на том, чтобы семья уехала. Это просто, опять же, ну, это прямо аж слов не нахожу.
1: Криминальные новости.
11: Арестован военный, расстрелявший военнослужащих и гражданских в Крыму. Севастопольский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО до 4 октября Максима Алистратова, сообщила пресс-служба суда. Военнослужащего обвиняют в убийстве минимум 4 человек и покушении на убийство еще не менее 4. Ему также вменили статьи о дезертирстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества и 5 эпизодов нарушения неприкосновенности жилища. 4 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военный открыл стрельбу по сослуживцам и напал на мирных жителей в селе Хмельницкое. В итоге погибли 4 человека, один военный и 3 жителей села, в возрасте от 59 лет до 71 года. Еще 4 получили ранения, стрелявшего задержали. Максиму Алистратову 21 год, он родился и вырос в Саратовской области. В Калининградской области начинается суд над 49-летним местным жителем за попытку убить собственного сына. Как сообщает прокуратура, в декабре прошлого года мужчина во время конфликта в поселке Добрино Гурьевского района дважды ударил ножом в спину своего 18-летнего сына. Лезвие ножа пробило легкое. Юноша выжил только благодаря профессионализму врачей. Причина озверения отца не сообщается. Мужчина и раньше не отличался примерным поведением. Был судим. А в момент совершения нового преступления находился под административным надзором как злостный нарушитель порядка. Раненого юношу успели довести до больницы и спасти. Его отца отправили в СИЗО. 18-летняя мать задушила своего 3-месячного сына в городе Ужур Красноярского края. Трагедия произошла в квартире, где она жила с ребенком и родителями. Утром, когда старшие ушли на работу, она осталась с малышом одна. Младенец заплакал, а мать тщетно пыталась его успокоить. Потом в сердцах сдавила руками шею и голову малыша. Ребенок погиб. Девушку задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Москвич жестоко отомстил бывшей возлюбленной за разбитое сердце и проигрыш в боулинг. Женщину госпитализировали. По данным ШОТ, после расставания экс-возлюбленные посчитали, что дружба между бывшими бывает. А потому в компании с общими знакомыми они отправились налаживать мосты в боулинг-клуб в Кузьминках. Но как только девушка стала побеждать в игре, брошенный ранее, мужчина пришел в ярость. Ударил ее бутылкой по голове и принялся избивать. У пострадавшей череп мозговая травма, открытая рана и перелом руки. Ей предстоит длительное лечение. А буйному бывшему, которого задержали, теперь грозит длительная изоляция от общества. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Огневой контроль ВСУ фактически парализовал передвижение в отдельных районах Белгородской области, из-за чего жители вынуждены ждать так называемых окон безопасности, о которых им сообщают по рациям.
12: Я не могу доехать до работы. Просто не могу, потому что мне постоянно говорят в рацию, что от Титовки до 26-го километра, от 26-го километра до Белгорода ехать нельзя. Вы слышали? От Устинки до Белгорода трассы не... Все. Я уже полчаса жду, когда можно пользоваться трассой. Я выехала заранее. Вы не думаете, что там какая-то ненормальная, да? И пытаюсь как-то попасть. Я не знаю, когда я на работу попаду. Вообще, попаду я на нее или нет. Так что, без обид. Вот такая жизнь у нас.
1: Главные новости дня.
0: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес. Это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальные колл-центры обзванивают мужчин по всей стране и уговаривают их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
13: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
0: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
14: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
0: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от миллиона до 1,5 миллионов рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
15: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
0: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Журналист Натана Фридрихсон о том, что план по демилитаризации Украины провалился.
16: Когда мы начинали специальную военную операцию? Цель была четко проартикулирована Владимиром Путиным – демилитаризация Украины. Что начинается после Мариуполя, когда эти сомнительные вертолеты прилетают за какими-то людьми, которые прятались на Азовстале? Европа, как не в себя, начинает пичкать Украину вооружением. То есть демилитаризация Украины заканчивается на моменте Мариуполя. И, кстати, заметьте, после этих событий и тема демилитаризации Украины отошла. Мы галантно как бы об этом замолчали. И в ней сегодняшнем Европа сама вооружила Украину по самое не хочу. Действительно. Потому что поставки этих грифонов, поставки штурмшедоу, цезарей, чего там только нету, да, это серьезные виды вооружений, некоторые из которых летят в нашу сторону.
3: Политичка о том, что НАТО наращивает количество ядерных ракет и оружия на границе с Россией, станет больше.
17: На ближайшем саммите НАТО будет официально объявлено о решении организации инвестировать в возможности ядерного сдерживания, то есть в расширение производства и поставок ракет с ядерными боеголовками. Одним из инициаторов выступает Польша, которая недавно вслед за другими соседями заявила, что не против, если американское или европейское ядерное оружие появится на ее территории. Нет сомнений, что речь идет именно о наращивании ядерного потенциала, а также о смене парадигмы на атакующую и о тотальном размещении ядерки у наших границ, от Польши и Литвы до, возможно, даже Украины. Одновременно нас пытаются заранее разоружить, и масштабные удары по центрам космической связи тому доказательство. Они не связаны с мостами и топливом, они связаны с ядерной войной. И Украина сейчас целенаправленно готовит к ней Запад.
3: Военный эксперт Анатолий Гагунский о том, почему количество успешных украинских атак по России выросло и как будет развиваться ситуация в ближайшие недели.
18: Сейчас в экспертном сообществе очень разные мысли, и у меня тоже есть свои. И я подчеркиваю, что они подтверждаются и внутренней информацией, скажем так, и наблюдениями. То есть тем, что я вижу за окном и что все россияне видят. Да, действительно, успешных ударов стало больше. И причины тут две. Во-первых, в принципе, в несколько раз выросло количество ударов. То есть, если там в 23-м или 24-м году были только какие-то точечные атаки по приграничной территории, то сейчас, к сожалению, у Киева есть и оружие. И, видимо, решение такое созрело. А второе, что я хочу сказать, именно американские спецслужбы поставляют Украине самую точную информацию по разведке. То есть украинцы с американцами очень точно знают, куда именно пускать ракеты, дроны. Более того, у них есть уже и детализированные карты дислокации российских систем противовоздушной обороны. Так что я говорил и могу только повторить, что атак будет больше, и они будут еще более, скажем так, болезненными, чем сегодня.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Российский автолюбитель обратился с вопросом к юристам и адвокатам. Почему утилизационный сбор стоит дороже самого автомобиля? При этом заводов по утилизации авто в России никто никогда не видел.
19: Пока у нас еще работает интернет, у меня вопрос к юристам и адвокатам. Если никто не может показать, где находится утилизационный завод, если сам утилизационный сбор никак не связан с реальной стоимостью переработки автомобиля, тогда возникает вопрос, законно ли обогащение? И вот вам пример. Chevrolet Suburban 23 года. Стоимость автомобиля 1,5 миллиона рублей. А вот утилизационный сбор на него 5 300 000. Вопрос, как утилизационный сбор стоит дороже, чем сама машина в несколько раз. Я не юрист, но мне интересно. Если услуга фактически не оказывается, но человек платит за это огромные деньги, то как это трактуется с юридической точки зрения? В большинстве развитых стран государство, наоборот, доплачивает людям за переработку старых автомобилей, чтобы они пересаживались на более экологичные и при этом обновлялся автопарк. А у нас наоборот. Чем современнее, безопаснее, комфортнее автомобиль, тем больше нас пытаются наказать рублем.
20: И самое интересное, пока людям рассказывают про поддержку отечественного автопрома, вот такие автомобили с тремя рядами сидений, обдувами, проекциями, капитанскими креслами, системами безопасности становятся просто недоступными для обычного человека, потому что вместо конкуренции появляются запреты, гигантские сборы.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
22: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами, поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально, то есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
21: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
2: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
21: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден. Дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
5: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
21: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Говорят военкоры.
23: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
24: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны, создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают в 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. В сочетании с искусственным интеллектом это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
23: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
25: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей, даже сверх установленной для них 10% квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
6: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
21: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
8: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
21: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
8: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
21: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительные преимущества. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
11: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, угу. Город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
10: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
11: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
10: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
11: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
10: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
11: Вот именно. всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
10: Ну, хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
11: Абсолютно.
10: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
11: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
10: Ничего себе!
11: Да.
10: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
11: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
10: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
11: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
10: Так.
11: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
10: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
11: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
10: Например?
11: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
10: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
11: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
10: То часть работ просто вычеркивают?
11: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
10: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 26-го года, и они заставляют вздрогнуть.
11: Угу.
10: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
11: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
10: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
11: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
10: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
11: Да на это можно разве что забор покрасить.
10: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
11: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
10: По врачам.
11: То есть режут зарплаты.
10: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
11: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
10: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
11: Угу, что там?
10: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
11: Подозреваю, что с социалки.
10: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
11: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
10: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
11: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще, в первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
10: 56?
11: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
10: А почему они оказались в такой яме?
11: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
10: Повышать налоги они тоже не имеют права.
11: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
10: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
11: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
10: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
11: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
10: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
11: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
10: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
11: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
10: Звучит как финансовая пирамида.
11: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
10: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
11: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
10: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
11: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
10: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
11: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
10: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ. Смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
11: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
10: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
11: Угу.
10: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
11: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
10: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
11: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
10: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
11: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
10: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
11: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
10: Получается, гражданские расходы поставлены в условиях жесткого выживания.
11: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
10: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес. Это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальные колл-центры обзванивают мужчин по всей стране и уговаривают их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
13: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
12: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
14: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
12: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от 1 000 000 до 1,5 миллиона рублей в месяц.
21: Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
3: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
21: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
15: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала президенту, что выборы в Госдуму пройдут в экстремальной ситуации.

0: Пишет Forbes, Украина впервые применила воздушную доставку наземного боевого робота с помощью тяжелого дрона. Беспилотник доставил роботизированную платформу с противотанковой миной за линию фронта, после чего выпустил ее для выполнения задачи. Эта технология позволяет преодолеть ограничения мобильности наземных роботов и снизить риск для военнослужащих, отмечает издание.
1: Украинские военные уже используют похожий принцип с FPV-дронами. Крупные беспилотники доставляют небольшие дроны ближе к цели, после чего те самостоятельно выполняют свою задачу.
0: По информации издания, ВСУ также испытали морской вариант этой тактики. Сообщается, что во время первой беспилотной высадки на Кинбурнской косе безэкипажный катер доставил на берег гусеничного робота с дистанционно управляемым пулеметом. После высадки он двинулся вглубь территории, предположительно для разведки и поиска оставшихся российских военных. Идея использовать дроны для доставки других беспилотников или наземных роботов существовала еще до начала СВО. Однако, как отмечает Forbes, именно Украина первой и применила этот подход в реальных боевых условиях. Концепция материнского дрона, который доставляет наземного робота в тыл противника, это абсолютная революция, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
2: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
0: Пентагон испытывал аналогичные технологии в 2023, 2009 и 2014 годах. В рамках проекта «Сторк» беспилотник сбрасывал наземного робота на парашюте для разведывательных миссий, а беспилотные вертолеты «Fire Scout» и «K-Max» отрабатывали доставку роботизированных платформ. Но ни один из этих проектов так и не был использован в реальных боевых действиях. Украина занимается тем, чтобы заменить треть своих военных роботами. В армии России тактика пока не изменилась. В приоритете именно пешие штурмы, говорит Z-блогер Дмитрий Стешин.
3: Украина лихорадочно наращивает свои возможности. Их концепция стены дронов и наступление с помощью роботов сработала. Я выскажу крамольную мысль, не буду ссылаться на того, кто мне это сказал. Это цитата из разговора с пленным ВСУшником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV-дронов.
0: Преимущества Украины в дронах признают и военные аналитики. По их словам, на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Глава политической силы «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил снять партию «Яблоко» с выборов, потому что она якобы использует кампанию для пропаганды антироссийских идей.
6: Когда наша фракция единогласно признала правильность проведения специальной военной операции, «Яблоко» сделал заявление, что это преступление, что это абсолютно бесчеловечное решение нашего президента. И сегодня, как вы думаете, может быть, поменяли они свою позицию? Нет. Они говорят, надо прекращать огонь, надо срочно все сворачивать, нужно сдаваться. И у меня очень большой вопрос. Зачем такая партия будет использовать предвыборную программу и возможность донести свои идеи во время избирательной кампании? Зачем? Они иноагенты. Они поддерживают всех иноагентов. Они вредители. Они предатели нашей Родины. Я думаю, что и Генеральной прокуратуре, и нашим органам давным-давно уже обратить внимание на эту партию и задаться вопросом, а стоит ли давать ей возможность во время избирательной кампании доносить свои вражеские, предательские идеи до нашего народа. Предатели должны отвечать за свои действия. Яблоко партия – это партия предателей. И не место им не только в Государственной Думе, они не пройдут, я не сомневаюсь. Но зачем же мы даем возможность им излагать свои вражеские, предательские мысли? Этого быть не должно.
4: На радио «Лента» шок дня.

0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
2: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
3: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают к 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. Сочетание с искусственным интеллектом – это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
2: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
4: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
4: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
5: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
6: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
5: Особенно показательно это обращение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
7: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
5: Обращения военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет, но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем вопрос, вокруг которого существует огромное количество заблуждений. Очень многие военнослужащие после тяжелых ранений уверены, что бессрочную инвалидность можно получить только через несколько лет, после 2-3 переосвидетельствований. На практике именно так нередко говорят и сами люди. Сначала дадут группу на год, потом еще на год, а уже потом, возможно, бессрочно. Но это далеко не всегда соответствует закону. Существует официальное разъяснение Федерального бюро медико-социальной экспертизы, согласно которому участникам специальной военной операции бессрочная инвалидность может быть установлена уже при первом освидетельствовании. Для этого должны быть выполнены 2 обязательных условия. Первое условие – проведенное лечение и реабилитация не дали стойкого улучшения здоровья. Второе условие – врач, который оформляет направление на медико-социальную экспертизу, обязан указать в медицинских документах очень важную формулировку – реабилитационный потенциал низкий. Именно эти слова имеют огромное значение. Если их нет в направлении на МСЭ, комиссия может установить инвалидность только на определенный срок, даже если состояние человека уже очевидно необратимо. Поэтому очень важно внимательно читать документы еще до их подписания. Особенно это касается бойцов с тяжелыми последствиями ранений. После ампутаций, тяжелых черепно-мозговых травм, серьезных повреждений позвоночника, тяжелых нарушений зрения или слуха, необратимых последствий вследствие контузий, других заболеваний и травм, когда восстановление практически невозможно. Если врачи сами признают, что возможности восстановления крайне ограничены, они обязаны указать это в направлении на медико-социальную экспертизу. Мой практический совет вам. Перед тем, как документы отправят в бюро медико-социальной экспертизы, попросите ознакомиться с направлением. Обратите внимание, содержится ли в нем запись о низком реабилитационном потенциале. Если такой записи нет, а состояние здоровья действительно не позволяет рассчитывать на восстановление, необходимо поставить этот вопрос перед лечащим врачом или врачебной комиссией. Это не формальность. Именно одна фраза в медицинских документах может определить, придется ли человеку ежегодно проходить переосвидетельствование или инвалидность будет установлена бессрочно уже сейчас. И еще один важный момент. Даже если вам первоначально установили инвалидность на определенный срок, это не означает, что решение нельзя изменить. При наличии соответствующих медицинских оснований и правильно оформленных документов вопрос может быть пересмотрен. Поэтому внимательно относитесь ко всем медицинским документам. Очень часто именно они становятся главным доказательством при защите ваших прав. Берегите себя и своих близких. Друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
2: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
9: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием «Eastern Flank Deterrence Initiative», будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
2: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
9: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды. От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки».
2: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
10: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожение огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
1: Радио «Лента». 15:57 AM.
11: Главные новости дня.
5: «Лучшая жизнь подождет». Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
12: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами, поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально, то есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
5: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
13: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
5: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
14: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
5: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
15: Топливный кризис охватывает все больше российских регионов. Местные жители расстраиваются и винят во всем хомяков и паникеров, которые запасаются горючим впрок.
16: Дорогие друзья, я готов вам показать то, чего вы все боялись, то, чего вы все не хотели, и я в том числе этого тоже не хотел. Погнали!
17: А вот так вот начинается все. Видимо, начинается, ребят, вторая волна пошла, судя по всему.
16: Меня очень сильно нервирует. Думаю, так же, как и вас.
18: 6 августа, 26 год. Случился прилет дрона в соседний регион. И все побежали снова за бензином заправки. Снова создаются очереди. Только все выздоровели. Только бензин вернулся в нормальное ценовое состояние. Пропали очереди на заправках. Сейчас снова все побежали на заправки. Зачем? Я знаю, что у большинства людей, сейчас стоящих в очередях, есть бензин в баке, есть бензин в канистре, в бочках в гаражах. Он уже у вас портится, он выдыхается. Зачем вам еще больше бензина? Большинство людей, которые сейчас стоят в очередях, это хомяки и паникеры. Я лично сейчас еду в магазин за гречкой и бумагой туалетной. Чего я вам рекомендую делать? Успокойтесь, пожалуйста. Не создавайте очередной топливный кризис.
11: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
19: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и раннее новое время по всей Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который добровольно и осознанно признался в том, что является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах перед Инквизицией, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, который трижды в год спускается в преисподнюю, чтобы сражаться с чертями за будущий урожай. Это заявление полностью перевернуло представление о том, кто такие вервольфы в глазах простого народа. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими воинами-оборотнями прорывается сквозь закрытые врата ада, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных ради защиты общины. Авторитетные историки и психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором человек искренне верит, что физически он превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления спорыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие по действию к сильным галлюциногенам, вызывающие яркие коллективные видения и устойчивый бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сбиты с толку заявлением Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание в суровых условиях. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой эпохи. Мы анализируем каждый сохранившийся протокол допроса, осознавая, что за ними скрывается не просто сказка, а отражение мировоззрения людей, для которых граница между нашим миром и иным была прозрачной. Ливонские оборотни стали символом того, как даже в самые темные времена человек искал смысл и высшую справедливость, превращая свои страхи в героические битвы с силами зла. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
20: Руна дня на 8 августа. Давайте спросим, что же нам подскажут руны в этот день. 8.08. Очень магический день. Закрываются врата льва. Итак, у нас выпала руна Беркана. Беркана – это самая главная женская руна. Руна роста, обновления, плодородия, исцеления и богатства. Еще это руна материнства, заботы и защиты. И такой, знаете, чистой, мудрой женской энергии. И Беркана всегда говорит о начале чего-то нового. Это может быть развитие и поддержка вот буквально на всех уровнях, от физического до духовного. То есть под ее влиянием человек может ощутить потребность в заботе о себе и других, в создании какой-то гармонии в доме, уюта, порядка в жизни. Это время очень благоприятных изменений. В работе наступит период, когда важно внимательно подойти к деталям, обязательно помочь коллегам или, может, младшим сотрудникам. Вот проявить это, знаете, такое родительское тепло, это откроет вам возможности для профессионального роста. То есть вы сами себе поможете возвыситься по карьерной лестнице, просто проявив заботу о близком, да? В отношениях, конечно же, гармония, забота, теплая атмосфера. Кто хотел давно забеременеть, то может в этот день узнать радостную новость. Может, о беременности или о удачном прогрессе в лечении от бесплодия, например, да? Еще это день, когда стоит уделить внимание близким, проявить заботу, понимание. Плюс все новые идеи можете смело воплощать. Это принесет успех и деньги. Можно сгладить любые конфликты. Обязательно проведите время с близкими. Позаботьтесь о тех, кто может в больнице из родных, да? Дайте понять вашему партнеру или друзьям, что они очень важны для вас. Вот эта вот энергия тепла, заботы, комфорта, когда тебя вот кутают, и ты понимаешь, что ты маленький, в безопасности, каждый в этом нуждается. Здоровье под влиянием этой руны тоже требует заботы и внимания к себе. То есть уделите время своему телу, отдохните. Если вы давно откладывали визит к врачу или, может, необходимость заняться здоровьем, это подходящий момент начать. И ваше тело обязательно вас отблагодарит здоровьем. Так что, вау, обожаю такие прогнозы. Максимально хороший день ждет нас. Не упустите возможность им насладиться, наполниться. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
11: На радио Лента. Цифра дня.
0: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
15: Жители Москвы и пригорода массово сообщают о громком грохоте, очень похожем на взрыв. Москвичей успокаивают, что громкий хлопок в столице связан с переходом истребителя Су-35 на сверхзвук.
21: Слушайте, я не сильно тут хочу размусолить эту тему и эти новости собирать. Я просто хочу сказать, что я прожил около военного аэродрома 18 лет, и такие звуки слышал регулярно, там, каждую неделю на протяжении всей своей жизни. Взросление. И Этот звук, похоже, действительно он имеет место быть, но за 5 лет войны такой звук мы бы услышали, чтобы вся Москва содрогнулась, и прям все начали обсуждать, что это было такое. Ну, и такое было бы уже хотя бы минимум один раз. Потому что за 5 лет здесь, над московским регионом, пролетело уже, наверное, тысячи, если не десятки тысяч самолетов, не гражданских, а военных. И мы бы такое хотя бы раз бы точно за 5 лет услышали, если бы это был сверхзвуковой барьер. Нет такого. Я не думаю, что есть такая ситуация, что они переходят на сверхзвук только в каких-то там далеких регионах, а над Московской областью не переходят. Нет. Мы бы такое слышали, и такое явление было бы частым, но мы его не слышали ни разу больше.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции. Что за месяц подорожало сильнее всего? Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовится на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО. То есть ожидаем ухудшение качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты и занимает по этому показателю 4-е место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
22: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программы голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
4: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
23: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
4: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
24: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
25: У нас всегда была жопа в стране.
26: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
20: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
1: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
20: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум 2 детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще 2 статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратные действия против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
2: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
20: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родионова
4: Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
6: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без личного комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й, после подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров, мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
7: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
8: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен. Технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
12: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
10: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
13: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
0: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
11: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
10: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
14: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
10: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
16: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды.

0: Москве 100% невозможно. А везде, ну, это еще хуже. Но это же смех сквозь слезы. Ну, конечно, да, невозможно.
1: Я понимаю, что это.
0: Ну, просто невозможно, потому что,
1: ну, что мало того, что
0: 20% за ипотеку платить это невозможно. А второй невозможно еще и платеж первый. Ну почему он 20? Почему 30%?
1: Ну, да. Там 20.
0: Почему не на 25 лет тебе дают ипотеку, а на 7?
2: Главные новости дня.
3: Хотели одно, а вышло все наоборот. Z-блогеры заявили, что за 4 года СВО денацифицировать Украину не вышло, а вот вооружить – на ура. На 5-м году специальной военной операции военкоры признают, что россияне до сих пор не могут понять, зачем вообще продолжаются боевые действия. Несмотря на то, что целями СВО официально называли денацификацию и демилитаризацию, никто так и не понял, что конкретно означают эти термины и как этих целей достичь, отмечают Z-блогеры.
4: Ну, обывателю непонятно еще, когда нет разъяснения самой широкой рамки, да? Потому что, допустим, у нас же заявлено две цели. Ну, демилитаризация и денацификация. Демилитаризация плюс-минус, ну, понятно, потому что это сокращение, ну, конкретного вооружения, правильно, техники. А вот с денацификацией до сих пор не очень понятно. Ну, то есть вот что это предметно.
3: Z-блогеры констатируют, что специальная военная операция обходится стране слишком дорого и в прямом, и в переносном смысле. Ведь за 4,5 года на СВО пришлось потратить около триллиона долларов, а на фронте погибли по разным подсчетам около 500 000 российских военных. При этом результат оказался противоположным заявленным целям, говорят военкоры.
5: Сокращение нацистов.
4: Тоже, а их больше становится.
5: Не знаю, я перевел просто на русский язык как разоружение и разохренение. Вот, но, честно говоря, происходит скорее обратное.
4: Ну, так, значит,
5: вооружаются и охреневают.
3: Z-блогеры отмечают, что специальная военная операция стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
6: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
3: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго. Боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
7: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
8: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
9: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
10: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
3: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Ожидается, что новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом власти это опровергают и утверждают, что новая волна мобилизации в России не планируется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически отказал России в просьбе вынести на референдум вопрос выбора между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом.
12: Очевидно, что невозможно этот вопрос вывести на решение граждан Армении без предварительной институциональной подготовительной работы. И даже после этого будет необходимо обратиться в ЕС с официальной заявкой о вступлении в Европейский Союз. А после этого будет необходимо получить

0: статус государства-кандидата на вступление в ЕС. Без прохождения как минимум большой части перечисленных этапов проведение референдума по указанному вопросу будет бессодержательным и будет означать, что мы ожидаем от своих граждан ответа на вопрос, которого на данный момент просто не существует. Будет означать, что мы ожидаем, что граждане Армении выбрали между двумя альтернативами, одной из которых не существует. Это будет неуважительно по отношению к нашему народу и практически нелегитимно.
1: На радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Военный аналитик Святослав Голиков объясняет, как Украина изолирует Крым и какими будут последствия.
4: С февраля-марта покатился этот террор на тактическом уровне, то есть выбивание тактической логистики. Ну вот, опять же, уже с переходом в оперативно-тактическую зону, то есть свыше 20 километров. 20, вот эта вот тактическая зона, все, она закрыта уже напрочь, переползли туда, то есть на 50. Развернули потом кампанию уже активно, вот это вот, middle strikers и deep strikers. Системность работы, то есть видно четкое целеполагание, то есть что они делают, для чего они делают. Изоляция Крыма есть одновременно. Изоляция наших войск в Северной Таврии. То есть, главным образом, силой группировки войск Днепр и в значительной степени группировки войск Восток. По всему материковому югу, то есть по всей трассе Новороссия, по логистическим маршрутам в ДНР, ЛНР. В данном случае, если мы говорим про юг, да, это я про группировку Восток.
3: Военкор Анатолий Добронравов о пытках и унижениях в российской армии.
5: Дело в том, что каждый, кто на передке провел больше месяца, прекрасно знает, что подвалы и ямы для своих – это наша гнилая реальность. Это так. Нужно об этом сказать прям без вот этих виляний. Да, людей списывают в без вести пропавших просто за то, что они не захотели дохнуть ради красной галочки на карте комбата. Да, это так. И скоро об этом будут говорить тысячи таких, как Лумин. Нас Родина сюда послала, мы ее защищаем, а относятся к нам хуже, чем скоту на убой. Никакого уважения. Поэтому, если верхи не очнутся и не начнут сажать этих царьков с погонами, то для многих уже будет поздно.
3: Публицист Алексей Суконкин о том, что мобилизация в России не поможет переломить ход войны.
6: По мнению противника, а это анализ сотен сообщений, высказываний и официальных заявлений, мобилизация в России, вероятно, позволит на пару лет закрыть вопрос восполнения потерь, которые несет российская армия на спецоперации, а они огромные. Что даст Генштабу, необоснованную современными реалиями, уверенность в успехе плана по взятию Новороссии и, может быть, Харькова и даже Киева. Чего, как мы видим, не удается достичь при имеющихся темпах набора на службу по контракту. При этом противник наращивает выпуск дронов, решает прорывные вопросы по использованию в военном деле искусственного интеллекта, внедряет в войсках сетевые системы информационного обеспечения поля боя, а также на практике реализует сразу два приоритетных проекта – выбивает нам тылы и проводит оперативно-стратегическую изоляцию сразу нескольких группировок войск на южном направлении. И при таком раскладе сил, сколько бы мы ни собрали народу, поражение будет просто гарантировано.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Сестра российского военного из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады записала обращение к министру обороны Андрею Белоусову с просьбой предотвратить отправку на передовую ее брата, так как двое братьев уже погибли на СВО.
8: Обращаюсь к министру обороны Российской Федерации Андрею Ремовичу Белоусову. Я Тихонова Олеся Михайловна, родная сестра рядового Соловьева Василия Михайловича, которого сейчас на данный момент везут обнулять. Слово «обнулять» я не придумала сама. Это слово было сказано при этапировании его с Красноярска в Новосибирск. Ребята стали возмущаться на то, что им даже не дали одеться. Их повезли в одних трусах и носках. На что им было отвечено сотрудниками, которые их этапировали, о том, что смысл вам возмущаться, вас все равно везут обнулять. Также у него с марта месяца два пропавших брата, как и у меня. Он единственный сын, который остался у матери, у меня, как у сестры. И единственный кормилец, скажем так, на три семьи. У его жены на днях привезли единственного брата в цинковом гробу. И сейчас его везут на обнуление. Я прошу вас, пожалуйста, помогите остановить этот беспредел. Мы устали уже хоронить родных.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8000 километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8000 километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут возить теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахских. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8000 километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
10: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
12: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
11: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
13: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
11: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
14: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
11: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО, вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
15: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами. Поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально. То есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
11: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
16: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
11: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
17: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
11: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
11: Французскую РСЗО испытают на Украине. Военкор Живов о системе «Тандарт».
18: Сообщается, что аналог французского «Хаймер Стандарт» пройдет испытание на Украине, чтобы получить отметку «Проверено в бою». После этого система будет принята на вооружение Франции. «Тандарт» должен будет заменить М-270, которые признаны устаревшими. По данным медиа противника, начальная дальность ракеты составит около 150 километров. В рамках второй фазы программы, которую планируется реализовать к 2035 году, этот показатель должны увеличить до 500 километров. Ракета снаряжена боевой частью массой 100 килограммов, а также двигательной установкой от компании «Роксель» и модулем наведения AASM от «Сафран». Этот боеприпас будет использоваться в паре с грузовой платформой «Скания Франс», способной перевозить 8 ракет и передвигаться по дорогам со скоростью до 80 км в час с запасом хода до 600 км. Испытывать эту штуку будут на нас.
19: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
18: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
19: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
20: На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности, и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленной для них 10-процентной квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
23: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
22: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
24: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
22: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
24: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
22: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
19: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
18: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
19: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
18: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды. От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки».
19: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
1: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожение огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Старший сержант 2-го взвода штурмовой роты Дмитрий Липунов рассказал, что его, инвалида 3-й группы, неспособного держать оружие в руках, отправляют на штурм.
4: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске, пока был в отпуске,
5: Мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца. Рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат. Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас четверо. Второй человек, у него тоже ранение, должность по категории D. Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм. Вот такой беспредел стал традицией российской армии.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте, абитуриент набирает почти 260 баллов, но остается без бюджета, а его конкурент поступает с результатом вдвое ниже, потому что у него есть семейная льгота. С этого года участникам спецоперации и их детям могут передавать даже свободные места, предназначенные сиротам и людям с инвалидностью. Сегодня расскажем, как военная биография родственника превратилась в преимущество при поступлении и почему последствия этого решения почувствуют не только абитуриенты.
9: Слушай, тут надо сначала разобраться в самой базе. Как вообще работает архитектура поступления в российские вузы на данный момент? Исторически же бюджетное место, то есть вот это бесплатное обучение, оно всегда было главной наградой за оценки.
8: Да, такой классический социальный лифт. Строгая меритократия, где баллы ЕГЭ – это, по сути, универсальная валюта.
9: Ага, 100%. Но сейчас эта система проходит через, скажем так, очень жесткую структурную трансформацию.
8: И чтобы эту трансформацию увидеть, достаточно разобрать 4 основных маршрута поступления. 4 пути, по которым формируются списки зачисленных. Первый – это общий конкурс.
9: Это та самая битва умов. Да?
8: Именно. Где решают сотые доли баллов, медали, олимпиады. Второй маршрут – целевой набор. Это когда студент учится за счет будущего работодателя и потом обязан отработать контракт. Третий – особая квота. Государство давно выделило ее для самых социально уязвимых – сирот и людей с инвалидностью.
9: Так, а четвертый?
8: Это вот эта новая история.
9: Да, четвертый – это отдельная квота, введенная недавно для участников боевых действий и их семей. И вот тут начинается самое важное. Раньше главное правило было каким? Если льготные места остаются пустыми, они возвращаются обратно в общий конкурс. То есть, грубо говоря, пустующее кресло в аудитории в итоге доставалось просто абитуриенту с высокими баллами из общей очереди.
8: Абсолютно верно. Но с 2026 года математика фундаментально изменилась. Теперь, если сироты или люди с инвалидностью не занимают свои места по особой квоте, эти места больше не возвращаются отличникам.
9: Подожди, а куда они тогда идут?
8: Они перекидываются в ту самую четвертую категорию получателям отдельной квоты.
9: Не знаю. Если сироты все равно не пришли, места пустуют, то какая разница, кому их отдать? Место ведь не пропадать же должно. Логично?
8: Логично, пока не посмотришь на цифры. Вот смотри, конкретный пример. Санкт-Петербургский государственный университет, программа «Искусственный интеллект». Одно из самых сложных направлений в стране.
9: Угу. Там конкурс обычно космический.
8: Вот именно. Всего на программу дают 60 бюджетных мест. По закону 10% сиротам, еще 10% военным и их семьям. То есть по 6 мест каждой группе. Но из сиротам документы принесли только 3.
9: Так, получается, 3 места зависли в воздухе. Деньги-то на них уже выделены.
8: Да. И эти 3 места, которые раньше спасли бы 3 умников, которым буквально пары баллов не хватило в общем конкурсе, они просто уходят в отдельную квоту. В итоге там оказывается уже не 6 мест, а 9.
9: Ого.
8: Доля одной конкретной льготы мгновенно вырастает с 10 до 15%. А в Московском государственном университете, например, на юриспруденции, квота таким образом вообще раздулась на 35%.
9: Слушай, я бы привела тут аналогию с самолетом. Это прям как овербукинг. Представь, авиакомпания зарезервировала первый ряд для пассажиров с особыми потребностями. Рейс вылетает, пассажиров нет.
8: А у гейта толпа отличников с билетами.
9: Да-да. По старой логике, пустые кресла отдали бы людям из эконома, которые долго копили мили и имеют статус. Но по новым правилам авиакомпания идет в бизнес-класс и сажает туда людей с правильными связями. А обычные пассажиры просто остаются в переполненном терминале.
8: Отличная аналогия. И итог один. Огромный объем бюджета просто капсулируется и вообще не доходит до открытой конкуренции.
9: Масштаб, конечно, поражает, но это, наверное, все-таки не сотни тысяч людей. Насколько сильно это влияет на общую картину по стране?
8: Влияет радикально. Динамика носит просто лавинообразный характер. Если в 2023 году по этой льготе в российские вузы поступило около 9 тысяч человек,
9: ага, 9 тысяч, так?
8: То в 2026 уже почти 42 тысячи.
9: 42 тысячи, слушай, но это же население целого города.
8: Вот именно. И анализ списков ведущих университетов показывает жесткую реальность. Около 75% студентов, зачисленных по этой квоте в топовые вузы, либо вообще поступали без экзаменов.
9: Либо
8: их баллы были катастрофически ниже проходного порога прошлых лет. В ПСПГУ проходили со 125 баллами, в ДВФУ со 130.
9: Не, ну давай честно, ЕГЭ это же вообще не приговор и не идеальное мерило таланта, правда?
8: Ну, спорно.
9: Ну, правда же, тесты не всегда показывают реальный потенциал. Слабый школьник, ну, не знаю, перенервничал, может превратиться в гениального специалиста. Разве университет не должен просто потянуть таких студентов за первый-второй курс? Вытянуть их на нужный уровень?
8: Идея, что университетская среда компенсирует любые пробелы, она разбивается реальность критических профессий. Одно дело не добрать баллы на философию.
9: Ну да, там можно книжками догнать.
8: Да, сиди ночами, читай. Другое дело – медицина. Давай посмотрим на Воронежский государственный медицинский университет. Направление педиатрия.
9: Это детские врачи?
8: Да. Проходной балл в общем конкурсе в прошлом году был 262. А по квоте брали абитуриентов с результатами от 195 до 202 баллов. Разрыв 67 баллов.
9: Жесть! 67 баллов разницы в сумме за три предмета? Это же больше 20 баллов отставания по каждому.
8: Именно. Химия, биология, русский язык. 20 баллов разницы по химии – это значит, что человек вообще не понимает базовых химических процессов.
9: То есть это буквально разница между глубоким знанием и просто угадыванием ответов в тесте?
8: Абсолютно. И надеяться, что вуз за пару семестров как-то нивелирует такую гигантскую разницу у будущих детских врачей, ну, это крайне слабый инструмент контроля. Сегодня комиссия закрывает глаза на низкие баллы, а через 5 лет этот человек будет рассчитывать дозировку наркоза для младенца.
9: Слушай, но при таких низких порогах входа эта квота должна быть генерировать просто ажиотажный спрос. Если шанс поступить так высок, то даже все побегут?
8: Побежали. И это породило парадокс, жесточайшую конкуренцию уже внутри самой квоты.
9: Да ладно? Прям внутри льготников?
8: Да. На престижных направлениях спрос настолько огромен, что система начинает задыхаться. Стоматология. На 10 квотных мест подали больше 300 заявлений.
9: 300 человек на 10 мест. Слушай, ну это 30 человек на место. Конкурс как отряд космонавтов. И как они выбирали? Места физически не хватает.
8: Пришлось включать жесточайшие фильтры. Зачислили 11 человек, но комиссия брала исключительно тех, кто шел без экзаменов и при этом имел медали или наивысшие достижения.
9: Вот это, конечно, потрясающая ирония. Получается, знания-то все-таки начинают иметь вес, но только после того, как правильная биография пропустила тебя в нужную очередь.
8: Точная формулировка. Знания теперь не билет на вход, а лишь доп-опция внутри VIP-зоны. Сначала статус, потом и компетенции. И вот на фоне этой давки возникает вопрос про тех самых сирот и людей с инвалидностью.
9: Чьи места изначально забрали? Но административно же говорят, что эти места просто никому не нужны, не востребованы.
8: Объявить место невостребованным на бумаге очень легко. Но сироты не идут в топовые вузы не потому, что у них нет амбиций.
9: А почему тогда?
8: Глухие барьеры. Отсутствие безбарьерной среды, например, человек на коляске не поедет в столичный вуз, если там нет оборудованных пандусов и нормальных общежитий. Плюс у выпускников детдомов банально нет финансовой подушки на переезд.
9: И стипендия этого явно не покрывает.
8: И близко не покрывает. Плюс нет никакой навигации, чтобы помочь им собрать горы медицинских справок. Вместо того, чтобы устранять эти барьеры, строить пандусы, давать гранты на переезд, государство просто изымает места у уязвимой группы.
9: И передает другой, для которой административная поддержка выстроена безупречно. Поразительно. Но, слушай, места-то на бюджете не резиновые. Раз конфликт за места такой острый, вузы же должны как-то реагировать.
8: Они реагируют. Ищут обходные пути за свой счет. И тут открывается совершенно новая социальная проблема. Образование начинает встраиваться в военный рекрутинг.
9: Так, а вот с этого места поподробней. Это как?
8: Высшая школа экономики в 26-м году предложила абитуриентам, которым не хватило баллов на бюджет, бесплатное обучение на коммерческом отделении за счет самого университета.
9: Звучит щедро. В чем подвох?
8: Взамен абитуриент берет академотпуск и обязывается отслужить один год в добровольческом отряде «Барс» или в войсках беспилотных систем.
9: Слушай, ну если отстраниться, звучит как рациональная сделка. В мире полно таких практик. Нет денег на престижный диплом? Отслужи, и университет все оплатит. Чем плох такой социальный лифт?
8: Тем, что это ловушка так называемого условного равенства. Смотри, два человека с одинаковыми баллами. Обоим чуть-чуть не хватило до бюджета.
9: Так.
8: Но один из обеспеченной семьи, а другой из бедной. Обеспеченный абитуриент просто покупает платное место. Учится, строит карьеру, живет обычной жизнью.
9: А абитуриент без денег вынужден выбирать между отказом от профессии и реальным риском для жизни.
8: Именно. Бедность заставляет академически способного молодого человека рисковать здоровьем. И университет в этой схеме превращается из места производства знаний в часть военной кадровой инфраструктуры. Диплом становится наградой за службу.
9: Да, это реально меняет саму суть высшей школы. Но я вот о чем подумала. Давай перенесем фокус приемных комиссий на то, что происходит дальше. Вот наступает 1 сентября.
8: Да, начинается учеба.
9: И в одной аудитории оказываются студенты, поступившие с высочайшими баллами, и те, кто зачислен по квотам с минимальным порогом. Они же сидят за одними партами.
8: И это механизм бомбы замедленного действия. Отложенный кризис. Никто не пишет отдельные учебники по сопромату или анатомии для тех, кто сдал ЕГЭ на 130 баллов. Программа единая.
9: И вся тяжесть ложится на плечи преподавателя.
8: Абсолютно. Преподаватель оказывается в заложниках. У студента нет знаний, надо ставить двойку и отчислять. Но отчислить льготника значит политически признать, что вся эта мера соцподдержки провалилась.
9: К тому же я читала, что вузам просто невыгодно отчислять студентов из-за подушевого финансирования. От их количества же зависит бюджет самого университета.
8: Да. Отчислишь студента, потеряешь деньги на оборудование, коммуналку и, самое главное, на зарплаты самим преподавателям.
9: Математика выживания. Значит, преподаватели вынуждены рисовать тройки и просто тянуть таких студентов до диплома.
8: Да, закрывать глаза на несданные лабораторные. Проблема просто заметается под ковер. Никакой публичной статистики об отчислениях или академических долгах квотников просто не существует в природе.
9: Потому что успех социальной поддержки измеряется только на входе.
8: Верно. Измеряется числом выданных мест открытой дверью, а не числом реальных специалистов на выходе. Социальная поддержка одной группы оплачивается чужим шансом, а риски катастрофического снижения качества специалистов просто откладываются на будущее.
9: На те самые 5-7 лет, когда они выйдут на рынок труда.
8: Да. И когда они выйдут, их дипломы ничем не будут отличаться от дипломов отличников. В общем, картина получается предельно несправедливая. Абитуриент может годами готовиться, набрать высокие баллы и все равно уступить бюджетное место человеку, чьим главным преимуществом оказался печальный статус родственника. И беда не только в этом, но и в том, что когда речь идет о будущих врачах, инженерах и других специалистах, семейная льгота вместо знаний становится проблемой уже для всей страны. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело.
10: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции, что за месяц подорожало сильнее всего. Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовится на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО, то есть ожидаем ухудшение качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты и занимает по этому показателю четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
14: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программу голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
13: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
15: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
13: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
25: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
2: У нас всегда была жопа в стране.
11: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
13: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее.

0: военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум двумя детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще две статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратное действие против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
1: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
0: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
3: Всем привет! С вами Балтийский Лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров.

0: километров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без личного комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под сотню тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна, с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки, обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать с первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Житель Суджи рассказал, как местные власти заботятся о тех, кто потерял жилье во время боевых действий в Курской области.
4: Тут по телевизору говорят, нам беспрецедентные меры поддержки оказывают. Просто завалили нас всеми. Единственное, что КНП действует, это бесплатный проезд на территории Курской области. Да, пока платный кто на общественном транспорте. Все. Доклады красиво идут на Москву отсюда. Все хорошо, все замечательно. Просто шикарно. Теперь ситуация какая? Ну, грубо говоря, разберемся просто на примере. Отец там жил, он там был прописан. Просто как бы дом формально, честно, на мне, хотя это был его дом. Сейчас подаю на сертификат по зеленому с детьми. Я оставляю отца без жилья. Сертификат мне будет не положен. Подаю жилье по отцу. Я оставляю свою семью без жилья. Ну и вот что делать? Как жить? Вот как быть? Вот куда? Ему 8-10 уже. Куда он пойдет? Если у вас, ну, как бы была доля, мама приобрела жилье, и у вас там доля была, вам аренда не положена. Да, аренда не положена. Муж с женой развелись, были вместе прописаны. Жена подала, мужу аренда не положена. Живи как хочешь. 7-го устроил, заехал к отцу, говорю, пап, я говорю, поеду, как бы связи нет, нифига. Ни милицию, ни полицию. Слушай, никого не было из власти, вообще никого. Абсолютно никого. Мне вот до сих пор интересно. Но это, наверное, не ответит. Была ли вообще у нас по суше объявлена эвакуация?
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Теперь воевать будут роты машин. Украина впервые применила боевого робота, доставленного дроном на поле боя. Как пишет Forbes, Украина впервые применила воздушную доставку наземного боевого робота с помощью тяжелого дрона. Беспилотник доставил роботизированную платформу с противотанковой миной за линию фронта, после чего выпустил ее для выполнения задачи. Эта технология позволяет преодолеть ограничения мобильности наземных роботов и снизить риск для военнослужащих, отмечает издание.
6: Украинские военные уже используют похожий принцип с FPV-дронами. Крупные беспилотники доставляют небольшие дроны ближе к цели, после чего те самостоятельно выполняют свою задачу.
5: По информации издания, ВСУ также испытали морской вариант этой тактики. Сообщается, что во время первой беспилотной высадки на Кинбурнской косе безэкипажный катер доставил на берег гусеничного робота с дистанционно управляемым пулеметом. После высадки он двинулся вглубь территории, предположительно для разведки и поиска оставшихся российских военных. Идея использовать дроны для доставки других беспилотников или наземных роботов существовала еще до начала СВО. Однако, как отмечает Forbes, именно Украина первая и применила этот подход в реальных боевых условиях. Концепция материнского дрона, который доставляет наземного робота в тыл противника, это абсолютная революция, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
7: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
5: Пентагон испытывал аналогичные технологии в 2023, 2009 и 2014 годах. В рамках проекта «Сторг» беспилотник сбрасывал наземного робота на парашюте для разведывательных миссий, а беспилотные вертолеты «Fire Scout» и «K-Max» отрабатывали доставку роботизированных платформ. Но ни один из этих проектов так и не был использован в реальных боевых действиях. Украина занимается тем, чтобы заменить треть своих военных роботами. В армии России тактика пока не изменилась. В приоритете именно пешие штурмы, говорит Z-блогер Дмитрий Стешин.
8: Украина лихорадочно наращивает свои возможности. Их концепция стены дронов и наступление с помощью роботов сработала. Я выскажу крамольную мысль, не буду ссылаться на того, кто мне это сказал. Это цитата из разговора с пленным ВСУшником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV дронов.
5: Преимущества Украины в дронах признают и военные аналитики. По их словам, на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Американский фермер Джастас Уолкер, прославившийся как веселый молочник, сообщил, что его вместе с семьей могут выдворить из России.
9: Тут позвонили с Уфамаса и сказали, что я даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы находимся просто в таком шоковом состоянии. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно. Увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это просто, опять же, это прямо аж слов не нахожу.
1: Криминальные новости.
10: Арестован военный, расстрелявший военнослужащих и гражданских в Крыму. Севастопольский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО до 4 октября Максима Алистратова, сообщила пресс-служба суда. Военнослужащего обвиняют в убийстве минимум 4 человек и покушении на убийство еще не менее 4. Ему также вменили статьи о дезертирстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества и 5 эпизодов нарушения неприкосновенности жилища. 4 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военный открыл стрельбу по сослуживцам и напал на мирных жителей в селе Хмельницкое. В итоге погибли 4 человека, один военный и 3 жителей села, в возрасте от 59 лет до 71 года. Еще 4 получили ранения, стрелявшего задержали. Максиму Алистратову 21 год, он родился и вырос в Саратовской области. В Калининградской области начинается суд над 49-летним местным жителем за попытку убить собственного сына. Как сообщает прокуратура, в декабре прошлого года мужчина во время конфликта в поселке Добрино Гурьевского района дважды ударил ножом в спину своего 18-летнего сына. Лезвие ножа пробило легкое. Юноша выжил только благодаря профессионализму врачей. Причина озверения отца не сообщается. Мужчина и раньше не отличался примерным поведением. Был судим. А в момент совершения нового преступления находился под административным надзором как злостный нарушитель порядка. Раненого юношу успели довести до больницы и спасти. Его отца отправили в СИЗО. 18-летняя мать задушила своего 3-месячного сына в городе Ужур Красноярского края. Трагедия произошла в квартире, где она жила с ребенком и родителями. Утром, когда старшие ушли на работу, она осталась с малышом одна. Младенец заплакал, а мать тщетно пыталась его успокоить. Потом в сердцах сдавила руками шею и голову малыша. Ребенок погиб. Девушку задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Москвич жестоко отомстил бывшей возлюбленной за разбитое сердце и проигрыш в боулинг. Женщину госпитализировали. По данным ШОТ, после расставания экс-возлюбленные посчитали, что дружба между бывшими бывает. А потому в компании с общими знакомыми они отправились налаживать мосты в боулинг-клуб в Кузьминках. Но как только девушка стала побеждать в игре, брошенный ранее, мужчина пришел в ярость. Ударил ее бутылкой по голове и принялся избивать. У пострадавшей черепно-мозговая травма, открытая рана и перелом руки. Ей предстоит длительное лечение. А буйному бывшему, которого задержали, теперь грозит длительная изоляция от общества. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Огневой контроль ВСУ фактически парализовал передвижение в отдельных районах Белгородской области, из-за чего жители вынуждены ждать так называемых окон безопасности, о которых им сообщают по рациям.
11: Я не могу доехать до работы. Просто не могу, потому что мне постоянно говорят в рацию, что от Титовки до 26-го километра, от 26-го километра до Белгорода ехать нельзя. Вы слышали? От Устинки до Белгорода трассы нет. Все. И я уже полчаса жду, когда можно пользоваться трассой. Я выехала заранее. Вы не думаете, что там какая-то ненормальная, да? И пытаюсь как-то попасть.
12: Ищи срочно укрытие.
11: Я не знаю, когда я на работу попаду. Вообще, попаду я на нее или нет. Так что, без обид. Вот такая жизнь у нас.
1: Главные новости дня.
13: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес. Это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальные колл-центры обзванивают мужчин по всей стране и уговаривают их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
14: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
13: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
15: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
13: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от 1 000 000 до 1,5 миллиона рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
16: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
13: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Журналист Натана Фридрихсон о том, что план по демилитаризации Украины провалился.
12: Когда мы начинали специальную военную операцию, цель была четко проартикулирована Владимиром Путиным – демилитаризация Украины. Что начинается после Мариуполя, когда эти сомнительные вертолеты прилетают за какими-то людьми, которые прятались на Азовстали? Европа, как не в себя, начинает пичкать Украину вооружением. То есть демилитаризация Украины заканчивается на моменте Мариуполя. И, кстати, заметьте, после этих событий и тема демилитаризации Украины отошла. Мы галантно как бы об этом замолчали. И в дне сегодняшнем Европа сама вооружила Украину по самое не хочу. Действительно. Потому что поставки этих грифонов, поставки штурмшедоу, цезарей, чего там только нету, да, это серьезные виды вооружений, некоторые из которых летят в нашу сторону.
2: Политичка о том, что НАТО наращивает количество ядерных ракет и оружия на границе с Россией, станет больше.
17: На ближайшем саммите НАТО будет официально объявлено о решении организации инвестировать в возможности ядерного сдерживания, то есть в расширение производства и поставок ракет с ядерными боеголовками. Одним из инициаторов выступает Польша, которая недавно вслед за другими соседями заявила, что не против, если американское или европейское ядерное оружие появится на ее территории. Нет сомнений, что речь идет именно о наращивании ядерного потенциала, а также о смене парадигмы на атакующую и о тотальном размещении ядерки у наших границ, от Польши и Литвы до, возможно, даже Украины. Одновременно нас пытаются заранее разоружить, и масштабные удары по центрам космической связи тому доказательство. Они не связаны с мостами и топливом, они связаны с ядерной войной. И Украина сейчас целенаправленно готовит к ней Запад.
2: Военный эксперт Анатолий Гагунский о том, почему количество успешных украинских атак по России выросло и как будет развиваться ситуация в ближайшие недели.
18: Сейчас в экспертном сообществе очень разные мысли, и у меня тоже есть свои. И я подчеркиваю, что они подтверждаются и внутренней информацией, скажем так, и наблюдениями. То есть тем, что я вижу за окном и что все россияне видят. Да, действительно, успешных ударов стало больше. И причины тут две. Во-первых, в принципе, в несколько раз выросло количество ударов. То есть, если там в 23-м или 24-м году были только какие-то точечные атаки по приграничной территории, то сейчас, к сожалению, у Киева есть и оружие. И, видимо, решение такое созрело. А второе, что я хочу сказать, именно американские спецслужбы поставляют Украине самую точную информацию по разведке. То есть украинцы с американцами очень точно знают, куда именно пускать ракеты, дроны. Более того, у них есть уже и детализированные карты дислокации российских систем противовоздушной обороны. Так что я говорил и могу только повторить, что атак будет больше, и они будут еще более, скажем так, болезненными, чем сегодня.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Российский автолюбитель обратился с вопросом к юристам и адвокатам. Почему утилизационный сбор стоит дороже самого автомобиля? При этом заводов по утилизации авто в России никто никогда не видел.
19: Пока у нас еще работает интернет, у меня вопрос к юристам и адвокатам. Если никто не может показать, где находится утилизационный завод, если сам утилизационный сбор никак не связан с реальной стоимостью переработки автомобиля, тогда возникает вопрос, законно ли обогащение? И вот вам пример. Chevrolet Suburban 23 года. Стоимость автомобиля 1,5 миллиона рублей. А вот утилизационный сбор на него 5 300 000. Вопрос, как утилизационный сбор стоит дороже, чем сама машина в несколько раз. Я не юрист, но мне интересно. Если услуга фактически не оказывается, но человек платит за это огромные деньги, то как это трактуется с юридической точки зрения? В большинстве развитых стран государство наоборот доплачивает людям за переработку старых автомобилей, чтобы они пересаживались на более экологичные и при этом обновлялся автопарк. А у нас наоборот. Чем современнее, безопаснее, комфортнее автомобиль, тем больше нас пытаются наказать рублем. И самое интересное, пока людям рассказывают про поддержку отечественного автопрома, вот такие автомобили с тремя рядами сидений, обдувами, проекциями, капитанскими креслами, системами безопасности становятся просто недоступными для обычного человека. Потому что вместо конкуренции появляются запреты, гигантские сборы.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
20: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами. Поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально. То есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
13: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
21: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
13: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
22: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
13: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
23: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
24: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают к 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. Сочетание с искусственным интеллектом – это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
23: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
0: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленные для них 10% квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
4: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
23: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
6: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
23: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
6: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
13: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
7: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
5: Обуго, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
7: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
5: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
7: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
5: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
7: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
5: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
7: Абсолютно.
5: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
7: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
5: Ничего себе.
7: Да.
5: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
7: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
5: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
7: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
5: Так.
7: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
5: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
7: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
5: Например?
7: Например, через инфляцию. Вот смотри, За первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
8: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
7: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
8: То часть работ просто вычеркивают?
7: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
8: Окей, раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 26 года, и они заставляют вздрогнуть.
7: Угу.
8: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
7: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
8: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
7: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
8: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
7: Да на это можно разве что забор покрасить.
8: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
7: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
8: По врачам.
7: То есть режут зарплаты.
8: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
7: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
8: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
7: Угу, что там?
8: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
7: Подозреваю, что с социалки.
8: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
7: Это буквально список того, за что губернатора не накажут немедленно.
8: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
7: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
8: 56?
7: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
8: А почему они оказались в такой яме?
7: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
8: Повышать налоги они тоже не имеют права.
7: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
8: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
7: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
8: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся.
7: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
8: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
7: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
8: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
7: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
8: Звучит как финансовая пирамида.
7: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
8: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
7: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
8: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
7: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
8: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
7: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
8: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ, смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
7: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
8: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
7: Угу.
8: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
7: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
8: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
7: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
8: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
7: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
8: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
7: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
8: Получается, гражданские расходы поставлены в условия жесткого выживания.
7: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
8: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес. Это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальные колл-центры обзванивают мужчин по всей стране и уговаривают их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
22: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
13: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
9: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
13: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от 1 000 000 до 1,5 миллионов рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
16: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
13: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала президенту, что выборы в Госдуму пройдут в экстремальной ситуации, и ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности.
10: Сказать, Владимирович, конечно, вот основное отличие этой кампании вот, от кампании 2021 года, аналогичной по выборам депутатов Государственной Думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации, принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом вот это отличие этой кампании мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости и прозрачности, сочетание безопасности, но при сохранении все-таки открытости и прозрачности.
1: Главные новости дня.
11: Теперь воевать будут роты машин. Украина впервые применила боевого робота, доставленного дроном на поле боя. Как пишет Forbes, Украина впервые применила воздушную доставку наземного боевого робота с помощью тяжелого дрона. Беспилотник доставил роботизированную платформу с противотанковой миной за линию фронта, после чего выпустил ее для выполнения задачи. Эта технология позволяет преодолеть ограничения мобильности наземных роботов и снизить риск для военнослужащих, отмечает издание.
2: Украинские военные уже используют похожий принцип с FPV-дронами. Крупные беспилотники доставляют небольшие дроны ближе к цели, после чего те самостоятельно выполняют свою задачу.
11: По информации издания, ВСУ также испытали морской вариант этой тактики. Сообщается, что во время первой беспилотной высадки на Кинбурнской косе безэкипажный катер доставил на берег гусеничного робота с дистанционно управляемым пулеметом. После высадки он двинулся вглубь территории, предположительно для разведки и поиска остальных.

0: В 2009 и 2014 годах в рамках проекта «Сторг» беспилотник сбрасывал наземного робота на парашюте для разведывательных миссий, а беспилотные вертолеты «Fire Scout» и «K-Max» отрабатывали доставку роботизированных платформ. Но ни один из этих проектов так и не был использован в реальных боевых действиях. Украина занимается тем, чтобы заменить треть своих военных роботами. В армии России тактика пока не изменилась. В приоритете именно пешие штурмы, говорит Z-блогер Дмитрий Стешин.
1: Украина лихорадочно наращивает свои возможности. Их концепция стены дронов и наступление с помощью роботов сработала. Я выскажу крамольную мысль, не буду ссылаться на того, кто мне это сказал. Это цитата из разговора с пленным ВСУшником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV дронов.
0: Преимущества Украины в дронах признают и военные аналитики. По их словам, на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Глава политической силы «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил снять партию «Яблоко» с выборов, потому что она якобы использует кампанию для пропаганды антироссийских идей.
4: Когда наша фракция единогласно признала правильность проведения специальной военной операции, «Яблоко» сделал заявление, что это преступление, что это абсолютно бесчеловечное решение нашего президента. И сегодня, как вы думаете, может быть, поменяли они свою позицию? Нет. Они говорят, надо прекращать огонь, надо срочно все сворачивать, нужно сдаваться. И у меня очень большой вопрос. Зачем такая партия будет использовать предвыборную программу и возможность донести свои идеи во время избирательной кампании? Зачем? Они иноагенты. Они поддерживают всех иноагентов. Они вредители. Они предатели нашей Родины. Я думаю, что и Генеральной прокуратуре, и нашим органам давным-давно уже обратить внимание на эту партию и задаться вопросом, а стоит ли давать ей возможность во время избирательной кампании доносить свои вражеские, предательские идеи до нашего народа. Предатели должны отвечать за свои действия. Яблоко партия – это партия предателей. И не место им не только в Государственной Думе, они не пройдут, я не сомневаюсь. Но зачем же мы даем возможность им излагать свои вражеские, предательские мысли? Этого быть не должно.
2: На радио «Лента» шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
7: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны, создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба.

0: Пекине считают, что запуск «Магнита» закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают в 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. Сочетание с искусственным интеллектом – это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
1: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
2: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
2: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
1: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
4: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
1: Особенно показательно это обращение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
5: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины Им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
1: Обращение военнослужащих сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем вопрос, вокруг которого существует огромное количество заблуждений. Очень многие военнослужащие после тяжелых ранений уверены, что бессрочную инвалидность можно получить только через несколько лет, после 2-3 переосвидетельствований. На практике именно так нередко говорят и сами люди. Сначала дадут группу на год, потом еще на год, а уже потом, возможно, бессрочно. Но это далеко не всегда соответствует закону. Существует официальное разъяснение Федерального бюро медико-социальной экспертизы, согласно которому участникам специальной военной операции бессрочная инвалидность может быть установлена уже при первом освидетельствовании. Для этого должны быть выполнены два обязательных условия. Первое условие – проведенное лечение и реабилитация не дали стойкого улучшения здоровья. Второе условие – врач, который оформляет направление на медико-социальную экспертизу, обязан указать в медицинских документах очень важную формулировку – реабилитационный потенциал низкий. Именно эти слова имеют огромное значение. Если их нет в направлении на МСЭ, комиссия может установить инвалидность только на определенный срок, даже если состояние человека уже очевидно необратимо. Поэтому очень важно внимательно читать документы еще до их подписания. Особенно это касается бойцов с тяжелыми последствиями ранений. После ампутаций, тяжелых черепно-мозговых травм, серьезных повреждений позвоночника, тяжелых нарушений зрения или слуха, необратимых последствий контузий, других заболеваний и травм, когда восстановление практически невозможно. Если врачи сами признают, что возможности восстановления крайне ограничены, они обязаны указать это в направлении на медико-социальную экспертизу. Мой практический совет вам. Перед тем, как документы отправят в бюро медико-социальной экспертизы, попросите ознакомиться с направлением. Обратите внимание, содержится ли в нем запись о низком реабилитационном потенциале. Если такой записи нет, а состояние здоровья действительно не позволяет рассчитывать на восстановление, необходимо поставить этот вопрос перед лечащим врачом или врачебной комиссией. Это не формальность. Именно одна фраза в медицинских документах может определить, придется ли человеку ежегодно проходить переосвидетельствование или инвалидность будет установлена бессрочно уже сейчас. И еще один важный момент. Даже если вам первоначально установили инвалидность на определенный срок, это не означает, что решение нельзя изменить. При наличии соответствующих медицинских оснований и правильно оформленных документов вопрос может быть пересмотрен. Поэтому внимательно относитесь ко всем медицинским документам. Очень часто именно они становятся главным доказательством при защите ваших прав. Берегите себя и своих близких. Друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
3: Говорят военкоры.
1: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
7: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижения российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
1: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
7: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблемы банка. Wildberries должен банкам миллиарды». От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
1: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
8: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожение огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: «Лучшая жизнь подождет». Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
9: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами, поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально, то есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
1: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
10: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
1: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден. Дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
11: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
1: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Топливный кризис охватывает все больше российских регионов. Местные жители расстраиваются и винят во всем хомяков и паникеров, которые запасаются горючим впрок.
13: Дорогие друзья, я готов вам показать то, чего вы все боялись, то, чего вы все не хотели, и я в том числе этого тоже не хотел. Погнали!
14: А вот так вот начинается все. Видимо, начинается, ребят, вторая волна пошла. Судя по всему,
13: меня очень сильно нервирует. Думаю, так же, как и вас.
15: 6 августа, 26 год. Случился прилет дрона в соседний регион. И все побежали снова за бензином заправки. Снова создаются очереди. Только все выздоровели. Только бензин вернулся в нормальное ценовое состояние. Пропали очереди на заправках. Сейчас снова все побежали на заправки. Зачем? Я знаю, что у большинства людей, сейчас стоящих в очередях, есть бензин в баке, есть бензин в канистре, в бочках в гаражах. Он уже у вас портится, он выдыхается. Зачем вам еще больше бензина? Большинство людей, которые сейчас стоят в очередях, это хомяки и паникеры. Я лично сейчас еду в магазин за гречкой и бумагой туалетной. Чего я вам рекомендую делать? Успокойтесь, пожалуйста. Не создавайте очередной топливный кризис.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
17: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и раннее новое время по всей Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который добровольно и осознанно признался в том, что является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах перед Инквизицией, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, который трижды в год спускается в преисподнюю, чтобы сражаться с чертями за будущий урожай. Это заявление полностью перевернуло представление о том, кто такие вервольфы в глазах простого народа. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими воинами-оборотнями прорывается сквозь закрытые врата ада, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных ради защиты общины. Авторитетные историки и психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором человек искренне верит, что физически он превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления спорыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие по действию к сильным галлюциногенам, вызывающие яркие коллективные видения и устойчивый бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сбиты с толку заявлением Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание в суровых условиях. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой эпохи. Мы анализируем каждый сохранившийся протокол допроса, осознавая, что за ними скрывается не просто сказка, а отражение мировоззрения людей, для которых граница между нашим миром и иным была прозрачной. Ливонские оборотни стали символом того, как даже в самые темные времена человек искал смысл и высшую справедливость, превращая свои страхи в героические битвы с силами зла. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
18: Руна дня на 8 августа. Давайте спросим, что же нам подскажут руны в этот день. 8.08. Очень магический день. Закрываются врата льва. Итак, у нас выпала руна Беркана. Беркана – это самая главная женская руна. Руна роста, обновления, плодородия, исцеления и богатства. Еще это руна материнства, заботы и защиты. И такой, знаете, чистой, мудрой женской энергии. И Беркана всегда говорит о начале чего-то нового. Это может быть развитие и поддержка вот буквально на всех уровнях, от физического до духовного. То есть под ее влиянием человек может ощутить потребность в заботе о себе и других, в создании какой-то гармонии в доме, уюта, порядка в жизни. Это время очень благоприятных изменений. В работе наступит период, когда важно внимательно подойти к деталям и обязательно помочь коллегам или, может, младшим сотрудникам. Вот проявить это, знаете, такое родительское тепло, это откроет вам возможности для профессионального роста. То есть вы сами себе поможете возвыситься по карьерной лестнице, просто проявив заботу о близком, да? В отношениях, конечно же, гармония, забота, теплая атмосфера. Кто хотел давно забеременеть, то может в этот день узнать радостную новость. Может, о беременности или о удачном прогрессе в лечении от бесплодия, например, да? Еще это день, когда стоит уделить внимание близким, проявить заботу, понимание. Плюс все новые идеи можете смело воплощать. Это принесет успех и деньги. Можно сгладить любые конфликты. Обязательно проведите время с близкими. Позаботьтесь о тех, кто может в больнице из родных, да? Дайте понять вашему партнеру или друзьям, что они очень важны для вас. Вот эта вот энергия тепла, заботы, комфорта, когда тебя вот кутают, и ты понимаешь, что ты маленький, в безопасности, каждый в этом нуждается. Здоровье под влиянием этой руны тоже требует заботы и внимания к себе. То есть уделите время своему телу, отдохните. Если вы давно откладывали визит к врачу или, может, необходимость заняться здоровьем, это подходящий момент начать. И ваше тело обязательно вас отблагодарит здоровьем. Так что, вау, обожаю такие прогнозы. Максимально хороший день ждет нас. Не упустите возможность им насладиться, наполниться. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
3: На радио Лента. Цифра дня.
19: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: Жители Москвы и пригорода массово сообщают о громком грохоте, очень похожем на взрыв. Москвичей успокаивают, что громкий хлопок в столице связан с переходом истребителя Су-35 на сверхзвук.
20: Слушайте, я не сильно тут хочу размусолить эту тему и эти новости собирать. Я просто хочу сказать, что я прожил около военного аэродрома 18 лет, и такие звуки слышал регулярно, там, каждую неделю, на протяжении всей своей жизни. Взросление. И этот звук, похоже, действительно, он имеет место быть, но за 5 лет войны такой звук мы бы услышали, чтобы вся Москва содрогнулась и прям все начали обсуждать, что это было такое. И такое было бы уже хотя бы минимум один раз, потому что за 5 лет здесь, над московским регионом, пролетело уже, наверное, тысячи, если не десятки тысяч самолетов, не гражданских, а военных. И мы бы такое хотя бы раз бы точно за 5 лет услышали, если бы это был сверхзвуковой барьер. Нет такого. Я не думаю, что есть такая ситуация, что они переходят на сверхзвук только в каких-то там далеких регионах, а над Московской областью не переходят. Нет. Мы бы такое слышали, и такое явление было бы частым, но мы его не слышали ни разу больше.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
1: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции. Что за месяц подорожало сильнее всего? Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовится на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО. То есть ожидаем ухудшение качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты и занимает по этому показателю 4-е место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
0: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программу голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
1: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
21: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
1: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
22: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
23: У нас всегда была жопа в стране.
24: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
1: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
2: будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
1: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум двумя детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще две статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратные действия против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
8: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
1: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
4: Всем привет! С вами Балтийский Лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные.
19: рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать с первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
5: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
9: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
7: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
10: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
11: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
25: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
7: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
26: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
7: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
12: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
13: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
14: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
7: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
15: Депутата Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Дованкова рассмешил вопрос ведущего. Как взять ипотеку при зарплате 60 тысяч рублей в месяц?
16: Да никак. Ну, правда, никак. То есть это...
17: Давай подчеркнем, что это грустный смех.
16: Смотри, это невозможно. Ну, просто в Москве 100% невозможно. А везде, ну, это еще хуже. Но это смех сквозь слезы. Ну, конечно, невозможно. Ну, просто невозможно, потому что...
17: Ну, что, им застрелиться, что ли?
16: 20% за ипотеку платить это невозможно. А второй невозможно еще и платеж первый. Ну почему он 20? Почему 30%?
17: Ну, да, там 20%.
16: Почему не на 25 лет тебе дают ипотеку, а на 7?
3: Главные новости дня.

0: правильно, техники. А вот с денацификацией до сих пор не очень понятно. Ну, то есть, вот что это предметно.
1: Z-блогеры констатируют, что специальная военная операция обходится стране слишком дорого и в прямом, и в переносном смысле. Ведь за 4,5 года на СВО пришлось потратить около триллиона долларов, а на фронте погибли по разным подсчетам около 500 000 российских военных. При этом результат оказался противоположным заявленным целям, говорят военкоры.
2: Сокращение нацистов.
0: Тоже, а их больше становится.
2: Не знаю, я перевел просто на русский язык как разоружение и разохренение. Но, честно говоря, происходит скорее обратное.
0: Ну, так о чем речь?
2: Вооружаются и охреневают.
1: Z-блогеры отмечают, что специальная военная операция стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
3: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
1: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго. Боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
4: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
5: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
6: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
7: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
1: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Ожидается, что новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом власти это опровергают и утверждают, что новая волна мобилизации в России не планируется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически отказал России в просьбе вынести на референдум вопрос выбора между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом.
10: Очевидно, что невозможно этот вопрос вывести на решение граждан Армении без предварительной институциональной подготовительной работы. И даже после этого будет необходимо обратиться в ЕС с официальной заявкой о вступлении в Европейский Союз. А после этого будет необходимо получить статус государства-кандидата на вступление в ЕС. Без прохождения как минимум большой части перечисленных этапов проведение референдума по указанному вопросу будет бессодержательным и будет означать, что мы ожидаем от своих граждан ответа на вопрос, которого на данный момент просто не существует. Будет означать, что мы ожидаем, что граждане Армении выбрали между двумя альтернативами, одной из которых не существует. Это будет неуважительно по отношению к нашему народу и практически нелегитимно.
8: На радио «Лента». Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров.

0: Лидеров общественного мнения. Анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Военный аналитик Святослав Голиков объясняет, как Украина изолирует Крым и какими будут последствия.
2: С февраля-марта покатился этот террор на тактическом уровне. То есть выбивание тактической логистики. Ну вот, опять же, уже с переходом в оперативно-тактическую зону, то есть свыше 20 километров. 20, вот эта вот тактическая зона, все, она закрыта уже напрочь. Переползли туда, то есть на 50. Развернули потом кампанию уже активно, вот это вот, middle strike, иди в страйк. Системность работы. То есть видно четкое целеполагание. То есть что они делают, для чего они делают. Изоляция Крыма есть одновременно. Изоляция наших войск в Северной Таврии. То есть, главным образом, силы группировки войск Днепр и в значительной степени группировки войск Восток. По всему материковому югу, то есть по всей трассе Новороссия, по логистическим маршрутам в ДНР, ЛНР. В данном случае, если мы говорим про юг, да, это я про группировку Восток.
1: Военкор Анатолий Добронравов о пытках и унижениях в российской армии.
3: Дело в том, что каждый, кто на передке провел больше месяца, прекрасно знает, что подвалы и ямы для своих – это наша гнилая реальность. Это так. Нужно об этом сказать прям без вот этих виляний. Да, людей списывают в без вести пропавших просто за то, что они не захотели дохнуть ради красной галочки на карте комбата. Да, это так. И скоро об этом будут говорить тысячи таких, как Лумин. Нас Родина сюда послала, мы ее защищаем, а относятся к нам хуже, чем скоту на убой. Никакого уважения. Поэтому, если верхи не очнутся и не начнут сажать этих царьков с погонами, то для многих уже будет поздно.
1: Публицист Алексей Суконкин о том, что мобилизация в России не поможет переломить ход войны.
4: По мнению противника, а это анализ сотен сообщений, высказываний и официальных заявлений, мобилизация в России, вероятно, позволит на пару лет закрыть вопрос восполнения потерь, которые несет российская армия на спецоперации, а они огромные, что даст Генштабу, необоснованную современными реалиями, уверенность в успехе плана по взятию Новороссии и, может быть, Харькова и даже Киева, чего, как мы видим, не удается достичь при имеющихся темпах набора на службу по контракту. При этом противник наращивает выпуск дронов, решает прорывные вопросы по использованию в военном деле искусственного интеллекта, внедряет в войсках сетевые системы информационного обеспечения поля боя, а также на практике реализует сразу два приоритетных проекта. Выбивает нам тылы и проводит оперативно-стратегическую изоляцию сразу нескольких группировок войск на южном направлении. И при таком раскладе сил, сколько бы мы ни собрали народу, поражение будет просто гарантировано.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Сестра российского военного из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады записала обращение к министру обороны Андрею Белоусову с просьбой предотвратить отправку на передовую ее брата, так как двое братьев уже погибли на СВО.
6: Обращаюсь к министру обороны Российской Федерации Андрею Ремовичу Белоусову. Я Тихонова Олеся Михайловна, родная сестра рядового Соловьева Василия Михайловича, которого сейчас на данный момент везут обнулять. Слово «обнулять» я не придумала сама. Это слово было сказано при этапировании его с Красноярска в Новосибирск. Ребята стали возмущаться на то, что им даже не дали одеться. Их повезли в одних трусах и носках. Но что им было отвечено сотрудниками, которые их этапировали, о том, что смысл вам возмущаться, вас все равно везут обнулять. Также у него с марта месяца два пропавших брата, как и у меня. Он единственный сын, который остался у матери, у меня, как у сестры. И единственный кормилец, скажем так, на три семьи. У его жены на днях привезли единственного брата в цинковом гробу. И сейчас его везут на обнуление. Я прошу вас, пожалуйста, помогите остановить этот беспредел. Мы устали уже хоронить родных.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. И что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, да, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше? В секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан. В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахских. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, 7 пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр, Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
8: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
9: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
11: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81 статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
10: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого, множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
12: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
10: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
13: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. У тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
10: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: «Хорошая жизнь подождет». Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
15: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами, поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально, то есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
14: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
16: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
14: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
17: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
14: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Говорят военкоры.
19: Французскую РСЗО испытают на Украине. Военкор Живов о системе «Тандарт».
20: Сообщается, что аналог французского «Хаймар Стандарт» пройдет испытание на Украине, чтобы получить отметку «Проверено в бою». После этого система будет принята на вооружение Франции. «Тандарт» должен будет заменить М-270, которые признаны устаревшими. По данным медиа противника, начальная дальность ракеты составит около 150 километров. В рамках второй фазы программы, которую планируется реализовать к 2035 году, этот показатель должны увеличить до 500 километров. Ракета снаряжена боевой частью массой 100 килограммов, а также двигательной установкой от компании «Roxel» и модулем наведения AASM от «Safran». Этот боеприпас будет использоваться в паре с грузовой платформой «Скания Франс», способной перевозить 8 ракет и передвигаться по дорогам со скоростью до 80 км в час с запасом хода до 600 км. Испытывать эту штуку будут на нас.
19: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
20: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхит Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Rheinmetall», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран. стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
19: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
2: На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности, и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленные для них 10-процентные квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
22: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
19: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
23: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
19: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
23: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
19: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
19: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
20: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием «Eastern Flank Deterrence Initiative», будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
19: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
20: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды. От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки».
19: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
1: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожение огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Старший сержант 2-го взвода штурмовой роты Дмитрий Липунов рассказал, что его, инвалида 3-й группы, неспособного держать оружие в руках, отправляют на штурм.
24: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели воинскую часть 52-892. У меня 3-я группа инвалидности. Вот показываю, шевелится всего 2 пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат. Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас 4. 2-й человек, у него тоже ранение, должен списать по категории D. Тут полностью плечо отсутствует. 3-й человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм. Вот такой беспредел стал творится в российской армии.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок.
0: на радио «Лента». Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте, абитуриент набирает почти 260 баллов, но остается без бюджета, а его конкурент поступает с результатом вдвое ниже, потому что у него есть семейная льгота. С этого года участникам спецоперации и их детям могут передавать даже свободные места, предназначенные сиротам и людям с инвалидностью. Сегодня расскажем, как военная биография родственника превратилась в преимущество при поступлении и почему последствия этого решения почувствуют не только абитуриенты.
7: Слушай, тут надо сначала разобраться в самой базе. Как вообще работает архитектура поступления в российские вузы на данный момент? Исторически же бюджетное место, то есть вот это бесплатное обучение, оно всегда было главной наградой за оценки.
6: Да, такой классический социальный лифт. Строгая меритократия, где баллы ЕГЭ – это, по сути, универсальная валюта.
7: Ага, 100%. Но сейчас эта система проходит через, скажем так, очень жесткую структурную трансформацию.
6: И чтобы эту трансформацию увидеть, достаточно разобрать 4 основных маршрута поступления, 4 пути, по которым формируются списки зачисленных. Первый – это общий конкурс.
7: Это та самая битва умов. Да?
6: Именно. Где решают сотые доли баллов, медали, олимпиады. Второй маршрут – целевой набор. Это когда студент учится за счет будущего работодателя и потом обязан отработать контракт. Третий – особая квота. Государство давно выделило ее для самых социально уязвимых – сирот и людей с инвалидностью.
7: Так, а четвертый?
6: Это вот эта новая история.
7: Да, четвертый – это отдельная квота, введенная недавно для участников боевых действий и их семей. И вот тут начинается самое важное. Раньше главное правило было каким? Если льготные места остаются пустыми, они возвращаются обратно в общий конкурс. То есть, грубо говоря, пустующее кресло в аудитории в итоге доставалось просто абитуриенту с высокими баллами из общей очереди.
8: Абсолютно верно. Но с 2026 года математика фундаментально изменилась. Теперь, если сироты или люди с инвалидностью не занимают свои места по особой квоте, эти места больше не возвращаются отличникам.
7: Подожди, а куда они тогда идут?
8: Они перекидываются в ту самую четвертую категорию получателям отдельной квоты.
7: Не знаю. Если сироты все равно не пришли, места пустуют, то, какая разница, кому их отдать? Место ведь не пропадать же должно. Логично?
8: Логично, пока не посмотришь на цифры. Вот смотри, конкретный пример. Санкт-Петербургский государственный университет программа «Искусственный интеллект». Одно из самых сложных направлений в стране.
7: Угу. Там конкурс обычно космический.
8: Вот именно. Всего на программу дают 60 бюджетных мест. По закону 10% сиротам, еще 10% военным и их семьям. То есть по 6 мест каждой группе. Но из сиротам документы принесли только 3.
7: Так, получается, 3 места зависли в воздухе. Деньги-то на них уже выделены.
8: Да. И эти 3 места, которые раньше спасли бы 3 умников, которым, буквально пары баллов не хватило в общем конкурсе, они просто уходят в отдельную квоту. В итоге там оказывается уже не 6 мест, а 9.
7: Ого.
8: Доля одной конкретной льготы мгновенно вырастает с 10 до 15%. А в Московском государственном университете, например, на юриспруденции, квота таким образом вообще раздулась на 35%.
7: Слушай, я бы привела тут аналогию с самолетом. Это прям как овербукинг. Представь, авиакомпания зарезервировала первый ряд для пассажиров с особыми потребностями. Рейс вылетает, пассажиров нет.
8: А у гейта толпа отличников с билетами.
7: Да-да. По старой логике, пустые кресла отдали бы людям из эконома, которые долго копили мили и имеют статус. Но по новым правилам авиакомпания идет в бизнес-класс и сажает туда людей с правильными связями. А обычные пассажиры просто остаются в переполненном терминале.
8: Отличная аналогия. И итог один. Огромный объем бюджета просто капсулируется и вообще не доходит до открытой конкуренции.
7: Масштаб, конечно, поражает, но это, наверное, все-таки не сотни тысяч людей. Насколько сильно это влияет на общую картину по стране?
8: Влияет радикально. Динамика носит просто лавинообразный характер. Если в 2023 году по этой льготе в российские вузы поступило около 9 тысяч человек...
7: Ага, 9 тысяч, так?
8: То в 2026 уже почти 42 тысячи.
7: 42 тысячи! Слушай, но это же население целого города.
8: Вот именно! И анализ списков ведущих университетов показывает жесткую реальность. Около 75% студентов, зачисленных по этой квоте в топовые вузы, либо вообще поступали без экзаменов.
7: Либо
8: их баллы были катастрофически ниже проходного порога прошлых лет. В ПСПГУ проходили со 125 баллами, в ДВФУ со 130.
7: Не, ну давай честно, ЕГЭ – это же вообще не приговор и не идеальное мерило таланта, правда?
8: Ну, спорно.
7: Ну, правда же, тесты не всегда показывают реальный потенциал. Слабый школьник, ну, не знаю, перенервничал, может превратиться в гениального специалиста. Разве университет не должен просто потянуть таких студентов за первый-второй курс? Вытянуть их на нужный уровень?
8: Идея, что университетская среда компенсирует любые пробелы, она разбивается реальность критических профессий. Одно дело не добрать баллы на философию.
7: Ну да, там можно книжками догнать.
8: Да, сиди ночами, читай. Другое дело – медицина. Давай посмотрим на Воронежский государственный медицинский университет. Направление педиатрия.
7: Это детские врачи.
8: Да. Проходной балл в общем конкурсе в прошлом году был 262. А по квоте брали абитуриентов с результатами от 195 до 202 баллов. Разрыв 67 баллов.
7: Жесть! 67 баллов разницы в сумме за три предмета? Это же больше 20 баллов отставания по каждому.
8: Именно. Химия, биология, русский язык. 20 баллов разницы по химии – это значит, что человек вообще не понимает базовых химических процессов.
7: То есть это буквально разница между глубоким знанием и просто угадыванием ответов в тесте.
8: Абсолютно. И надеяться, что вуз за пару семестров как-то нивелирует такую гигантскую разницу у будущих детских врачей, ну, это крайне слабый инструмент контроля. Сегодня комиссия закрывает глаза на низкие баллы, а через 5 лет этот человек будет рассчитывать дозировку наркоза для младенца.
7: Слушай, но при таких низких порогах входа эта квота должно быть генерировать просто ажиотажный спрос. Если шанс поступить так высок, то даже все побегут.
8: Побежали. И это породило парадокс, жесточайшую конкуренцию уже внутри самой квоты.
7: Да ладно? Прям внутри льготников?
8: Да. На престижных направлениях спрос настолько огромен, что система начинает задыхаться. Стоматология. На 10 квотных мест подали больше 300 заявлений.
7: 300 человек на 10 мест. Слушай, ну это 30 человек на место. Конкурс как отряд космонавтов. И как они выбирали? Места физически не хватает.
8: Пришлось включать жесточайшие фильтры. Зачислили 11 человек, но комиссия брала исключительно тех, кто шел без экзаменов и при этом имел медали или наивысшие достижения.
7: Вот это, конечно, потрясающая ирония. Получается, знания это все-таки начинают иметь вес, но только после того, как правильная биография пропустила тебя в нужную очередь.
8: Точная формулировка. Знания теперь не билет на вход, а лишь доп-опция внутри VIP-зоны. Сначала статус, потом и компетенции. И вот на фоне этой давки возникает вопрос про тех самых сирот и людей с инвалидностью.
7: Чьи места изначально забрали? Но административно же говорят, что эти места просто никому не нужны, не востребованы.
8: Объявить место невостребованным на бумаге очень легко. Но сироты не идут в топовые вузы не потому, что у них нет амбиций.
7: А почему тогда?
8: Глухие барьеры. Отсутствие безбарьерной среды, например, человек на коляске не поедет в столичный вуз, если там нет оборудованных пандусов и нормальных общежитий. Плюс у выпускников детдомов банально нет финансовой подушки на переезд.
7: И стипендия этого явно не покрывает.
8: И близко не покрывает. Плюс нет никакой навигации, чтобы помочь им собрать горы медицинских справок. Вместо того, чтобы устранять эти барьеры, строить пандусы, давать гранты на переезд, государство просто изымает места у уязвимой группы.
7: И передает другой, для которой административная поддержка выстроена безупречно. Поразительно. Но, слушай, места-то на бюджете не резиновые. Раз конфликт за места такой острый, вузы же должны как-то реагировать.
8: Они реагируют. Ищут обходные пути за свой счет. И тут открывается совершенно новая социальная проблема. Образование начинает встраиваться в военный рекрутинг.
7: Так, а вот сеттера места поподробней. Это как?
8: Высшая школа экономики в 26-м году предложила абитуриентам, которым не хватило баллов на бюджет, бесплатное обучение на коммерческом отделении за счет самого университета.
7: Звучит щедро. В чем подвох?
8: Взамен абитуриент берет академотпуск и обязывается отслужить 1 год в добровольческом отряде «БАРС» или в войсках беспилотных систем.
7: Слушай, ну если отстраниться, звучит как рациональная сделка. В мире полно таких практик. Нет денег на престижный диплом – отслужи, и университет все оплатит. Чем плох такой социальный лифт?
8: тем, что это ловушка так называемого условного равенства. Смотри. Два человека с одинаковыми баллами. Обоим чуть-чуть не хватило до бюджета.
7: Так.
8: Но один из обеспеченной семьи, а другой из бедной. Обеспеченный абитуриент просто покупает платное место. Учится, строит карьеру, живет обычной жизнью.
7: А абитуриент без денег вынужден выбирать между отказом от профессии и реальным риском для жизни.
8: Именно. Бедность заставляет академически способного молодого человека рисковать здоровьем. И университет в этой схеме превращается из места производства знаний в часть военной кадровой инфраструктуры. Диплом становится наградой за службу.
7: Да, это реально меняет саму суть высшей школы. Но я вот о чем подумала. Давай перенесем фокус приемных комиссий на то, что происходит дальше. Вот наступает 1 сентября.
8: Да, начинается учеба.
7: И в одной аудитории оказываются студенты, поступившие с высочайшими баллами, и те, кто зачислен по квотам с минимальным порогом. Они же сидят за одними партами.
8: И это механизм бомбы замедленного действия. Отложенный кризис. Никто не пишет отдельные учебники по сопромату или анатомии для тех, кто сдал ЕГЭ на 130 баллов. Программа единая.
7: И вся тяжесть ложится на плечи преподавателя.
8: Абсолютно. Преподаватель оказывается в заложниках. У студента нет знаний, надо ставить двойку и отчислять. Но отчислить льготника значит политически признать, что вся эта мера соцподдержки провалилась.
7: К тому же я читала, что вузам просто невыгодно отчислять студентов из-за подушевого финансирования. От их количества же зависит бюджет самого университета.
8: Да. Отчислишь студента, потеряешь деньги на оборудование, коммуналку и, самое главное, на зарплаты самим преподавателям.
7: Математика выживания. Значит, преподаватели вынуждены рисовать тройки и просто тянуть таких студентов до диплома.
8: Да, закрывать глаза на несданные лабораторные. Проблема просто заметается под ковер. Никакой публичной статистики об отчислениях или академических долгах квотников просто не существует в природе.
7: Потому что успех социальной поддержки измеряется только на входе.
8: Верно. Измеряется числом выданных мест открытой дверью, а не числом реальных специалистов на выходе. Социальная поддержка одной группы оплачивается чужим шансом, а риски катастрофического снижения качества специалистов просто откладываются на будущее.
7: На те самые 5-7 лет, когда они выйдут на рынок труда.
8: Да. И когда они выйдут, их дипломы ничем не будут отличаться от дипломов отличников. В общем, картина получается предельно несправедливая. Абитуриент может годами готовиться, набрать высокие баллы и все равно уступить бюджетное место человеку, чьим главным преимуществом оказался печальный статус родственника. И беда не только в этом, но и в том, что когда речь идет о будущих врачах, инженерах и других специалистах, семейная льгота вместо знаний становится проблемой уже для всей страны. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Цены
14: улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции. Что за месяц подорожало сильнее всего? Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовится на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО. То есть ожидаем ухудшение качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты и занимает по этому показателю 4-е место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
11: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программу голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
14: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
12: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
14: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
13: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
15: У нас всегда была жопа в стране.
16: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
14: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
2: будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
14: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум двумя детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще две статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего.

0: умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 000 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
1: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио Лента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без личного комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из 2 человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 000 рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна, с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни

0: человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают – хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Житель Суджи рассказал, как местные власти заботятся о тех, кто потерял жилье во время боевых действий в Курской области.
4: Тут по телевизору говорят, нам беспрецедентные меры поддержки оказывают. Просто завалили нас всеми. Единственное, что как бы действует, это бесплатный проезд на территории Курской области. Да, пока. Платный КТО на общественном транспорте. Все. Доклады красиво идут на Москву отсюда. Все хорошо, все замечательно. Просто шикарно. Теперь ситуация какая? Ну, грубо говоря, разберемся просто на примере. Отец там жил. Он там был прописан. Просто как бы дом формально, честно, на мне, хотя это был его дом. Сейчас подаю на сертификат по зеленому с детьми. Я оставляю отца без жилья. Сертификат мне будет не положен. Подаю жилье по отцу. Я оставляю свою семью без жилья. Ну, и вот что делать? Как жить? Вот как быть? Вот куда? Ему восьмой десяток уже. Куда он пойдет? Если у вас, ну, как бы была доля, мама приобрела жилье, и у вас там доля была, вам аренда не положена. Да, аренда не положена. Муж с женой развелись, были вместе прописаны. Жена подала, мужу аренда не положена. Живи как хочешь. Седьмого устроил, заехал к отцу, говорю, пап, я говорю, поеду, как бы связи нет, нифига. Ни милицию, ни полицию. Слушай, никого не было из власти, вообще никого. Абсолютно никого. Мне вот до сих пор интересно. Но это, наверное, не ответят. Была ли вообще у нас по Суджи объявлена эвакуация?
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Теперь воевать будут роты машин. Украина впервые применила боевого робота, доставленного дроном на поле боя. Как пишет Forbes, Украина впервые применила воздушную доставку наземного боевого робота с помощью тяжелого дрона. Беспилотник доставил роботизированную платформу с противотанковой миной за линию фронта, после чего выпустил ее для выполнения задачи. Эта технология позволяет преодолеть ограничения мобильности наземных роботов и снизить риск для военнослужащих, отмечает издание.
6: Украинские военные уже используют похожий принцип с FPV-дронами. Крупные беспилотники доставляют небольшие дроны ближе к цели, после чего те самостоятельно выполняют свою задачу.
5: По информации издания, ВСУ также испытали морской вариант этой тактики. Сообщается, что во время первой беспилотной высадки на Кинбурнской косе безэкипажный катер доставил на берег гусеничного робота с дистанционно управляемым пулеметом. После высадки он двинулся вглубь территории, предположительно для разведки и поиска оставшихся российских военных. Идея использовать дроны для доставки других беспилотников или наземных роботов существовала еще до начала СВО. Однако, как отмечает Forbes, именно Украина первая и применила этот подход в реальных боевых условиях. Концепция материнского дрона, который доставляет наземного робота в тыл противника, это абсолютная революция, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
7: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
5: Пентагон испытывал аналогичные технологии в 2023, 2009 и 2014 годах. В рамках проекта «Сторг» беспилотник сбрасывал наземного робота на парашюте для разведывательных миссий, а беспилотные вертолеты Fire Scout и K-Max отрабатывали доставку роботизированных платформ. Но ни один из этих проектов так и не был использован в реальных боевых действиях. Украина занимается тем, чтобы заменить треть своих военных роботами. В армии России тактика пока не изменилась. В приоритете именно пешие штурмы, говорит Z-блогер Дмитрий Стешин.
8: Украина лихорадочно наращивает свои возможности. Их концепция стены дронов и наступление с помощью роботов сработала. Я выскажу крамольную мысль, не буду ссылаться на того, кто мне это сказал. Это цитата из разговора с пленным ВСУшником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV-дронов.
5: Преимущества Украины в дронах признают и военные аналитики. По их словам, на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Американский фермер Джастас Уолкер, прославившийся как веселый молочник, сообщил, что его вместе с семьей могут выдворить из России.
9: Тут позвонили с Уфамаса и сказали, что я даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы находимся просто в таком шоковом состоянии. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно. Увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на том, чтобы семья уехала. Это просто, опять же, это прямо аж слов не нахожу.
1: Криминальные новости.
10: Арестован военный, расстрелявший военнослужащих и гражданских в Крыму. Севастопольский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО до 4 октября Максима Алистратова, сообщила пресс-служба суда. Военнослужащего обвиняют в убийстве минимум 4 человек и покушении на убийство еще не менее 4. Ему также вменили статьи о дезертирстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества и 5 эпизодов нарушения неприкосновенности жилища. 4 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военный открыл стрельбу по сослуживцам и напал на мирных жителей в селе Хмельницкое. В итоге погибли 4 человека, один военный и трое жителей села, в возрасте от 59 лет до 71 года. Еще 4 получили ранения, стрелявшего задержали. Максиму Алистратову 21 год, он родился и вырос в Саратовской области. В Калининградской области начинается суд над 49-летним местным жителем за попытку убить собственного сына. Как сообщает прокуратура, в декабре прошлого года мужчина во время конфликта в поселке Добрино Гурьевского района дважды ударил ножом в спину своего 18-летнего сына. Лезвие ножа пробило легкое. Юноша выжил только благодаря профессионализму врачей. Причина озверения отца не сообщается. Мужчина и раньше не отличался примерным поведением. Был судим. А в момент совершения нового преступления находился под административным надзором как злостный нарушитель порядка. Раненого юношу успели довести до больницы и спасти. Его отца отправили в СИЗО. 18-летняя мать задушила своего 3-месячного сына в городе Ужур Красноярского края. Трагедия произошла в квартире, где она жила с ребенком и родителями. Утром, когда старшие ушли на работу, она осталась с малышом одна. Младенец заплакал, а мать тщетно пыталась его успокоить. Потом в сердцах сдавила руками шею и голову малыша. Ребенок погиб. Девушку задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Москвич жестоко отомстил бывшей возлюбленной за разбитое сердце и проигрыш в боулинг. Женщину госпитализировали. По данным ШОТ, после расставания экс-возлюбленные посчитали, что дружба между бывшими бывает. А потому в компании с общими знакомыми они отправились налаживать мосты в боулинг-клуб в Кузьминках. Но как только девушка стала побеждать в игре, брошенный ранее, мужчина пришел в ярость. Ударил ее бутылкой по голове и принялся избивать. У пострадавшей череп мозговая травма, открытая рана и перелом руки. Ей предстоит длительное лечение. А буйному бывшему, которого задержали, теперь грозит длительная изоляция от общества. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Огневой контроль ВСУ фактически парализовал передвижение в отдельных районах Белгородской области, из-за чего жители вынуждены ждать так называемых «окон безопасности», о которых им сообщают по рациям.
11: Я не могу доехать до работы. Просто не могу, потому что мне постоянно говорят в рацию, что от Титовки до 26-го километра, от 26-го километра до Белгорода ехать нельзя. Вы слышали? От Устинки до Белгорода трассы не пользуемся. Все. Я уже полчаса жду, когда можно пользоваться трассой. Я выехала заранее. Вы не думаете, что там какая-то ненормальная, да, и пытаюсь как-то попасть. Я не знаю, когда я на работу попаду. Вообще, попаду я на нее или нет. Так что, без обид, вот такая жизнь у нас.
1: Главные новости дня.
12: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес. Это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальный колл-центр обзванивает мужчин по всей стране и уговаривает их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
13: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
12: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
14: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
12: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от 1 000 000 до 1,5 000 000 рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
15: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
12: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Журналист Натана Фридриксон о том, что план по демилитаризации Украины провалился.
17: Когда мы начинали специальную военную операцию, цель была четко проартикулирована Владимиром Путиным. Демилитаризация Украины. Что начинается после Мариуполя, когда эти сомнительные вертолеты прилетают за какими-то людьми, которые прятались на Азовстали? Европа, как не в себя, начинает пичкать Украину вооружением. То есть демилитаризация Украины заканчивается на моменте Мариуполя. И, кстати, заметьте, после этих событий и тема демилитаризации Украины отошла. Мы галантно как бы об этом замолчали. И в дне сегодняшнем Европа сама вооружила Украину по самое не хочу. Действительно. Потому что поставки этих грифонов, поставки штурмшедоу, цезарей, чего там только нету, да, это серьезные виды вооружений, некоторые из которых летят в нашу сторону.
16: Политичка о том, что НАТО наращивает количество ядерных ракет и оружия на границе с Россией, станет больше.
18: На ближайшем саммите НАТО будет официально объявлено о решении организации инвестировать в возможности ядерного сдерживания, то есть в расширение производства и поставок ракет с ядерными боеголовками. Одним из инициаторов выступает Польша, которая недавно вслед за другими соседями заявила, что не против, если американское или европейское ядерное оружие появится на ее территории. Нет сомнений, что речь идет именно о наращивании ядерного потенциала, а также о смене парадигмы на атакующую и о тотальном размещении ядерки у наших границ, от Польши и Литвы до, возможно, даже Украины. Одновременно нас пытаются заранее разоружить, и масштабные удары по центрам космической связи тому доказательство. Они не связаны с мостами и топливом, они связаны с ядерной войной. И Украина сейчас целенаправленно готовит к ней Запад.
16: Военный эксперт Анатолий Гагунский о том, почему количество успешных украинских атак по России выросло и как будет развиваться ситуация в ближайшие недели.
19: Сейчас в экспертном сообществе очень разные мысли, и у меня тоже есть свои. И я подчеркиваю, что они подтверждаются и внутренней информацией, скажем так, и наблюдениями. То есть тем, что я вижу за окном и что все россияне видят. Да, действительно, успешных ударов стало больше. И причины тут две. Во-первых, в принципе, в несколько раз выросло количество ударов. То есть, если там в 23-м или 24-м году были только какие-то точечные атаки по приграничной территории, то сейчас, к сожалению, у Киева есть и оружие. И, видимо, решение такое созрело. А второе, что я хочу сказать, именно американские спецслужбы поставляют Украине самую точную информацию по разведке. То есть украинцы с американцами очень точно знают, куда именно пускать ракеты, дроны. Более того, у них есть уже и детализированные карты дислокации российских систем противовоздушной обороны. Так что я говорил и могу только повторить, что атак будет больше, и они будут еще более, скажем так, болезненными, чем сегодня.
20: Радиолента. Прямая речь.
3: Российский автолюбитель обратился с вопросом к юристам и адвокатам. Почему утилизационный сбор стоит дороже самого автомобиля? При этом заводов по утилизации авто в России никто никогда не видел.
21: Пока у нас еще работает интернет, у меня вопрос к юристам и адвокатам. Если никто не может показать, где находится утилизационный завод, если сам утилизационный сбор никак не связан с реальной стоимостью переработки автомобиля, тогда возникает вопрос, законно ли обогащение? И вот вам пример. Chevrolet Suburban 23-го года. Стоимость автомобиля 1,5 миллиона рублей. А вот утилизационный сбор на него 5 300 000. Вопрос, как утилизационный сбор стоит дороже, чем сама машина в несколько раз. Я не юрист, но мне интересно. Если услуга фактически не оказывается, но человек платит за это огромные деньги, то как это трактуется с юридической точки зрения? В большинстве развитых стран государство наоборот доплачивает людям за переработку старых автомобилей, чтобы они пересаживались на более экологичные и при этом обновлялся автопарк. А у нас наоборот. Чем современнее, безопаснее и комфортнее автомобиль, тем больше нас пытаются наказать рублем.
22: И самое интересное, пока людям рассказывают про поддержку отечественного автопрома, вот такие автомобили с тремя рядами сидений, обдувами, проекциями, капитанскими креслами, системами безопасности становятся просто недоступными для обычного человека, потому что вместо конкуренции появляются запреты, гигантские сборы.
20: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
12: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
0: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами. Поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально. То есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
12: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
4: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
12: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
6: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
12: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Говорят военкоры.
23: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
24: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны, создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают в 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. В сочетании с искусственным интеллектом это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
23: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
5: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сгорел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей, даже сверх установленной для них 10% квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
8: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
7: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
9: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
7: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
9: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
7: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
11: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
13: Обуго, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
11: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
13: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
11: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
13: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
11: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
10: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
11: Абсолютно.
10: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
11: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
10: Ничего себе.
11: Да.
10: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
11: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
10: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
11: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
10: Так.
11: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
10: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
11: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
10: Например?
11: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
10: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
11: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
10: То часть работ просто вычеркивают?
11: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
10: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 2026 года, и они заставляют вздрогнуть.
11: Угу.
10: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
11: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
10: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
11: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
13: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
11: Да на это можно разве что забор покрасить.
13: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
11: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
13: По врачам.
11: То есть режут зарплаты.
13: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
11: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
13: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
11: Угу, что там?
13: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
11: Подозреваю, что с социалки.
13: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
11: Это буквально список того, за что губернатора не накажут немедленно.
13: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
11: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
13: 56?
11: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
13: А почему они оказались в такой яме?
11: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
13: Повышать налоги они тоже не имеют права.
11: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
13: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно, но не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
11: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
13: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
11: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
13: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
11: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
13: Волгоградская область срезала треть, почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет, а они ржавели последние 30 лет.
11: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
13: Звучит как финансовая пирамида.
11: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. – Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
13: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
11: Да, трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
13: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
11: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
13: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
11: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
13: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ: смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
11: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
13: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
11: Угу.
13: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
11: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
13: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
11: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
13: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
11: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
13: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
11: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
13: Получается, гражданские расходы поставлены в условия жесткого выживания.
11: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
13: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация.
7: Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес. Это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальные колл-центры обзванивают мужчин по всей стране и уговаривают их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
6: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
7: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
2: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
7: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от миллиона до 1,5 миллиона рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
14: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
7: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала президенту, что выборы в Госдуму пройдут в экстремальной ситуации, и ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности.
15: Сказать, Владимирович, конечно, вот основное отличие этой кампании вот, от кампании 2021 года, аналогично по выборам депутатов Государственной Думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации, принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом вот это отличие этой кампании мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости и прозрачности, сочетание безопасности, но при сохранении все-таки открытости и прозрачности.
20: Главные новости дня.
17: Теперь воевать будут роты машин. Украина впервые применила боевого робота, доставленного дроном на поле боя. Как пишет Forbes, Украина впервые применила воздушную доставку наземного боевого робота с помощью тяжелого дрона. Беспилотник доставил роботизированную платформу с противотанковой миной за линию фронта, после чего выпустил ее для выполнения задачи. Эта технология позволяет преодолеть ограничения мобильности наземных роботов и снизить риск для военнослужащих, отмечает издание.
18: Украинские военные уже используют похожий принцип с FPV-дронами. Крупные беспилотники доставляют небольшие дроны ближе к цели, после чего те самостоятельно выполняют свою задачу.
17: По информации издания, ВСУ также испытали морской вариант этой тактики. Сообщается, что во время первой беспилотной высадки на Кинбурнской косе безэкипажный катер доставил на берег гусеничного робота с дистанционно управляемым пулеметом. После высадки он двинулся вглубь территории, предположительно для разведки и поиска оставшихся российских военных. Идея использовать дроны для доставки других беспилотников или наземных роботов существовала еще до начала СВО. Однако, как отмечает Forbes, именно Украина первой применила этот подход в реальных боевых условиях. Концепция материнского дрона, который доставляет наземного робота в тыл противника, это абсолютная революция, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
0: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
17: Пентагон испытывал аналогичные технологии в 2023, 2009 и 2014 годах. В рамках проекта «Сторг» беспилотник сбрасывал наземного робота на парашюте для разведывательных миссий, а беспилотные вертолеты Fire Scout и K-Max отрабатывали доставку роботизированных платформ. Но ни один из этих проектов так и не был использован в реальных боевых действиях. Украина занимается тем, чтобы заменить треть своих военных роботами. В армии России тактика пока не изменилась. В приоритете именно пешие штурмы, говорит Z-блогер Дмитрий Стешин.
16: Украина лихорадочно наращивает свои возможности. Их концепция стены дронов и наступление с помощью роботов сработала. Я выскажу крамольную мысль, не буду ссылаться на того,

0: снять партию «Яблоко» с выборов, потому что она якобы использует кампанию для пропаганды антироссийских идей.
1: Когда наша фракция единогласно признала правильность проведения специальной военной операции, «Яблоко» сделал заявление, что это преступление, что это абсолютно бесчеловечное решение нашего президента. И сегодня, как вы думаете, может быть, поменяли они свою позицию? Нет. Они говорят, надо прекращать огонь, надо срочно все сворачивать, нужно сдаваться. И у меня очень большой вопрос. Зачем такая партия будет использовать предвыборную программу и возможность донести свои идеи во время избирательной кампании? Зачем? Они иноагенты. Они поддерживают всех иноагентов. Они вредители. Они предатели нашей Родины. Я думаю, что и Генеральной прокуратуре, и нашим органам давным-давно уже обратить внимание на эту партию и задаться вопросом, а стоит ли давать ей возможность во время избирательной кампании доносить свои вражеские, предательские идеи до нашего народа. Предатели должны отвечать за свои действия. «Яблоко» партия – это партия предателей. И не место им не только в Государственной Думе. Они не пройдут, я не сомневаюсь. Но зачем же мы даем возможность им излагать свои вражеские, предательские мысли? Этого быть не должно.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
5: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны, создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают в 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. Сочетание с искусственным интеллектом – это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
4: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
6: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что

0: уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сгорел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
0: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
2: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
3: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
2: Особенно показательно это обращение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
4: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
2: Обращения военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем вопрос, вокруг которого существует огромное количество заблуждений. Очень многие военнослужащие после тяжелых ранений уверены, что бессрочную инвалидность можно получить только через несколько лет, после 2-3 переосвидетельствований. На практике именно так нередко говорят и сами люди. Сначала дадут группу на год, потом еще на год, а уже потом, возможно, бессрочно. Но это далеко не всегда соответствует закону. Существует официальное разъяснение Федерального бюро медико-социальной экспертизы, согласно которому участникам специальной военной операции бессрочная инвалидность может быть установлена уже при первом освидетельствовании. Для этого должны быть выполнены два обязательных условия. Первое условие – проведенное лечение и реабилитация не дали стойкого улучшения здоровья. Второе условие – врач, который оформляет направление на медико-социальную экспертизу, обязан указать в медицинских документах очень важную формулировку – реабилитационный потенциал низкий. Именно эти слова имеют огромное значение. Если их нет в направлении на МСЭ, комиссия может установить инвалидность только на определенный срок, даже если состояние человека уже очевидно необратимо. Поэтому очень важно внимательно читать документы еще до их подписания. Особенно это касается бойцов с тяжелыми последствиями ранений. После ампутаций, тяжелых черепно-мозговых травм, серьезных повреждений позвоночника, тяжелых нарушений зрения или слуха, необратимых последствий контузий, других заболеваний и травм, когда восстановление практически невозможно. Если врачи сами признают, что возможности восстановления крайне ограничены, они обязаны указать это в направлении на медико-социальную экспертизу. Мой практический совет вам. Перед тем, как документы отправят в бюро медико-социальной экспертизы, попросите ознакомиться с направлением. Обратите внимание, содержится ли в нем запись о низком реабилитационном потенциале. Если такой записи нет, а состояние здоровья действительно не позволяет рассчитывать на восстановление, необходимо поставить этот вопрос перед лечащим врачом или врачебной комиссией. Это не формальность. Именно одна фраза в медицинских документах может определить, придется ли человеку ежегодно проходить переосвидетельствование или инвалидность будет установлена бессрочно уже сейчас. И еще один важный момент. Даже если вам первоначально установили инвалидность на определенный срок, это не означает, что решение нельзя изменить. При наличии соответствующих медицинских оснований и правильно оформленных документов вопрос может быть пересмотрен. Поэтому внимательно относитесь ко всем медицинским документам. Очень часто именно они становятся главным доказательством при защите ваших прав. Берегите себя и своих близких. Друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобу и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
2: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
6: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижения российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
2: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
6: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблемы банка. Wildberries должен банкам миллиарды». От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
7: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
8: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожения огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
9: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами. Поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально. То есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
2: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
10: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
2: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
11: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
2: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Топливный кризис охватывает все больше российских регионов. Местные жители расстраиваются и винят во всем хомяков и паникеров, которые запасаются горючим впрок.
13: Дорогие друзья, я готов вам показать то, чего вы все боялись, то, чего вы все не хотели, и я в том числе этого тоже не хотел. Погнали!
14: А вот так вот начинается все. Видимо, начинается, ребят, вторая волна пошла, судя по всему. Меня очень сильно нервирует. Думаю, так же, как и вас.
15: 6 августа, 26 год. Случился прилет дрона в соседний регион. И все побежали снова за бензином на заправке. Снова создаются очереди. Только все выздоровели. Только бензин вернулся в нормальное ценовое состояние. Пропали очереди на заправках. Сейчас снова все побежали на заправки. Зачем? Я знаю, что у большинства людей, сейчас стоящих в очередях, есть бензин в баке, есть бензин в канистре, в бочках в гаражах. Он уже у вас портится, он выдыхается. Зачем вам еще больше бензина? Большинство людей, которые сейчас стоят в очередях, это хомяки и паникеры. Я лично сейчас еду в магазин за гречкой и бумагой туалетной. Чего я вам рекомендую делать? Успокойтесь, пожалуйста. Не создавайте очередной топливный кризис.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
16: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и раннее новое время по всей Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории Древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который добровольно и осознанно признался в том, что является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах перед Инквизицией, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, который трижды в год спускается в преисподнюю, чтобы сражаться с чертями за будущий урожай. Это заявление полностью перевернуло представление о том, кто такие вервольфы в глазах простого народа. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими воинами-оборотнями прорывается сквозь закрытые врата ада, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных ради защиты общины. Авторитетные историки и психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором человек искренне верит, что физически он превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления спорыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие по действию к сильным галлюциногенам, вызывающие яркие коллективные видения и устойчивый бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сбиты с толку заявлением Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание в суровых условиях. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой эпохи. Мы анализируем каждый сохранившийся протокол допроса, осознавая, что за ними скрывается не просто сказка, а отражение мировоззрения людей, для которых граница между нашим миром и иным была прозрачной. Лионские оборотни стали символом того, как даже в самые темные времена человек искал смысл и высшую справедливость, превращая свои страхи в героические битвы с силами зла. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
17: Руна дня на 8 августа. Давайте спросим, что же нам подскажут руны в этот день. 8.08. Очень магический день. Закрываются врата льва. Итак, у нас выпала руна Беркана. Беркана – это самая главная женская руна, руна роста, обновления, плодородия, исцеления и богатства. Еще это руна материнства, заботы и защиты. И такой, знаете, чистой, мудрой женской энергии. И Беркана всегда говорит о начале чего-то нового. Это может быть развитие и поддержка вот буквально на всех уровнях, от физического до духовного. То есть под ее влиянием человек может ощутить потребность в заботе о себе и других, в создании какой-то гармонии в доме, уюта, порядка в жизни. Это время очень благоприятных изменений. В работе наступит период, когда важно внимательно подойти к деталям и обязательно помочь коллегам или, может, младшим сотрудникам. Вот проявить это, знаете, такое родительское тепло. Это откроет вам возможности для профессионального роста. То есть вы сами себе поможете возвыситься по карьерной лестнице, просто проявив заботу о близком, да? В отношениях, конечно же, гармония, забота, теплая атмосфера. Кто хотел давно забеременеть, то может в этот день узнать радостную новость. Может, о беременности или о удачном прогрессе в лечении от бесплодия, например, да? Еще это день, когда стоит уделить внимание близким, проявить заботу, понимание. Плюс все новые идеи можете смело воплощать. Это принесет успех и деньги. Можно сгладить любые конфликты. Обязательно проведите время с близкими. позаботьтесь о тех, кто может в больнице из родных, да? Дайте понять вашему партнеру или друзьям, что они очень важны для вас. Вот эта вот энергия тепла, заботы, комфорта, когда тебя вот кутают, и ты понимаешь, что ты маленький, в безопасности, каждый в этом нуждается. Здоровье под влиянием этой руны тоже требует заботы и внимания к себе. То есть уделите время своему телу, отдохните. Если вы давно откладывали визит к врачу или, может, необходимость заняться здоровьем, это подходящий момент начать. И ваше тело обязательно вас отблагодарит здоровьем. Так что, вау, обожаю такие прогнозы. Максимально хороший день ждет нас. Не упустите возможность им насладиться, наполниться. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: Жители Москвы и пригорода массово сообщают о громком грохоте, очень похожем на взрыв. Москвичей успокаивают, что громкий хлопок в столице связан с переходом истребителя Су-35 на сверхзвук.
19: Слушайте, я не сильно тут хочу размусолить эту тему и эти новости собирать. Я просто хочу сказать, что я прожил около военного аэродрома 18 лет, и такие звуки слышал регулярно, там, каждую неделю, на протяжении всей своей жизни. Взросление. И этот звук, похоже, действительно он имеет место быть, но за 5 лет войны такой звук мы бы услышали, чтобы вся Москва содрогнулась и прям все начали обсуждать, что это было такое. И такое было бы уже хотя бы минимум один раз. Потому что за 5 лет здесь, над московским регионом, пролетело уже, наверное, тысячи, если не десятки тысяч самолетов, не гражданских, а военных. И мы бы такое хотя бы раз бы точно за 5 лет услышали, если бы это был сверхзвуковой барьер. Нет такого. Я не думаю, что есть такая ситуация, что они переходят на сверхзвук только в каких-то там далеких регионах, а над Московской областью не переходят. Нет. Мы бы такое слышали, и такое явление было бы частым, но мы его не слышали ни разу больше.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
20: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции, что за месяц подорожало сильнее всего. Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовиться на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО, то есть ожидаем ухудшение качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты – и занимает по этому показателю 4-е место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
21: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программу голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
20: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
0: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
20: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
3: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
22: У нас всегда была жопа в стране.
23: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
20: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
24: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной, воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
20: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум 2 детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще 2 статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратные действия против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
4: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
20: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под сотню тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь.
7: подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
8: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
11: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, А вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
10: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
2: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
13: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
14: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
10: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
15: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
10: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
16: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
25: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
26: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
10: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
12: Депутата Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Дованкова рассмешил вопрос ведущего. Как взять ипотеку при зарплате 60 тысяч рублей в месяц?
27: Да никак. Ну правда, никак. То есть это.
28: Давай подчеркнем, что это грустный смех.
27: Смотри, это невозможно. Ну просто в Москве 100% невозможно. А везде, ну еще хуже. Но это смех сквозь слезы. Ну, конечно, невозможно.
28: Я понимаю, что это.
27: Ну просто невозможно, потому что.
28: Ну что, мало застрелиться, того, что
27: 20% за ипотеку платить это невозможно. А второй невозможно еще и платеж первый. Ну почему он 20? Почему 30%?
28: Ну, да. Там 20.
27: Почему не на 25 лет тебе дают ипотеку, а на 7?
7: Главные новости дня.
10: Хотели одно, а вышло все наоборот. Z-блогеры заявили, что за 4 года СВО денацифицировать Украину не вышло, а вот вооружить на ура. На пятом году специальной военной операции военкоры признают, что россияне до сих пор не могут понять, зачем вообще продолжаются боевые действия. Несмотря на то, что целями СВО официально называли денацификацию и демилитаризацию, никто так и не понял, что конкретно означают эти термины и как этих целей достичь, отмечают Z-блогеры.
0: Ну, обывателю непонятно еще, когда нет разъяснения самой широкой рамки, да? Потому что, допустим, у нас же заявлено две цели. Демилитаризация, денацификация. Демилитаризация плюс-минус, ну, понятно, потому что это сокращение, ну, конкретного вооружения, правильно, техники. А вот с денацификацией до сих пор не очень понятно. Ну, то есть, вот что это предметно.
10: Z-блогеры констатируют, что специальная военная операция обходится стране слишком дорого и в прямом, и в переносном смысле. Ведь за 4,5 года на СВО пришлось потратить около триллиона долларов, а на фронте погибли по разным подсчетам около 500 000 российских военных. При этом результат оказался противоположным заявленным целям, говорят военкоры.
3: Сокращение нацистов.
0: Тоже, а их больше становится.
3: Не знаю, я перевел просто на русский язык как разоружение и разохранение. Но, честно говоря, происходит скорее обратное.
0: Ну, так, значит, о чем речь?
3: Вооружаются и охреневают.

0: Ожидали, что она затянется надолго. Боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
1: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
2: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
3: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
4: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
0: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Ожидается, что новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом власти это опровергают и утверждают, что новая волна мобилизации в России не планируется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически отказал России в просьбе вынести на референдум вопрос выбора между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом.
7: Очевидно, что невозможно этот вопрос вывести на решение граждан Армении без предварительной институциональной подготовительной работы. И даже после этого будет необходимо обратиться в ЕС с официальной заявкой о вступлении в Европейский Союз. А после этого будет необходимо получить статус государства-кандидата на вступление в ЕС. Без прохождения как минимум большой части перечисленных этапов проведение референдума по указанному вопросу будет бессодержательным и будет означать, что мы ожидаем от своих граждан ответа на вопрос, которого на данный момент просто не существует. Будет означать, что мы ожидаем, что граждане Армении выбрали между двумя альтернативами, одной из которых не существует. Это будет неуважительно по отношению к нашему народу и практически нелегитимно.
5: На радио «Лента». Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Военный аналитик Святослав Голиков объясняет, как Украина изолирует Крым и какими будут последствия.
9: С февраля-марта покатился этот террор на тактическом уровне, то есть выбивание тактической логистики. Ну вот, опять же, уже с переходом в оперативно-тактическую зону, то есть свыше 20 километров. 20, вот эта вот тактическая зона, все, она закрыта уже напрочь, переползли туда, то есть на 50. Развернули потом кампанию уже активно, вот это вот, Middle Striker и Deep Striker. Системность работы, то есть видно четкое целеполагание, то есть что они делают, для чего они делают. Изоляция Крыма есть одновременно. Изоляция наших войск в Северной Таврии. То есть, главным образом, силы группировки войск Днепр и в значительной степени группировки войск Восток. По всему материковому югу, то есть по всей трассе Новороссия, по логистическим маршрутам в ДНР, ЛНР. В данном случае, если мы говорим про юг, да, это я про группировку Восток.
8: Военкор Анатолий Добронравов о пытках и унижениях в российской армии.
10: Дело в том, что каждый, кто на передке провел больше месяца, прекрасно знает, что подвалы и ямы для своих – это наша гнилая реальность. Это так. Нужно

0: об этом сказать прям без вот этих виляний. Да, людей списывают в без вести пропавших просто за то, что они не захотели дохнуть ради красной галочки на карте комбата. Да, это так. И скоро об этом будут говорить тысячи таких, как Лумин. Нас Родина сюда послала, мы ее защищаем, а относятся к нам хуже, чем скоту на убой. Никакого уважения. Поэтому, если верхи не очнутся и не начнут сажать этих царьков с погонами, то для многих уже будет поздно.
1: Публицист Алексей Суконкин о том, что мобилизация в России не поможет переломить ход войны.
2: По мнению противника, а это анализ сотен сообщений, высказываний и официальных заявлений, мобилизация в России, вероятно, позволит на пару лет закрыть вопрос восполнения потерь, которые несет российская армия на спецоперации, а они огромные. Что даст Генштабу, необоснованную современными реалиями, уверенность в успехе плана по взятию Новороссии и, может быть, Харькова и даже Киева, чего, как мы видим, не удается достичь при имеющихся темпах набора на службу по контракту. При этом противник наращивает выпуск дронов, решает прорывные вопросы по использованию в военном деле искусственного интеллекта, внедряет в войсках сетевые системы информационного обеспечения поля боя, а также на практике реализует сразу два приоритетных проекта. Выбивает нам тылы и проводит оперативно-стратегическую изоляцию сразу нескольких группировок войск на южном направлении. И при таком раскладе сил, сколько бы мы ни собрали народу, поражение будет просто гарантировано.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Сестра российского военного из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады записала обращение к министру обороны Андрею Белоусову с просьбой предотвратить отправку на передовую ее брата, так как двое братьев уже погибли на СВО.
5: Обращаюсь к министру обороны Российской Федерации Андрею Ремовичу Белоусову. Я Тихонова Олеся Михайловна, родная сестра рядового Соловьева Василия Михайловича, которого сейчас на данный момент везут обнулять. Слово «обнулять» я не придумала сама. Это слово было сказано при этапировании его с Красноярска в Новосибирск. Ребята стали возмущаться на то, что им даже не дали одеться. Их повезли в одних трусах и носках. На что им было отвечено сотрудниками, которые их этапировали, о том, что смысл вам возмущаться, вас все равно везут обнулять. Также у него с марта месяца два пропавших брата, как и у меня. Он единственный сын, который остался у матери, у меня, как у сестры. И единственный кормилец, скажем так, на три семьи. У его жены на днях привезли единственного брата в цинковом гробу. И сейчас его везут на обнуление. Я прошу вас, пожалуйста, помогите остановить этот беспредел. Мы устали уже хоронить родных.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. И что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на которые люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь, ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8000 километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8000 километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот в Wildberries это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше? В секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан. В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимое было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
8: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
7: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
9: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
7: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
10: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот, долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
7: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО – вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
12: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами. Поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально. То есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
11: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
13: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
11: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
14: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
11: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
15: Французскую РСЗО испытают на Украине. Военкор Живов о системе «Тандарт».
16: Сообщается, что аналог французского «Хаймер Стандарт» пройдет испытание на Украине, чтобы получить отметку «Проверено в бою». После этого система будет принята на вооружение Франции. «Тандарт» должен будет заменить М-270, которые признаны устаревшими. По данным медиа противника, начальная дальность ракеты составит около 150 километров. В рамках второй фазы программы, которую планируется реализовать к 2035 году, этот показатель должны увеличить до 500 километров. Ракета снаряжена боевой частью массой 100 килограммов, а также двигательной установкой от компании «Roxel» и модулем наведения AASM от «Safran». Этот боеприпас будет использоваться в паре с грузовой платформой «Скания Франс», способной перевозить 8 ракет и передвигаться по дорогам со скоростью до 80 км в час с запасом хода до 600 км. Испытывать эту штуку будут на нас.
15: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
16: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
15: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
17: На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности, и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленные для них 10% квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
16: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
11: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
18: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
11: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
18: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
11: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительные преимущества. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
15: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
16: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием «Eastern Flank Deterrence Initiative», будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
15: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
16: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды. От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки».
15: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
19: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема — танки и боевые машины — это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожения огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Старший сержант 2-го взвода штурмовой роты Дмитрий Липунов рассказал, что его, инвалида 3-й группы, неспособного держать оружие в руках, отправляют на штурм.
20: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня 3-я группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего 2 пальца. Рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат. Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас 4. 2-й человек, у него тоже ранение, должен списать по категории D. Тут полностью плечо отсутствует. 3-й человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм. Вот такой беспредел стал традицией российской армии.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте, абитуриент набирает почти 260 баллов, но остается без бюджета, а его конкурент поступает с результатом вдвое ниже, потому что у него есть семейная льгота. С этого года участникам спецоперации и их детям могут передавать даже свободные места, предназначенные сиротам и людям с инвалидностью. Сегодня расскажем, как военная биография родственника превратилась в преимущество при поступлении и почему последствия этого решения почувствуют не только абитуриенты.
22: Слушай, тут надо сначала разобраться в самой базе. Как вообще работает архитектура поступления в российские вузы на данный момент? Исторически же бюджетное место, то есть вот это бесплатное обучение, оно всегда было главной наградой за оценки.
21: Да, такой классический социальный лифт. Строгая меритократия, где баллы ЕГЭ – это, по сути, универсальная валюта.
22: Ага, 100%. Но сейчас эта система проходит через, скажем так, очень жесткую структурную трансформацию.
21: И чтобы эту трансформацию увидеть, достаточно разобрать 4 основных маршрута поступления, 4 пути, по которым формируются списки зачисленных. Первый — это общий конкурс.
22: Это та самая битва умов, да?
21: Именно. Где решают сотые доли баллов, медали, олимпиады. Второй маршрут — целевой набор. Это когда студент учится за счет будущего работодателя и потом обязан отработать контракт. Третий — особая квота. Государство давно выделило ее для самых социально уязвимых — сирот и людей с инвалидностью.
22: Так, а четвертый?
21: Это вот эта новая история.
22: Да, четвертый – это отдельная квота, введенная недавно для участников боевых действий и их семей. И вот тут начинается самое важное. Раньше главное правило было каким? Если льготные места остаются пустыми, они возвращаются обратно в общий конкурс. То есть, грубо говоря, пустующее кресло в аудитории в итоге доставалось просто абитуриенту с высокими баллами из общей очереди.
21: Абсолютно верно. Но с 2026 года математика фундаментально изменилась. Теперь, если сироты или люди с инвалидностью не занимают свои места по особой квоте, эти места больше не возвращаются отличникам.
22: Подожди, а куда они тогда идут?
21: Они перекидываются в ту самую четвертую категорию получателям отдельной квоты.
22: Ну, не знаю. Если сироты все равно не пришли, места пустуют, то, ну, какая разница, кому их отдать? Место ведь не пропадать же должно. Логично?
21: Логично, пока не посмотришь на цифры. Вот смотри, конкретный пример. Санкт-Петербургский государственный университет, программа «Искусственный интеллект». Одно из самых сложных направлений в стране.
22: Угу. Там конкурс обычно космический.
21: Вот именно. Всего на программу дают 60 бюджетных мест. По закону 10% сиротам и еще 10% военным и их семьям. То есть по 6 мест каждой группе. Но и с сиротам документы принесли только трое.
22: Так, получается, 3 места зависли в воздухе. Деньги-то на них уже выделены.
21: Да. И эти 3 места, которые раньше спасли бы 3 умников, которым буквально пары баллов не хватило в общем конкурсе, они просто уходят в отдельную квоту. В итоге там оказывается уже не 6 мест, а 9.
22: Ого.
21: Доля одной конкретной льготы мгновенно вырастает с 10 до 15%. А в Московском государственном университете, например, на юриспруденции, квота таким образом вообще раздулась на 35%.
22: Слушай, я бы привела тут аналогию с самолетом. Это прям как овербукинг. Представь, авиакомпания зарезервировала первый ряд для пассажиров с особыми потребностями. Рейс вылетает, пассажиров нет.
21: А у гейта толпа отличников с билетами.
22: Да-да. По старой логике, пустые кресла отдали бы людям из эконома, которые долго копили мили и имеют статус. Но по новым правилам авиакомпания идет в бизнес-класс и сажает туда людей с правильными связями. А обычные пассажиры просто остаются в переполненном терминале.
21: Отличная аналогия. И итог один. Огромный объем бюджета просто капсулируется и вообще не доходит до открытой конкуренции.
22: Масштаб, конечно, поражает, но это, наверное, все-таки не сотни тысяч людей. Насколько сильно это влияет на общую картину по стране?
21: Влияет радикально. Динамика носит просто лавинообразный характер. Если в 2023 году по этой льготе в российские вузы поступило около 9 тысяч человек...
22: Ага, 9 тысяч, так?
21: То в 2026 уже почти 42 тысячи.
22: 42 тысячи, слушай, но это же население целого города.
21: Вот именно. И анализ списков ведущих университетов показывает жесткую реальность. Около 75% студентов, зачисленных по этой квоте в топовые вузы, либо вообще поступали без экзаменов.
22: Либо...
21: Либо их баллы были катастрофически ниже проходного порога прошлых лет. В ПСПГУ проходили со 125 баллами, в ДВФУ со 130.
22: Не, ну давай честно, ЕГЭ – это же вообще не приговор и не идеальное мерило таланта, правда?
21: Ну, спорно.
22: Ну, правда же, тесты не всегда показывают реальный потенциал. Слабый школьник, ну, не знаю, перенервничал, может превратиться в гениального специалиста. Разве университет не должен просто потянуть таких студентов за первый-второй курс? Вытянуть их на нужный уровень?
21: Идея, что университетская среда компенсирует любые пробелы, она разбивается реальность критических профессий. Одно дело не добрать баллы на философию.
22: Ну да, там можно книжками догнать.
21: Да, сиди ночами, читай. Другое дело – медицина. Давай посмотрим на Воронежский государственный медицинский университет. Направление педиатрия.
22: Это детские врачи.
21: Да. Проходной балл в общем конкурсе в прошлом году был 262. А по квоте брали абитуриентов с результатами от 195 до 202 баллов. Разрыв 67 баллов.
22: Жесть! 67 баллов разницы в сумме за 3 предмета? Это же больше 20 баллов отставания по каждому.
21: Именно. Химия, биология, русский язык. 20 баллов разницы по химии – это значит, что человек вообще не понимает базовых химических процессов.
22: То есть это буквально разница между глубоким знанием и просто угадыванием ответов в тесте.
21: Абсолютно. И надеяться, что вуз за пару семестров как-то нивелирует такую гигантскую разницу у будущих детских врачей, ну, это крайне слабый инструмент контроля. Сегодня комиссия закрывает глаза на низкие баллы, а через 5 лет этот человек будет рассчитывать дозировку наркоза для младенца.
22: Слушай, но при таких низких порогах входа эта квота должно быть генерировать просто ажиотажный спрос. Если шанс поступить так высок, то даже все побегут?
21: Побежали. И это породило парадокс, жесточайшую конкуренцию уже внутри самой квоты.
22: Да ладно? Прям внутри льготников?
21: Да. На престижных направлениях спрос настолько огромен, что система начинает задыхаться. Стоматология. На 10 квотных мест подали больше 300 заявлений.
22: 300 человек на 10 мест. Слушай, ну это 30 человек на место. Конкурс как в отряд космонавтов. И как они выбирали? Места физически не хватает.
21: Пришлось включать жесточайшие фильтры. Зачислили 11 человек, но комиссия брала исключительно тех, кто шел без экзаменов и при этом имел медали или наивысшие достижения.
22: Вот это, конечно, потрясающая ирония. Получается, знания-то все-таки начинают иметь вес, но только после того, как правильная биография пропустила тебя в нужную очередь.
21: Точная формулировка. Знания теперь не билет на вход, а лишь доп-опция внутри VIP-зоны. Сначала статус, потом и компетенции. И вот на фоне этой давки возникает вопрос про тех самых сирот и людей с инвалидностью.
22: Чьи места изначально забрали? Но административно же говорят, что эти места просто никому не нужны, не востребованы.
21: Объявить место невостребованным на бумаге очень легко. Но сироты не идут в топовые вузы не потому, что у них нет амбиций.
22: А почему тогда?
21: Глухие барьеры. Отсутствие безбарьерной среды, например, человек на коляске не поедет в столичный вуз, если там нет оборудованных пандусов и нормальных общежитий. Плюс у выпускников детдомов банально нет финансовой подушки на переезд.
22: И стипендия этого явно не покрывает.
21: И близко не покрывает. Плюс нет никакой навигации, чтобы помочь им собрать горы медицинских справок. Вместо того, чтобы устранять эти барьеры, строить пандусы, давать гранты на переезд, государство просто изымает места у уязвимой группы.
22: И передает другой, для которой административная поддержка выстроена безупречно. Поразительно. Но, слушай, места-то на бюджете не резиновые. Раз конфликт за места такой острый, вузы же должны как-то реагировать.
21: Они реагируют. Ищут обходные пути за свой счет. И тут открывается совершенно новая социальная проблема. Образование начинает встраиваться в военный рекрутинг.
22: Так, а вот сеттера место поподробней. Это как?
21: Высшая школа экономики в 26-м году предложила абитуриентам, которым не хватило баллов на бюджет, бесплатное обучение на коммерческом отделении за счет самого университета.
22: Звучит щедро. В чем подвох?
21: Взамен абитуриент берет академотпуск и обязывается отслужить 1 год в добровольческом отряде «БАРС» или в войсках беспилотных систем.
22: Слушай, ну если отстраниться, звучит как рациональная сделка. В мире полно таких практик. Нет денег на престижный диплом – отслужи, и университет все оплатит. Чем плох такой социальный лифт?
21: Тем, что это ловушка так называемого условного равенства. Смотри, 2 человека с одинаковыми баллами. Обоим чуть-чуть не хватило до бюджета.
22: Так.
21: Но один из обеспеченной семьи, а другой из бедной. Обеспеченный абитуриент просто покупает платное место. Учится, строит карьеру, живет обычной жизнью.
22: А абитуриент без денег вынужден выбирать между отказом от профессии и реальным риском для жизни.
21: Именно. Бедность заставляет академически способного молодого человека рисковать здоровьем. И университет в этой схеме превращается из места производства знаний в часть военной кадровой инфраструктуры. Диплом становится наградой за службу.
22: Да, это реально меняет саму суть высшей школы. Но я вот о чем подумала. Давай перенесем фокус приемных комиссий на то, что происходит дальше. Вот наступает 1 сентября.
21: Да, начинается учеба.
22: И в одной аудитории оказываются студенты, поступившие с высочайшими баллами, и те, кто зачислен по квотам с минимальным порогом. Они же сидят за одними партами.
21: И это механизм бомбы замедленного действия. Отложенный кризис. Никто не пишет отдельные учебники по сопромату или анатомии для тех, кто сдал ЕГЭ на 130 баллов. Программа единая.
22: И вся тяжесть ложится на плечи преподавателя.
21: Абсолютно. Преподаватель оказывается в заложниках. У студента нет знаний, надо ставить 2 и отчислять. Но отчислить льготника значит политически признать, что вся эта мера соцподдержки провалилась.
22: К тому же я читала, что вузам просто невыгодно отчислять студентов из-за подушевого финансирования. От их количества же зависит бюджет самого университета.
21: Да, Отчислишь студента, потеряешь деньги на оборудование, коммуналку и, самое главное, на зарплаты самим преподавателям.
22: Математика выживания. Значит, преподаватели вынуждены рисовать тройки и просто тянуть таких студентов до диплома.
21: Да, закрывать глаза на несданные лабораторные. Проблема просто заметается под ковер. Никакой публичной статистики об отчислениях или академических долгах квотников просто не существует в природе.
22: Потому что успех социальной поддержки измеряется только на входе.
21: Верно. Измеряется числом выданных мест открытой дверью, а не числом реальных специалистов на выходе. Социальная поддержка одной группы оплачивается чужим шансом, а риски катастрофического снижения качества специалистов просто откладываются на будущее.
22: На те самые 5-7 лет, когда они выйдут на рынок труда.
21: Да. И когда они выйдут, их дипломы ничем не будут отличаться от дипломов отличников. В общем, картина получается предельно несправедливая. Абитуриент может годами готовиться, набрать высокие баллы и все равно уступить бюджетное место человеку, чьим главным преимуществом оказался печальный статус родственника. И беда не только в этом, но и в том, что когда речь идет о будущих врачах, инженерах и других специалистах, семейная льгота вместо знаний становится проблемой уже для всей страны. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции. Что за месяц подорожало сильнее всего? Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовиться на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО. То есть ожидаем ухудшения качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты – и занимает по этому показателю четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. Из-за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
2: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программу голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
0: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
5: рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
0: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
6: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
8: У нас всегда была жопа в стране.
23: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
0: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
24: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной, воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
0: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум 2 детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще 2 статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратные действия против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
19: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных.
7: Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 1500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
9: К сожалению, даже

0: экономику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2021.

0: 2023. Затем рапортовали про 2024. После подвинули на 2026. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров, мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал Балтийский лоцман в ТикТок. Радиолента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Житель Суджи рассказал, как местные власти заботятся о тех, кто потерял жилье во время боевых действий в Курской области.
4: Тут по телевизору говорят, нам беспрецедентные меры поддержки оказывают. Просто завалили нас всеми. Единственное, что КНП действует, это бесплатный проезд на территории Курской области. Да, пока. Платный КТО на общественном транспорте. Все. Доклады красивые идут на Москву отсюда. Все хорошо, все замечательно. Просто шикарно. Теперь ситуация какая? Ну, грубо говоря, разберемся просто на примере. Отец там жил. Он там был прописан. Просто как бы дом формально, честно, на мне, хотя это был его дом. Сейчас подаю на сертификат по зелено с детьми. Я оставляю отца без жилья. Сертификат мне будет не положен. Подаю жилье по отцу. Я оставляю свою семью без жилья. Ну, и вот что делать? Как жить? Вот как быть? Вот куда? Ему восьмой десяток уже. Куда он пойдет? Если у вас, ну, как бы была доля, мама приобрела жилье, и у вас там доля была, вам аренда не положена. Да, аренда не положена. Муж с женой развелись, были вместе прописаны. Жена подала, мужу аренда не положена. Живи как хочешь. В седьмом устрою заехал к отцу, говорю, пап, я говорю, поеду, как бы связи нет, нифига. Ни милиции, ни полиции. Слушай, никого не было из власти, вообще никого. Абсолютно никого. Мне вот до сих пор интересно. Но это, наверное, не ответят. Была ли вообще у нас по суше объявлена эвакуация?
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Теперь воевать будут роты машин. Украина впервые применила боевого робота, доставленного дроном на поле боя. Как пишет Forbes, Украина впервые применила воздушную доставку наземного боевого робота с помощью тяжелого дрона. Беспилотник доставил роботизированную платформу с противотанковой миной за линию фронта, после чего выпустил ее для выполнения задачи. Эта технология позволяет преодолеть ограничения мобильности наземных роботов и снизить риск для военнослужащих, отмечает издание.
6: Украинские военные уже используют похожий принцип с FPV-дронами. Крупные беспилотники доставляют небольшие дроны ближе к цели, после чего те самостоятельно выполняют свою задачу.
5: По информации издания, ВСУ также испытали морской вариант этой тактики. Сообщается, что во время первой беспилотной высадки на Кинбурнской косе безэкипажный катер доставил на берег гусеничного робота с дистанционно управляемым пулеметом. После высадки он двинулся вглубь территории, предположительно для разведки и поиска оставшихся российских военных. Идея использовать дроны для доставки других беспилотников или наземных роботов существовала еще до начала СВО. Однако, как отмечает Forbes, именно Украина первая и применила этот подход в реальных боевых условиях. Концепция материнского дрона, который доставляет наземного робота в тыл противника, это абсолютная революция, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
7: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
5: Пентагон испытывал аналогичные технологии в 2023, 2009 и 2014 годах. В рамках проекта «Сторк» беспилотник сбрасывал наземного робота на парашюте для разведывательных миссий, а беспилотные вертолеты «Fire Scout» и «K-Max» отрабатывали доставку роботизированных платформ. Но ни один из этих проектов так и не был использован в реальных боевых действиях. Украина занимается тем, чтобы заменить треть своих военных роботами. В армии России тактика пока не изменилась. В приоритете именно пешие штурмы, говорит блогер Дмитрий Стешин.
8: Украина лихорадочно наращивает свои возможности. Их концепция стены дронов и наступление с помощью роботов сработала. Я выскажу крамольную мысль, не буду ссылаться на того, кто мне это сказал. Это цитата из разговора с пленным ВСУшником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV-дронов.
5: Преимущества Украины в дронах признают и военные аналитики. По их словам, на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Американский фермер Джастас Уолкер, прославившийся как веселый молочник, сообщил, что его вместе с семьей могут выдворить из России.
9: Тут позвонили с Уфамаса и сказали, что я даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы находимся просто в таком шоковом состоянии. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно. Увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать. Но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на том, чтобы семья уехала. Это просто, опять же, ну, это прямо аж слов не нахожу.
10: Криминальные новости.
11: Арестован военный, расстрелявший военнослужащих и гражданских в Крыму. Севастопольский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО до 4 октября Максима Алистратова, сообщила пресс-служба суда. Военнослужащего обвиняют в убийстве минимум 4 человек и покушении на убийство еще не менее 4. Ему также вменили статьи о дезертирстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества и 5 эпизодов нарушения неприкосновенности жилища. 4 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военный открыл стрельбу по сослуживцам и напал на мирных жителей в селе Хмельницкое. В итоге погибли 4 человека, один военный и 3 жителей села, в возрасте от 59 лет до 71 года. Еще 4 получили ранения, стрелявшего задержали. Максиму Алистратову 21 год, он родился и вырос в Саратовской области. В Калининградской области начинается суд над 49-летним местным жителем за попытку убить собственного сына. Как сообщает прокуратура, в декабре прошлого года мужчина во время конфликта в поселке Добрино Гурьевского района дважды ударил ножом в спину своего 18-летнего сына. Лезвие ножа пробило легкое. Юноша выжил только благодаря профессионализму врачей. Причина озверения отца не сообщается. Мужчина и раньше не отличался примерным поведением. Был судим. А в момент совершения нового преступления находился под административным надзором как злостный нарушитель порядка. Раненого юношу успели довести до больницы и спасти. Его отца отправили в СИЗО. 18-летняя мать задушила своего 3-месячного сына в городе Ужур Красноярского края. Трагедия произошла в квартире, где она жила с ребенком и родителями. Утром, когда старшие ушли на работу, она осталась с малышом одна. Младенец заплакал, а мать тщетно пыталась его успокоить. Потом в сердцах сдавила руками шею и голову малыша. Ребенок погиб. Девушку задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Москвич жестоко отомстил бывшей возлюбленной за разбитое сердце и проигрыш в боулинг. Женщину госпитализировали. По данным ШОТ, после расставания экс-возлюбленные посчитали, что дружба между бывшими бывает. А потому в компании с общими знакомыми они отправились налаживать мосты в боулинг-клуб в Кузьминках. Но как только девушка стала побеждать в игре, брошенный ранее, мужчина пришел в ярость. Ударил ее бутылкой по голове и принялся избивать. У пострадавшей череп мозговая травма, открытая рана и перелом руки. Ей предстоит длительное лечение. А буйному бывшему, которого задержали, теперь грозит длительная изоляция от общества. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
10: Радиолента. Прямая речь.
3: Огневой контроль ВСУ фактически парализовал передвижение в отдельных районах Белгородской области, из-за чего жители вынуждены ждать так называемых окон безопасности, о которых им сообщают по рациям.
12: Я не могу доехать до работы. Просто не могу, потому что мне постоянно говорят в рацию, что от Титовки до 26-го километра, а от 26-го километра до Белгорода ехать нельзя. Вы слышали? От Устинки до Белгорода трассы не... Все. Я уже полчаса жду, когда можно пользоваться трассой. Я выехала заранее. Вы не думаете, что там какая-то ненормальная, да? И пытаюсь как-то попасть.
13: Ищи срочное укрытие.
12: Я не знаю, когда я на работу попаду. Вообще, попаду я на нее или нет. Так что, без обид. Вот такая жизнь у нас.
10: Главные новости дня.
14: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес. Это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальный колл-центр обзванивает мужчин по всей стране и уговаривает их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
13: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
14: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
15: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
14: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от 1 000 000 до 1,5 млн рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
16: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
14: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
10: Радио Лента. 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Журналист Натана Фридрихсон о том, что план по демилитаризации Украины провалился.
17: Когда мы начинали специальную военную операцию? Цель была четко проартикулирована Владимиром Путиным – демилитаризация Украины. Что начинается после Мариуполя, когда эти сомнительные вертолеты прилетают за какими-то людьми, которые прятались на Азовстале? Европа, как не в себя, начинает пичкать Украину вооружением. То есть демилитаризация Украины заканчивается на моменте Мариуполя. И, кстати, заметьте, после этих событий и тема демилитаризации Украины отошла. Мы галантно как бы об этом замолчали. И в дне сегодняшнем Европа сама вооружила Украину по самое не хочу. Действительно. Потому что поставки этих грифонов, поставки штурмшедоу, цезарей, чего там только нету, да, это серьезные виды вооружений, некоторые из которых летят в нашу сторону.
2: Политичка о том, что НАТО наращивает количество ядерных ракет и оружия на границе с Россией, станет больше.
14: На ближайшем саммите НАТО будет официально объявлено о решении организации инвестировать в возможности ядерного сдерживания, то есть в расширение производства и поставок ракет с ядерными боеголовками. Одним из инициаторов выступает Польша, которая недавно вслед за другими соседями заявила, что не против, если американское или европейское ядерное оружие появится на ее территории. Нет сомнений, что речь идет именно о наращивании ядерного потенциала, а также о смене парадигмы на атакующую и о тотальном размещении ядерки у наших границ, от Польши и Литвы до, возможно, даже Украины. Одновременно нас пытаются заранее разоружить, и масштабные удары по центрам космической связи тому доказательство. Они не связаны с мостами и топливом, они связаны с ядерной войной. И Украина сейчас целенаправленно готовит к ней Запад.
2: Военный эксперт Анатолий Гагунский о том, почему количество успешных украинских атак по России выросло и как будет развиваться ситуация в ближайшие недели.
18: Сейчас в экспертном сообществе очень разные мысли, и у меня тоже есть свои. И я подчеркиваю, что они подтверждаются и внутренней информацией, скажем так, и наблюдениями. То есть тем, что я вижу за окном и что все россияне видят. Да, действительно, успешных ударов стало больше. И причины тут две. Во-первых, в принципе, в несколько раз выросло количество ударов. То есть, если там в 23-м или 24-м году были только какие-то точечные атаки по приграничной территории, то сейчас, к сожалению, у Киева есть и оружие. И, видимо, решение такое созрело. А второе, что я хочу сказать, именно американские спецслужбы поставляют Украине самую точную информацию по разведке. То есть украинцы с американцами очень точно знают, куда именно пускать ракеты, дроны. Более того, у них есть уже и детализированные карты дислокации российских систем противовоздушной обороны. Так что я говорил и могу только повторить, что атак будет больше, и они будут еще более, скажем так, болезненными, чем сегодня.
10: Радиолента. Прямая речь.
3: Российский автолюбитель обратился с вопросом к юристам и адвокатам. Почему утилизационный сбор стоит дороже самого автомобиля? При этом заводов по утилизации авто в России никто никогда не видел.
19: Пока у нас еще работает интернет, у меня вопрос к юристам и адвокатам. Если никто не может показать, где находится утилизационный завод, если сам утилизационный сбор никак не связан с реальной стоимостью переработки автомобиля, тогда возникает вопрос, законно ли обогащение? И вот вам пример. Chevrolet Suburban 23 года. Стоимость автомобиля 1,5 миллиона рублей. А вот утилизационный сбор на него 5 300 000. Вопрос, как утилизационный сбор стоит дороже, чем сама машина в несколько раз. Я не юрист, но мне интересно. Если услуга фактически не оказывается, но человек платит за это огромные деньги, то как это трактуется с юридической точки зрения? В большинстве развитых стран государство наоборот доплачивает людям за переработку старых автомобилей, чтобы они пересаживались на более экологичные и при этом обновлялся автопарк. А у нас наоборот. Чем современнее, безопаснее, комфортнее автомобиль, тем больше нас пытаются наказать рублем.
20: И самое интересное, пока людям рассказывают про поддержку отечественного автопрома, вот такие автомобили с тремя рядами сидений, обдувами, проекциями, капитанскими креслами, системами безопасности становятся просто недоступными для обычного человека, потому что вместо конкуренции появляются запреты, гигантские сборы.
10: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
14: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
21: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами. Поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально. То есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
14: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
0: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
14: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
13: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
14: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
22: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
23: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны, создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают в 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. В сочетании с искусственным интеллектом это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
22: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
24: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сгорел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленные для них 10% квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
1: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
22: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
5: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
22: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
5: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
22: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительные преимущества. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
7: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, угу. Город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
6: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
7: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, Это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
8: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
7: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
8: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
7: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
8: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
7: Абсолютно.
8: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
7: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
8: Ничего себе!
7: Да.
8: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
7: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
8: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
7: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
8: Так.
7: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
8: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
7: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
8: Например?
7: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
8: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
7: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
8: То часть работ просто вычеркивают?
7: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
8: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 26-го года, и они заставляют вздрогнуть.
7: Угу.
8: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
7: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
8: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
7: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
8: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
7: Да на это можно разве что забор покрасить.
8: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
7: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
8: По врачам.
7: То есть режут зарплаты.
8: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
7: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
8: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
7: Угу, что там?
8: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
7: Подозреваю, что с социалки.
8: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
7: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
8: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
7: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще, в первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
8: 56?
7: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
8: А почему они оказались в такой яме?
7: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
8: Повышать налоги они тоже не имеют права.
7: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
8: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно, но не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
7: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
8: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
7: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
8: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
7: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
8: Волгоградская область срезала треть, почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет, они ржавели последние 30 лет.
7: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
8: Звучит как финансовая пирамида.
7: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
8: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
7: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
8: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
7: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
8: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
7: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
8: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуется жалуется чиновникам, а ему показывают документ. Смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
7: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы помимо инфляции?
8: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 2026 году доходили до нескольких миллионов на человека.
7: Угу.
8: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
7: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
8: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
7: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
8: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
7: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
8: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
7: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
8: Получается, гражданские расходы поставлены в условиях жесткого выживания.
7: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
8: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес. Это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальные колл-центры обзванивают мужчин по всей стране и уговаривают их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
13: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
9: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
11: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
14: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от 1 000 000 до 1,5 миллиона рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
12: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
14: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала президенту, что выборы в Госдуму пройдут в экстремальной ситуации, и ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности.
15: Сказать, Владимир Владимирович, конечно, вот основное отличие этой кампании вот, от кампании 2021 года, аналогичной по выборам депутатов Государственной Думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации, принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом вот это отличие этой кампании мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости и прозрачности, сочетание безопасности, но при сохранении все-таки открытости и прозрачности.
4: Главные новости дня.
16: Теперь воевать будут роты машин. Украина впервые применила боевого робота, доставленного дроном на поле боя. Как пишет Forbes, Украина впервые применила воздушную доставку наземного боевого робота с помощью тяжелого дрона. Беспилотник доставил роботизированную платформу с противотанковой миной за линию фронта, после чего выпустил ее для выполнения задачи. Эта технология позволяет преодолеть ограничения мобильности наземных роботов и снизить риск для военнослужащих, отмечает издание.
17: Украинские военные уже используют похожий принцип с FPV-дронами. Крупные беспилотники доставляют небольшие дроны ближе к цели, после чего те самостоятельно выполняют свою задачу.
16: По информации издания, ВСУ также испытали морской вариант этой тактики. Сообщается, что во время первой беспилотной высадки на Кинбурнской косе безэкипажный катер доставил на берег гусеничного робота с дистанционно управляемым пулеметом. После высадки он двинулся вглубь территории, предположительно для разведки и поиска оставшихся российских военных. Идея использовать дроны для доставки других беспилотников или наземных роботов существовала еще до начала СВО. Однако, как отмечает Forbes, именно Украина первая и применила этот подход в реальных боевых условиях. Концепция материнского дрона, который доставляет наземного робота в тыл противника, это абсолютная революция, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
25: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
16: Пентагон испытывал аналогичные технологии в 2023, 2009 и 2014 годах. В рамках проекта «Сторг» беспилотник сбрасывал наземного робота на парашюте для разведывательных миссий, а беспилотные вертолеты «Fire Scout» и «K-Max» отрабатывали доставку роботизированных платформ. Но ни один из этих проектов так и не был использован в реальных боевых действиях. Украина занимается тем, чтобы заменить треть своих военных роботами. В армии России тактика пока не изменилась. В приоритете именно пешие штурмы, говорит Z-блогер Дмитрий Стешин.
2: Украина лихорадочно наращивает свои возможности. Их концепция стены дронов и наступление с помощью роботов сработала. Я выскажу крамольную мысль, не буду ссылаться на того, кто мне это сказал. Это цитата из разговора с пленным ВСУшником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV дронов.
16: Преимущества Украины в дронах признают и военные аналитики. По их словам, на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
3: Глава политической силы «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил снять партию «Яблоко» с выборов, потому что она якобы использует кампанию для пропаганды антироссийских идей.
10: Когда наша фракция единогласно признала правильность проведения специальной военной операции, «Яблоко» сделал заявление, что это преступление, что это абсолютно бесчеловечное решение нашего президента. И сегодня, как вы думаете, может быть, поменяли они свою позицию? Нет. Они говорят, надо прекращать огонь, надо срочно все сворачивать, нужно сдаваться. И у меня очень большой вопрос. Зачем такая партия будет использовать предвыборную программу и

0: этого быть не должно.
1: На радио Лента. Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
3: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
4: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируется брать к 2027 году. Первые результаты ожидают в 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. В сочетании с искусственным интеллектом это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
3: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
5: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
5: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить.

0: уволить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
1: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
2: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
1: Особенно показательно это обращение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
3: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
1: Обращения военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем вопрос, вокруг которого существует огромное количество заблуждений. Очень многие военнослужащие после тяжелых ранений уверены, что бессрочную инвалидность можно получить только через несколько лет, после 2-3 переосвидетельствований. На практике именно так нередко говорят и сами люди. Сначала дадут группу на год, потом еще на год, а уже потом, возможно, бессрочно. Но это далеко не всегда соответствует закону. Существует официальное разъяснение Федерального бюро медико-социальной экспертизы, согласно которому участникам специальной военной операции бессрочная инвалидность может быть установлена уже при первом освидетельствовании. Для этого должны быть выполнены два обязательных условия. Первое условие – проведенное лечение и реабилитация не дали стойкого улучшения здоровья. Второе условие – врач, который оформляет направление на медико-социальную экспертизу, обязан указать в медицинских документах очень важную формулировку – реабилитационный потенциал низкий. Именно эти слова имеют огромное значение. Если их нет в направлении на МСЭ, комиссия может установить инвалидность только на определенный срок, даже если состояние человека уже очевидно необратимо. Поэтому очень важно внимательно внимательно читать документы еще до их подписания. Особенно это касается бойцов с тяжелыми последствиями ранений. После ампутаций, тяжелых черепно-мозговых травм, серьезных повреждений позвоночника, тяжелых нарушений зрения или слуха, необратимых последствий контузий, других заболеваний и травм, когда восстановление практически невозможно. Если врачи сами признают, что возможности восстановления крайне ограничены, они обязаны указать это в направлении на медико-социальную экспертизу. Мой практический совет вам. Перед тем, как документы отправят в бюро медико-социальной экспертизы, попросите ознакомиться с направлением. Обратите внимание, содержится ли в нем запись о низком реабилитационном потенциале. Если такой записи нет, а состояние здоровья действительно не позволяет рассчитывать на восстановление, необходимо поставить этот вопрос перед лечащим врачом или врачебной комиссией. Это не формальность. Именно одна фраза в медицинских документах может определить, придется ли человеку ежегодно проходить переосвидетельствование или инвалидность будет установлена бессрочно уже сейчас. И еще один важный момент. Даже если вам первоначально установили инвалидность на определенный срок, это не означает, что решение нельзя изменить. При наличии соответствующих медицинских оснований и правильно оформленных документов вопрос может быть пересмотрен. Поэтому внимательно относитесь ко всем медицинским документам. Очень часто именно они становятся главным доказательством при защите ваших прав. Берегите себя и своих близких. Друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
4: Говорят военкоры.
0: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
6: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием «Eastern Flank Deterrence Initiative», будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
0: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
6: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблемы банка. Wildberries должен банкам миллиарды». От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
0: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
7: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожение огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: «Лучшая жизнь подождет». Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
8: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами. Поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально. То есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
1: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
9: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
1: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
10: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
1: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Топливный кризис охватывает все больше российских регионов. Местные жители расстраиваются и винят во всем хомяков и паникеров, которые запасаются горючим впрок.
12: Дорогие друзья, я готов вам показать то, чего вы все боялись, то, чего вы все не хотели, и я в том числе этого тоже не хотел. Погнали!
13: А вот так вот начинается все. Видимо, начинается, ребят, вторая волна пошла, судя по всему.
12: Меня очень сильно нервирует. Думаю, так же, как и вас.
14: 6 августа, 26 год. Случился прилет дрона в соседний регион. И все побежали снова за бензином заправки. Снова создаются очереди. Только все выздоровели. Только бензин вернулся в нормальное ценовое состояние. Пропали очереди на заправках. Сейчас снова все побежали на заправки. Зачем? Я знаю, что у большинства людей, сейчас стоящих в очередях, есть бензин в баке, есть бензин в канистре, в бочках в гаражах. Он уже у вас портится, он выдыхается. Зачем вам еще больше бензина? Большинство людей, которые сейчас стоят в очередях, это хомяки и паникеры. Я лично сейчас еду в магазин за гречкой и бумагой туалетной. Чего я вам рекомендую делать? Успокойтесь, пожалуйста. Не создавайте очередной топливный кризис.
4: У вас, как и у многих, накипело.
15: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
16: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и раннее новое время по всей Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который добровольно и осознанно признался в том, что является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах перед Инквизицией, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, который трижды в год спускается в преисподнюю, чтобы сражаться с чертями за будущий урожай. Это заявление полностью перевернуло представление о том, кто такие вервольфы в глазах простого народа. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими воинами-оборотнями прорывается сквозь закрытые врата ада, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных ради защиты общины. Авторитетные историки и психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором человек искренне верит, что физически он превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления спорыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие по действию к сильным галлюциногенам, вызывающие яркие коллективные видения и устойчивый бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сбиты с толку заявлением Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание в суровых условиях. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой эпохи. Мы анализируем каждый сохранившийся протокол допроса, осознавая, что за ними скрывается не просто сказка, а отражение мировоззрения людей, для которых граница между нашим миром и иным была прозрачной. Ливонские оборотни стали символом того, как даже в самые темные времена человек искал смысл и высшую справедливость, превращая свои страхи в героические битвы с силами зла. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
17: Руна дня на 8 августа. Давайте спросим, что же нам подскажут руны в этот день. 8.08. Очень магический день. Закрываются врата льва. Итак, у нас выпала руна Беркана. Беркана – это самая главная женская руна. Руна роста, обновления, плодородия, исцеления и богатства. Еще это руна материнства, заботы и защиты. И такой, знаете, чистой, мудрой женской энергии. И Беркана всегда говорит о начале чего-то нового. Это может быть развитие и поддержка вот буквально на всех уровнях, от физического до духовного. То есть под ее влиянием человек может ощутить потребность в заботе о себе и других, в создании какой-то гармонии в доме, уюта, порядка в жизни. Это время очень благоприятных изменений. В работе наступит период, когда важно внимательно подойти к деталям и обязательно помочь коллегам или, может, младшим сотрудникам. Вот проявить это, знаете, такое родительское тепло, это откроет вам возможности для профессионального роста. То есть вы сами себе поможете возвыситься по карьерной лестнице, просто проявив заботу о близком, да? В отношениях, конечно же, гармония, забота, теплая атмосфера. Кто хотел давно забеременеть, то может в этот день узнать радостную новость. Может, о беременности или о удачном прогрессе в лечении от бесплодия, например, да? Еще это день, когда стоит уделить внимание близким, проявить заботу, понимание. Плюс все новые идеи можете смело воплощать. Это принесет успех и деньги. Можно сгладить любые конфликты. Обязательно проведите время с близкими. Позаботьтесь о тех, кто может в больнице из родных, да? Дайте понять вашему партнеру или друзьям, что они очень важны для вас. Вот эта вот энергия тепла, заботы, комфорта, когда тебя вот кутают, и ты понимаешь, что ты маленький, в безопасности, каждый в этом нуждается. Здоровье под влиянием этой руны тоже требует заботы и внимания к себе. То есть уделите время своему телу, отдохните. Если вы давно откладывали визит к врачу или, может, необходимость заняться здоровьем, это подходящий момент начать. И ваше тело обязательно вас отблагодарит здоровьем. Так что, вау, обожаю такие прогнозы. Максимально хороший день ждет нас. Не упустите возможность им насладиться, наполниться. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
4: На радио Лента. Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
11: Жители Москвы и пригорода массово сообщают о громком грохоте, очень похожем на взрыв. Москвичей успокаивают, что громкий хлопок в столице связан с переходом истребителя Су-35 на сверхзвук.
19: Слушайте, я не сильно тут хочу размусолить эту тему и эти новости собирать. Я просто хочу сказать, что я прожил около военного аэродрома 18 лет, и такие звуки слышал регулярно, там, каждую неделю, на протяжении всей своей жизни, взросления. И этот звук, похоже, действительно, он имеет место быть, но за 5 лет войны такой звук мы бы услышали, чтобы вся Москва содрогнулась, и прям все начали обсуждать, что это было такое. Ну, и такое было бы уже хотя бы минимум один раз. Потому что за 5 лет здесь, над московским регионом, пролетело уже, наверное, тысячи, если не десятки тысяч самолетов, не гражданских, а военных. И мы бы такое хотя бы раз бы точно за 5 лет услышали, если бы это был сверхзвуковой барьер. Нет такого. Я не думаю, что есть такая ситуация, что они переходят на сверхзвук только в каких-то там далеких регионах, а над Московской областью не переходят. Нет. Мы бы такое слышали, и такое явление было бы частым, но мы его не слышали ни разу больше.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции, что за месяц подорожало сильнее всего. Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовится на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО, то есть ожидаем ухудшение качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты и занимает по этому показателю 4-е место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
20: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программы голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
1: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
21: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
1: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
22: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
23: У нас всегда была жопа в стране.
24: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит
2: Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
1: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
3: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
1: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум 2 детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще 2 статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратное действие против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
7: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
1: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родионова Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без личного комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна, с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки, обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать с первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й, после подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль, дноуглубительные работы до 7 метров, мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
8: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
13: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
12: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
24: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
14: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
15: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
12: Реакции прокуратуры пока не было. А вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
16: В социальных сетях разошлось видео с комментариями той же сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
12: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
17: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
18: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
25: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
12: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Радио Лента. Прямая речь.
11: Депутата Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Дованкова рассмешил вопрос ведущего. Как взять ипотеку при зарплате 60 тысяч рублей в месяц?
26: Да никак. Ну, правда, никак. То есть это...
27: Давай подчеркнем, что это грустный смех.
26: Смотри, это невозможно. Ну, просто в Москве 100% невозможно. А везде, ну, это еще хуже. Но это смех сквозь слезы. Ну, конечно, невозможно. Ну, просто невозможно, потому что...
27: Ну, что им застрелиться, что ли?
26: 20% за ипотеку платить это невозможно. А второй невозможно еще и платеж первый. Ну почему он 20? Почему 30%?
27: Ну, да, там 20.
26: Почему не на 25 лет тебе дают ипотеку, а на 7?
9: Главные новости дня.
12: Хотели одно, а вышло все наоборот. Z-блогеры заявили, что за 4 года СВО денацифицировать Украину не вышло, а вот вооружить на ура. На 5-м году специальной военной операции военкоры признают, что россияне до сих пор не могут понять, зачем вообще продолжаются боевые действия. Несмотря на то, что целями СВО официально называли денацификацию и демилитаризацию, никто так и не понял, что конкретно означают эти термины и как этих целей достичь, отмечают Z-блогеры.
28: Ну, обывателю непонятно еще, когда нет разъяснения самой широкой рамки, потому что, допустим, у нас же заявлено две цели. Ну, демилитаризация и денацификация. Суть демилитаризации плюс-минус, ну, понятно, потому что это сокращение, ну, конкретного вооружения, правильно, техники. А вот с денацификацией до сих пор не очень понятно. Ну то есть вот что это предметно.
12: Z-блогеры констатируют, что специальная военная операция обходится стране слишком дорого и в прямом, и в переносном смысле. Ведь за 4,5 года на СВО пришлось потратить около триллиона долларов, а на фронте погибли по разным подсчетам около 500 000 российских военных. При этом результат оказался противоположным заявленным целям, говорят военкоры.
28: Сокращение нацистов.
27: Тоже, а их больше становится.
28: Не знаю, я перевел просто на русский язык как разоружение и разохренение. Вот, но
2: Но, честно говоря, происходит скорее обратное.
28: Ну, так, значит,
2: вооружаются и охреневают.
12: Z-блогеры отмечают, что специально военная операция стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
3: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
12: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго. Боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
4: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
7: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
19: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
20: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
12: Сколько еще будет продолжаться СВО, один из главных вопросов,

0: Евразийским экономическим союзом.
1: Очевидно, что невозможно этот вопрос вывести на решение граждан Армении без предварительной институциональной подготовительной работы. И даже после этого будет необходимо обратиться в ЕС с официальной заявкой о вступлении в Европейский Союз. А после этого будет необходимо получить статус государства-кандидата на вступление в ЕС. Без прохождения как минимум большой части перечисленных этапов проведение референдума по указанному вопросу будет бессодержательным и будет означать, что мы ожидаем от своих граждан ответа на вопрос, которого на данный момент просто не существует. Будет означать, что мы ожидаем, что граждане Армении выбрали между двумя альтернативами, одной из которых не существует. Это будет неуважительно по отношению к нашему народу и практически нелегитимно.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Военный аналитик Святослав Голиков объясняет, как Украина изолирует Крым и какими будут последствия.
4: С февраля-марта покатился этот террор на тактическом уровне. То есть выбивание тактической логистики. Ну вот, опять же, уже с переходом в оперативно-тактическую зону, то есть свыше 20 километров. 20, вот эта вот тактическая зона, все, она закрыта уже напрочь, переползли туда, то есть на 50. Развернули потом кампанию уже активно, вот это вот, middle strikers и deep strikers. Системность работы, то есть видно четкое целеполагание, то есть что они делают, для чего они делают. Изоляция Крыма есть одновременно. Изоляция наших войск в Северной Таврии. То есть, главным образом, силы группировки войск Днепр и в значительной степени группировки войск Восток. По всему материковому югу, то есть по всей трассе Новороссия, по логистическим маршрутам в ДНР, ЛНР. В данном случае, если мы говорим про юг, да, это я про группировку Восток.
3: Военкор Анатолий Добронравов о пытках и унижениях в российской армии.
5: Дело в том, что каждый, кто на передке провел больше месяца, прекрасно знает, что подвалы и ямы для своих – это наша гнилая реальность. Это так. Нужно об этом сказать прям без вот этих виляний. Да, людей списывают в без вести пропавших просто за то, что они не захотели дохнуть ради красной галочки на карте комбата. Да, это так. И скоро об этом будут говорить тысячи таких, как Лумин. Нас Родина сюда послала, мы ее защищаем, а относятся к нам хуже, чем скоту на убой. Никакого уважения. Поэтому, если верхи не очнутся и не начнут сажать этих царьков с погонами, то для многих уже будет поздно.
3: Публицист Алексей Суконкин о том, что мобилизация в России не поможет переломить ход войны.
6: По мнению противника, а это анализ сотен сообщений, высказываний и официальных заявлений, мобилизация в России, вероятно, позволит на пару лет закрыть вопрос восполнения потерь, которые несет российская армия на спецоперации, а они огромные. Что даст Генштабу, необоснованную современными реалиями, уверенность в успехе плана по взятию Новороссии и, может быть, Харькова и даже Киева, чего, как мы видим, не удается достичь при имеющихся темпах набора на службу по контракту. При этом противник наращивает выпуск дронов, решает прорывные вопросы по использованию в военном деле искусственного интеллекта, внедряет в войска сетевые системы информационного обеспечения поля боя, а также на практике реализует сразу два приоритетных проекта – выбивает нам тылы и проводит операцию.

0: оперативно-стратегическую изоляцию сразу нескольких группировок войск на южном направлении. И при таком раскладе сил, сколько бы мы ни собрали народу, поражение будет просто гарантировано.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Сестра российского военного из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады записала обращение к министру обороны Андрею Белоусову с просьбой предотвратить отправку на передовую ее брата, так как двое братьев уже погибли на СВО.
3: Обращаюсь к министру обороны Российской Федерации Андрею Ремовичу Белоусову. Я Тихонова Олеся Михайловна, родная сестра рядового Соловьева Василия Михайловича, которого сейчас на данный момент везут обнулять. Слово «обнулять» я не придумала сама. Это слово было сказано при этапировании его с Красноярска в Новосибирск. Ребята стали возмущаться на то, что им даже не дали одеться. Их повезли в одних трусах и носках. На что им было отвечено сотрудниками, которые их этапировали, о том, что смысл вам возмущаться, вас все равно везут обнулять. Также у него с марта месяца два пропавших брата, как и у меня. Он единственный сын, который остался у матери, у меня, как у сестры. И единственный кормилец, скажем так, на три семьи. У его жены на днях привезли единственного брата в цинковом гробу. И сейчас его везут на обнуление. Я прошу вас, пожалуйста, помогите установить этот беспредел. Мы устали уже хоронить родных.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде их на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Может, не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать Кузь. И вот в адрес это первый Кузь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан. В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу в Wildberries, и казахи будут помогать организовать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим. Но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли. Но очень быстро, просто лавинообразно, ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8000 километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-Казахское ЭСП по удою России.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
6: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
5: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
7: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
5: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
8: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
5: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов. Поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
10: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами. Поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально. То есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
9: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
11: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
9: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
12: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
9: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
13: Французскую РСЗО испытают на Украине. Военкор Живов о системе «Тандарт».
14: Сообщается, что аналог французского «Хаймер Стандарт» пройдет испытание на Украине, чтобы получить отметку «Проверено в бою». После этого система будет принята на вооружение Франции. «Стандарт» должен будет заменить М-270, которые признаны устаревшими. По данным медиа противника, начальная дальность ракеты составит около 150 километров. В рамках второй фазы программы, которую планируется реализовать к 2035 году, этот показатель должны увеличить до 500 километров. Ракета снаряжена боевой частью массой 100 килограммов, а также двигательной установкой от компании «Роксель» и модулем наведения AASM от «Safran». Этот боеприпас будет использоваться в паре с грузовой платформой «Скания Франс», способной перевозить 8 ракет и передвигаться по дорогам со скоростью до 80 км в час с запасом хода до 600 км. Испытывать эту штуку будут на нас.
15: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
14: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Rheinmetall», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
15: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
16: На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности, и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленные для них 10% квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
17: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
9: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
18: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
9: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
18: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
9: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
15: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
14: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижения российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных за займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
15: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
14: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды. От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки».
15: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
19: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожение огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Старший сержант 2-го взвода штурмовой роты Дмитрий Липунов рассказал, что его, инвалида 3-й группы, неспособного держать оружие в руках, отправляют на штурм.
0: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня 3-я группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего 2 пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат. Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас 4. 2-й человек, у него тоже ранение, должность по категории D. Тут полностью плечо отсутствует. 3-й человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм. Вот такой беспредел стал тезисом российской армии.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радиолента. Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте, абитуриент набирает почти 260 баллов, но остается без бюджета, а его конкурент поступает с результатом вдвое ниже, потому что у него есть семейная льгота. С этого года участникам спецоперации и их детям могут передавать даже свободные места, предназначенные сиротам и людям с инвалидностью. Сегодня расскажем, как военная биография родственника превратилась в преимущество при поступлении и почему последствия этого решения почувствуют не только абитуриенты.
22: Слушай, тут надо сначала разобраться в самой базе. Как вообще работает архитектура поступления в российские вузы на данный момент? Исторически же бюджетное место, то есть вот это бесплатное обучение, оно всегда было главной наградой за оценки.
21: Да, такой классический социальный лифт. Строгая меритократия, где баллы ЕГЭ – это, по сути, универсальная валюта.
22: Ага, 100%. Но сейчас эта система проходит через, скажем так, очень жесткую структурную трансформацию.
21: И чтобы эту трансформацию увидеть, достаточно разобрать 4 основных маршрута поступления. 4 пути, по которым формируются списки зачисленных. Первый – это общий конкурс.
22: Ну, это та самая битва умов. Да?
21: Именно. Где решают сотые доли баллов, медали, олимпиады. Второй маршрут – целевой набор. Это когда студент учится за счет будущего работодателя и потом обязан отработать контракт. Третий – особая квота. Государство давно выделило ее для самых социально уязвимых – сирот и людей с инвалидностью.
22: Так, а четвертый?
21: Это вот эта новая история.
22: Да, четвертый – это отдельная квота, введенная недавно для участников боевых действий и их семей. И вот тут начинается самое важное. Раньше главное правило было каким? Если льготные места остаются пустыми, они возвращаются обратно в общий конкурс. То есть, грубо говоря, пустующее кресло в аудитории в итоге доставалось просто абитуриенту с высокими баллами из общей очереди.
21: Абсолютно верно. Но с 2026 года математика фундаментально изменилась. Теперь, если сироты или люди с инвалидностью не занимают свои места по особой квоте, эти места больше не возвращаются отличникам.
22: Подожди, а куда они тогда идут?
21: Они перекидываются в ту самую 4-ю категорию получателям отдельной квоты.
22: Ну, не знаю. Если сироты все равно не пришли, места пустуют, то, какая разница, кому их отдать? Место ведь не пропадать же должно. Логично?
21: Логично, пока не посмотришь на цифры. Вот смотри, конкретный пример. Санкт-Петербургский государственный университет, программа «Искусственный интеллект». Одно из самых сложных направлений в стране.
22: Угу. Там конкурс обычно космический.
21: Вот именно. Всего на программу дают 60 бюджетных мест. По закону 10% сиротам, еще 10% военным и их семьям. То есть по 6 мест каждой группе. Но из сиротам документы принесли только 3.
22: Так, получается, 3 места зависли в воздухе. Деньги-то на них уже выделены.
21: Да. И эти 3 места, которые раньше спасли бы 3 умников, которым буквально пары баллов не хватило в общем конкурсе, они просто уходят в отдельную квоту. В итоге там оказывается уже не 6 мест, а 9.
22: Ого.
21: Доля одной конкретной льготы мгновенно вырастает с 10 до 15%.
3: А в Московском государственном университете, например, на юриспруденции, квота таким образом вообще раздулась на 35%.
22: Слушай, я бы привела тут аналогию с самолетом. Это прям как овербукинг. Представь, авиакомпания зарезервировала первый ряд для пассажиров с особыми потребностями. Рейс вылетает, пассажиров нет.
3: А у гейта толпа отличников с билетами.
22: Да-да. По старой логике, пустые кресла отдали бы людям из эконома, которые долго копили мили и имеют статус. Но по новым правилам авиакомпания идет в бизнес-класс и сажает туда людей с правильными связями. А обычные пассажиры просто остаются в переполненном терминале.
3: Отличная аналогия. И итог один. Огромный объем бюджета просто капсулируется и вообще не доходит до открытой конкуренции.
22: Масштаб, конечно, поражает, но это, наверное, все-таки не сотни тысяч людей. Насколько сильно это влияет на общую картину по стране?
3: Влияет радикально. Динамика носит просто лавинообразный характер. Если в 2023 году по этой льготе в российские вузы поступило около 9 тысяч человек...
22: Ага, 9 тысяч, так?
3: То в 2026 уже почти 42 тысячи.
22: 42 тысячи, слушай, но это же население целого города.
3: Вот именно. И анализ списков ведущих университетов показывает жесткую реальность. Около 75% студентов, зачисленных по этой квоте в топовые вузы, либо вообще поступали без экзаменов.
22: Либо...
3: Либо их баллы были катастрофически ниже проходного порога прошлых лет. В ПСПГУ проходили со 125 баллами, в ДВФУ со 130.
22: Не, ну давай честно, ЕГЭ — это же вообще не приговор и не идеальное мерило таланта, правда?
3: Ну, спорно.
22: Ну, правда же, тесты не всегда показывают реальный потенциал. Слабый школьник, ну, не знаю, перенервничал, может превратиться в гениального специалиста. Разве университет не должен просто потянуть таких студентов за первый-второй курс? Вытянуть их на нужный уровень?
3: Идея, что университетская среда компенсирует любые пробелы, она разбивается реальность критических профессий. Одно дело не добрать баллы на философию.
22: Ну да, там можно книжками догнать.
3: Да, сиди ночами, читай. Другое дело — медицина. Давай посмотрим на Воронежский государственный медицинский университет. Направление педиатрия.
22: Это детские врачи.
3: Да. Проходной балл в общем конкурсе в прошлом году был 262. А по квоте брали абитуриентов с результатами от 195 до 202 баллов. Разрыв 67 баллов.
22: Жесть! 67 баллов разницы в сумме за три предмета? Это же больше 20 баллов отставания по каждому.
3: Именно. Химия, биология, русский язык. 20 баллов разницы по химии – это значит, что человек вообще не понимает базовых химических процессов.
22: То есть это буквально разница между глубоким знанием и просто угадыванием ответов в тесте.
3: Абсолютно. И надеяться, что вуз за пару семестров как-то нивелирует такую гигантскую разницу у будущих детских врачей, ну, это крайне слабый инструмент контроля. Сегодня комиссия закрывает глаза на низкие баллы, а через 5 лет этот человек будет рассчитывать дозировку наркоза для младенца.
22: Слушай, но при таких низких порогах входа эта квота должно быть генерировать просто ажиотажный спрос. Если шанс поступить так высок, туда же все побегут.
3: Побежали. И это породило парадокс, жесточайшую конкуренцию уже внутри самой квоты.
22: Да ладно? Прям внутри льготников?
3: Да. На престижных направлениях спрос настолько огромен, что система начинает задыхаться. Стоматология. На 10 квотных мест подали больше 300 заявлений.
22: 300 человек на 10 мест. Слушай, ну это 30 человек на место. Конкурс как отряд космонавтов. И как они выбирали? Места физически не хватает.
3: Пришлось включать жесточайшие фильтры. Зачислили 11 человек, но комиссия брала исключительно тех, кто шел без экзаменов и при этом имел медали или наивысшие достижения.
22: Вот это, конечно, потрясающая ирония. Получается, знания — это все-таки начинают иметь вес, но только после того, как правильная биография пропустила тебя в нужную очередь.
3: Точная формулировка. Знания теперь не билет на вход, а лишь доп-опция внутри VIP-зоны. Сначала статус, потом компетенции. И вот на фоне этой давки возникает вопрос про тех самых сирот и людей с инвалидностью.
22: А, чьи места изначально забрали? Но административно же говорят, что эти места просто никому не нужны, не востребованы.
3: Объявить место невостребованным на бумаге очень легко. Но сироты не идут в топовые вузы не потому, что у них нет амбиций.
22: А почему тогда?
3: Глухие барьеры. Отсутствие безбарьерной среды, например, человек на коляске не поедет в столичный вуз, если там нет оборудованных пандусов и нормальных общежитий. Плюс у выпускников детдомов банально нет финансовой подушки на переезд.
22: И стипендия этого явно не покрывает.
3: И близко не покрывает. Плюс нет никакой навигации, чтобы помочь им собрать горы медицинских справок. Вместо того, чтобы устранять эти барьеры, строить пандусы, давать гранты на переезд, государство просто изымает места у уязвимой группы.
22: И передает другой, для которой административная поддержка выстроена безупречно. Поразительно. Но, слушай, места-то на бюджете не резиновые. Раз конфликт за места такой острый, вузы же должны как-то реагировать.
3: Они реагируют, ищут обходные пути за свой счет. И тут открывается совершенно новая социальная проблема. Образование начинает встраиваться в военный рекрутинг.
22: Так, а вот с этого места поподробней. Это как?
3: Высшая школа экономики в 26-м году предложила абитуриентам, которым не хватило баллов на бюджет, бесплатное обучение на коммерческом отделении за счет самого университета.
22: Звучит щедро. В чем подвох?
3: Взамен абитуриент берет академотпуск и обязывается отслужить один год в добровольческом отряде «Барс» или в войсках беспилотных систем.
22: Слушай, ну если отстраниться, звучит как рациональная сделка. В мире полно таких практик. Нет денег на престижный диплом – отслужи, и университет все оплатит. Чем плох такой социальный лифт?
3: Тем, что это ловушка так называемого условного равенства. Смотри, два человека с одинаковыми баллами. Обоим чуть-чуть не хватило до бюджета.
22: Так.
3: Но один из обеспеченной семьи, а другой из бедной. Обеспеченный абитуриент просто покупает платное место. Учится, строит карьеру, живет обычной жизнью.
22: А абитуриент без денег вынужден выбирать между отказом от профессии и реальным риском для жизни.
3: Именно. Бедность заставляет академически способного молодого человека рисковать здоровьем. И университет в этой схеме превращается из места производства знаний в часть военной кадровой инфраструктуры. Диплом становится наградой за службу.
22: Да, это реально меняет саму суть высшей школы. Но я вот о чем подумала. Давай перенесем фокус приемных комиссий на то, что происходит дальше. Вот наступает 1 сентября.
3: Да, начинается учеба.
22: И в одной аудитории оказываются студенты, поступившие с высочайшими баллами, и те, кто зачислен по квотам с минимальным порогом. Они же сидят за одними партами.
3: И это механизм бомбы замедленного действия. Отложенный кризис. Никто не пишет отдельные учебники по сопромату или анатомии для тех, кто сдал ЕГЭ на 130 баллов. Программа единая.
22: И вся тяжесть ложится на плечи преподавателя.
3: Абсолютно. Преподаватель оказывается в заложниках. У студента нет знаний, надо ставить двойку и отчислять. Но отчислить льготника значит политически признать, что вся эта мера соцподдержки провалилась.
22: К тому же я читала, что вузам просто невыгодно отчислять студентов из-за подушевого финансирования. От их количества же зависит бюджет самого университета.
3: Да. Отчислишь студента, потеряешь деньги на оборудование, коммуналку и, самое главное, на зарплаты самим преподавателям.
22: Математика выживания. Значит, преподаватели вынуждены рисовать тройки и просто тянуть таких студентов до диплома.
3: Да, закрывать глаза на несданные лабораторные. Проблема просто заметается под ковер. Никакой публичной статистики об отчислениях или академических долгах квотников просто не существует в природе.
22: Потому что успех социальной поддержки измеряется только на входе.
3: Верно. Измеряется числом выданных мест открытой дверью, а не числом реальных специалистов на выходе. Социальная поддержка одной группы оплачивается чужим шансом, а риски катастрофического снижения качества специалистов просто откладываются на будущее.
22: На те самые 5-7 лет, когда они выйдут на рынок труда.
3: Да. И когда они выйдут, их дипломы ничем не будут отличаться от дипломов отличников. В общем, картина получается предельно несправедливая. Абитуриент может годами готовиться, набрать высокие баллы и все равно уступить бюджетное место человеку, чьим главным преимуществом оказался печальный статус родственника. И беда не только в этом, но и в том, что когда речь идет о будущих врачах, инженерах и других специалистах, семейная льгота вместо знаний становится проблемой уже для всей страны. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи – гречка с курицей – неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица – 1%, говорит аналитик Марина Белова.
23: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
7: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
24: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
7: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
25: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
7: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
2: Глава регионального отделения Союза отцов Вячеслав Истошин считает, что мальчиков после 5 лет должны воспитывать только мужчины, которые, по его мнению, наилучшие педагоги.
8: В чем проблема? Ну, проблему мы видим на выходе отсутствие мужского воспитания, когда мальчику, ну, вообще, если коротко сказать, когда мальчику говорят, веди себя по-мужски, он просто не понимает, о чем его спрашивают. Женщины, начиная с 5 лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. Вот я вам так скажу, да. То есть, начиная с 5-6 лет, женщина, до свидания. То есть, если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина, то есть, или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал, как мужчина или как, ну, как гражданин своей страны, то до свидания. Министерство образования, то есть, вообще, педагог – это мужская профессия. Педагог – это мужская профессия, все очень просто. И сейчас это и буллинги, и проблемы в школе, и все остальное, дедовщина в армии, демографическая в том числе проблема – это большая, это выжимка и производная от присутствия женщины в школе. Все. Я не говорю, что женщины плохие, я говорю, что существует проблема присутствия мужчины в школе.
5: Главные новости дня.
10: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на 2 НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
11: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
10: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
12: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
10: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
13: Еще один. Это сбили, походу.
26: Ты видел там свет?
13: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
26: Да, слышу.
10: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
27: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где.
10: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ, уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензин и продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радиолента. Прямая речь.
2: Депутат Госдумы Александр Ильтяков, сославшись на Библию, назвал женщин неполноценными людьми.
14: Тогда навлекли на него сон, взяли одно из ребер его, то место закрыли плотью и дали ему жену. Вот с тех пор не было двоих, троих, четверых людей создано один человек, но из него сделали два. А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком, он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. И только тогда, когда они соединятся,

0: нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
2: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
1: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал «Лейб-Гусар» о провале успокаивающей риторики.
2: В 20 километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Безымянные могилы размером с город. В ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
3: Видишь, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
4: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
3: Сейчас печально. Как? Сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Жданы. Ну и погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
1: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
5: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовыми

0: бытовым мусором. Это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
1: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
2: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
1: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
1: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
5: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея. Его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
1: Вашингтон наступает. Военкор Поддубный об американской разведке для Киева.
6: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
1: Главная угроза. Военкор канал «Старше Эды» о «Старлинг» на украинских дронах.
6: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензий на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензий. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на «Старлинки», установленные на украинских дронах. «Старлинг» был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
3: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
1: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
7: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
1: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
8: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
1: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
9: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
1: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса без новой волны мобилизации, но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Зет-блогер Максим Калашников заявил об угрозе военной катастрофы для российской армии в Крыму и Херсонской области.
11: Они готовят отрезание Крыма как базы нашей вот этой группировки по Приднепровской, южного, который идет на югом западе, да? И в случае их успеха возникает угроза создания двух котлов, как бы сам Крым котел превращается, и второе рвется. Снабжение вот этой Приднепровской, южной Приднепровской группировки, они могут перерезать сухопутный коридор Крым и второй котел получить уже, так сказать, в нижнем течении Днепра. И вот получается, что сейчас с таким вот назначением Дропатова, вот его славы, умелого командира, черт возьми, как хочется, чтобы такие люди были на нашей стороне. Вот надо было вводить в 14-м, был шанс, что они перейдут на нашу сторону, тогда вы видели бы решительность. Но уж упустили.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте

0: Отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и раннее новое время по всей Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории Древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который добровольно и осознанно признался в том, что является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах перед Инквизицией, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, который трижды в год спускается в преисподнюю, чтобы сражаться с чертями за будущий урожай. Это заявление полностью перевернуло представление о том, кто такие вервольфы в глазах простого народа. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими воинами-оборотнями прорывается сквозь закрытые врата ада, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных ради защиты общины. Авторитетные историки и психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором человек искренне верит, что физически он превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления спорыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие по действию к сильным галлюциногенам, вызывающие яркие коллективные видения и устойчивый бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сбиты с толку заявлением Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание в суровых условиях. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой эпохи. Мы анализируем каждый сохранившийся протокол допроса, осознавая, что за ними скрывается не просто сказка, а отражение мировоззрения людей, для которых граница между нашим миром и иным была прозрачной. Ливонские оборотни стали символом того, как даже в самые темные времена человек искал смысл и высшую справедливость, превращая свои страхи в героические битвы с силами зла. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руны дня на 9 августа. Давайте посмотрим, друзья, что же нас ждет. У нас еще и полнолуние. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, здесь можно ожидать шторм и бурю по всем фронтам. Хагалас – это руна изменений, иногда очень болезненных. То есть будьте готовы к ним. Она символизирует какое-то такое стихийное разрушение, которое нельзя остановить и можно только принять. В работе Хагалас все планы неожиданно меняют, и они пойдут наперекосяк. В принципе, во всем будет бардак, хаос, потерянные люди, потерянные вещи. И здесь руна указывает на вмешательство некой неконтролируемой силы. Будто кто-то вот палки в колеса вставил, да, а вас подвесил вниз головой. Такое бывает, если говорить, например, о повышении по службе, то его не произойдет из-за чего-то вмешательства. Вот все могло идти к этому, но в последний момент обрушится. Может быть такое. Но здесь важно понимать, что это лишь временная задержка. Помните, что Хагалас действует весьма непродолжительно. То есть вот такой вот один день, когда все пойдет наперекосяк. В личных отношениях также могут вспыхнуть какие-то непредвиденные ситуации. Иногда эта руна указывает и на внешнее вмешательство кого-то или чего-то, то есть третьих лиц, да, в ваши отношения. Может быть, происходит процесс притирки партнеров, когда нужно оставить что-то из прошлой жизни позади и впустить перемены. А вот для одиноких данная руна на данный момент не советует новые романтические знакомства или начало отношений. А что касается здоровья, тут, знаете, береженого Бог бережет. Раны, порезы, повреждения, переломы – все это подстерегает буквально на каждом шагу. Так что включаем осторожность на максимум, смотрим оба, детей на дорогах держим за руку. Возможно, ухудшение самочувствия и температура, и усталость, кратковременная болезнь, вот такое вот состояние, будто все валится из рук, да? И нужно просто переждать этот день. В общем, с Хагалас будьте готовы к трудностям, неразберихе. В общем, друзья, с Хагалас будьте готовы к трудностям. Может быть, неразберихе, хаосу, однако действия в этот день дадут неплохой результат. Другое дело, что контролировать ситуацию будет невозможно. Вот невозможно. Придется отпустить контроль всего. Вы не сможете ни на что повлиять. Но результат точно будет от проделанных вами действий. Принимайте, благодарите, переживите этот день достойно и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно.
0: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жители новосибирского села Чистополье Коченевского района пожаловались на закрытие детского сада без какой-либо озвученной причины.
6: Наш детский сад. Почему? Никто нам не озвучил. Какую причину? Чего?
7: Поэтому...
6: Сказали бы капитальный ремонт? Капитальный ремонт. Нет этого. Не озвучили.
7: Просто его закрывают и все.
6: Закрывают и все.
8: Кого нам сказала, что выделят какую-то сумму средства, чтобы подлить что-то, чтобы садик мог еще функционировать. Но когда это будет? Вообще будет ли это? То есть просто все на словах.
9: Ну это нереально. У меня двое детей в садике.
8: У нас просто по итогу детская...
9: Ребенок маленький.
8: Ну, школьники
9: у нас маленькие.
8: Конечно, нам просто невозможно куда-то ездить. Это половину детей тут оставить. И это большинство мамочек здесь.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции, что за месяц подорожало сильнее всего. Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовиться на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО. То есть ожидаем ухудшения качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты и занимает по этому показателю четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
11: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программу голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
10: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
12: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
10: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существует существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
7: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
13: У нас всегда была жопа в стране.
14: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
10: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
15: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной, воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
10: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум 2 детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще 2 статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратное действие против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
16: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
10: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
17: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. «Блокер» не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Вотерс», сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Wildberries и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешной СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
19: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
18: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
20: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
18: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
21: Я считаю, только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
22: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
23: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
24: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
18: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: Российские предприниматели, работавшие с Wildberries, обратили внимание на то, что их товары появились в продаже на AliExpress и стали подозревать, что продукты их компаний не сгорели, а были вывезены со складов заблаговременно.
25: Получается история. Я захожу сейчас на AliExpress и нахожу наши пазлы. Все как на ВБ, даже отзывы. А меня мучил вопрос. У нас есть 2 артикула, которых нет в наличии у нас на нашем складе, то есть мы сейчас их не продаем со своего склада. И при еще первых пожарах, после этих пожаров, у нас их не стало в наличии. Какой-то день я вижу у себя в личном кабинете, что появились остатки. Но как покупатель у меня нет в наличии, то есть они не появляются. При этом идут заказы. Сначала я думала, что, возможно, это отказы, да, или возвраты, когда покупатель в пункте выдачи отказался, и пазлы поехали на другой склад. Но нет столько возвратов, нет столько отказов, и при этом остатки, которые вот подгрузились в личном кабинете, они меняются, они уменьшаются. Я не могла понять, почему так. А теперь поняла, наши пазлы просто продаются на площадке AliExpress. Как вам такое?
26: Ну что, ребят, каждый день горят склады Wildberries, но что я увидела сегодня? Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу. Заходим на AliExpress, в поиске пишем свой бренд, мой бренд Lavita, добавляем платье. Что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество и все проставлено полностью. Это что происходит?
0: Ребят, мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на Алиэкспресс с моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
2: Главные новости дня.
18: Адские санкции снова на повестке. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
3: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
18: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей, а она на каникулах до 31 августа. В Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Как заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых он оценивает в 14 триллионов долларов. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
4: «Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
18: За время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. Ситуация дальше будет только ухудшаться, считает научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
6: Я думаю, что будет хуже, потому что видно по торговому балансу прежде всего. Мы видим, что экспортные доходы снижаются серьезно. Экспортные доходы от продажи нефти – это самый главный у нас источник доходов. А уже сократились эти доходы где-то процентов на 40-45. И похоже на то, что тенденция будет продолжаться.
18: Принятый американским сенатом законопроект еще больше усиливает экономическое давление на Россию и предоставляет президенту США новое полномочие по введению пошлин против стран, покупающих российские энергоресурсы. Новых санкций российская экономика может не выдержать, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Блогер решил посчитать, во сколько обойдется учредителю компании Wildberries восстановление одного уничтоженного склада.
8: Сколько стоит восстановить склад Wildberries до электростали? Площадь склада составляет 250 тысяч квадратных метров. Поврежден он полностью на все 100%, поэтому давайте пройдемся поэтапно.
9: Техническое исследование комплекса. Инженеры проверяют фундамент, несущие конструкции, исследуют все, что можно оставить, а что придется строить заново. 55 миллионов. Проектирование, все инженерные решения, пожарная безопасность, логистика. Все рассчитывается заново. 215 миллионов. Возведение здания. Самая дорогая часть проекта. Фундамент, металлокаркас, стены, кровля. 4,5 2,5 миллиарда. Инженерные системы, водоснабжение, электричество, вентиляция, отопление, системы управления зданием — 1,5 миллиарда. Внутренние работы, промышленные полы, доковые зоны, административно-бытовые помещения — все это вместе 850 миллионов. Благоустройство и ввод в эксплуатацию, парковки, дороги, все ливневки, освещение территории — все это вместе плюс ввод в эксплуатацию — 450 миллионов. Всего 7,5 миллиардов.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций

0: 10 ноября этого года. У меня есть подтвержденный диагноз атрофия зрительных нервов оба глаза. С таким диагнозом обычно ставят категорию D. Также у меня есть подтвержденный диагноз аневризма среднемозговой артерии размером 0,4-0,6 сантиметров, которая может лопнуть в любой момент при хорошем раскладе. Я останусь на всю жизнь овощем, при плохом – мгновенная смерть. Тут, я сейчас нахожусь в госпитале на прохождении ВВК, где мне ставят категорию годности и отправляют обратно на СВО, ассоциируя тем, что на войне ты прозреешь, а твоя опухоль – это ерунда. Моей супругой было написано не одно обращение в разные инстанции, в прокуратуру, генеральную прокуратуру, в Восточного военного округа, гарнизонной прокуратуры, Министерство обороны. Нигде никаких ответов не поступало в данный момент. По правам человека при президенте тоже написано. Нигде никаких ответов не поступало. В нашей стране творится бардак и хаос. Меня незрячего тоже туда же отправляют. Я хочу вернуться к своей супруге, так как мы ждем еще ребенка. Я хочу видеть своего ребенка, видеть свою семью.
1: Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова о том, как Минобороны пыталась заставить ее подписать контракт во время отчисления.
2: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я хотела перевестись на заочку в своем университете, потому что мне было очень неудобно с работой совмещать вот это вот все. Я постоянно работаю где-то. И я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Если что, если вам предлагают какую-то работу, смежную со СВО и так далее, вы подписываете контракт с Минобороны, и вы не факт, что будете где-то рядом, вы не факт, что не попадете на горячие точки и так далее. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что, ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Учительница сельской школы пожаловалась на то, что ее вызвали из отпуска, чтобы создать массовку на встрече с кандидатом в депутаты Госдумы.
5: Чем же нам еще заняться трудовым коллективом сельского поселения нашего, если не пойти на встречу с кандидатом в депутаты Государственной Думы? От какой партии, как вы думаете? Наверное, нетрудно догадаться, да? Чем же нам еще это заняться, если не создать массовку для этой встречи? Особенно нам, учителям, находящимся в своем законном отпуске. Хорошо еще, что не будут нас по головам считать. Хотя, как знать.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде их на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле, но просто большой, безусловно. Но не

0: ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Может, не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, состояние еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр, Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
3: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
2: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
4: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
2: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
5: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
2: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
7: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
6: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
8: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
6: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
9: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
6: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
10: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
8: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидируют Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
10: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
8: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
10: Удар по упырю. Военкор канал «Пионер запаса» о покушении под Екатеринбургом.
11: В сети пишут, что автора телеграм-канала «Повернутые на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседес-Бенц» под Екатеринбургом. Якобы сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. «Мерседес» взорвался в Большом Истоке. Машина сгорела дотла. СМИ сообщают, что сейчас Владимир Ткачук лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Одно могу сказать – нигде не безопасно. Никто не в безопасности.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
12: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
6: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов Магура к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие FPV-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
13: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
6: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсероси» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передерия и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
14: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
6: За одну неделю 2 точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
15: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея. Его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
10: Вашингтон наступает. Военкор под Дубной об американской разведке для Киева.
11: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем. Ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
10: Главная угроза. Военкор канал «Старше Эды», а «Старлинг» на украинских дронах.
11: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензий на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензий. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Жительница Крыма рассказала о вводе новых правил провоза топлива через Керченский мост.
18: Что все уже видели, что у нас 4 августа меняются правила провоза бензина через Крымский мост. То есть это должно быть либо из стали, из алюминия, канистры, либо это должны быть со специальной маркировкой для бензина. Вот здесь вот хочется понять, это действительно ли помощь Крыму? Вроде как 200 литров дали, но уже как-то люди смирились, начали ездить, да, как-то добывать эти канистры у друг друга, перезанимать эти канистры для того, чтобы как-то выживать. На сегодняшний день вот Приморский, там 7 дней без света, больше, наверное, уже, то у нас не было 3 дня света, Джанко и другие районы, я вообще молчу. Но просто как возможно докупиться сейчас этих канистр? Если ты ездишь регулярно, если ты ездишь часто, вот если в день без света это минимум 30 литров бензина. На сегодняшний день про бензин в Крыму и про то, что цена снижена будет, про это вообще не стоит говорить.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
20: Привет всем!
19: Слушай, давай сегодня представим такую картину. Вот разрабатывается какая-то сложнейшая военная логистика, да? Тайные маршруты, линии снабжения, все дела.
20: Угу.
19: И вдруг оказывается, что самая уязвимая точка всей этой гигантской машины — это, ну, не какой-то там секретный бункер, а просто огромный склад обычного маркетплейса, который забит, казалось бы, футболками и кроссовками. Звучит абсурдно, да?
20: Ну да, звучит как бред, если честно.
19: Вот. Но именно это сейчас становится суровой реальностью. И сегодня на повестке детальный анализ вот этой масштабной 40-дневной военной кампании. Потому что с каждым месяцем цена продолжения этого конфликта растет просто по экспоненте. Я предлагаю обсудить географию ударов, что физически происходит с топливом, как рушится логистика, ну и что скрывают засекреченные экономические данные.
20: Давай начнем из самого очевидного, с материальных последствий, потому что долгое время существовала такая иллюзия, что есть некие недосягаемые промышленные узлы. Но эта иллюзия рухнула. Я вот смотрела статистику атак на объекты нефтепереработки, и она просто переворачивает представление о современных возможностях беспилотников.
19: Цифры там дикие.
20: Удали достигают цели на расстоянии в 2500 километров.
19: 2500 – это, ну, чтобы было понятно, масштаб – это примерно как от Лондона до Москвы. И дроны долетают до Омска, горят крупнейшие заводы в Перми, Уфе, Волгограде.
20: И Волгоградский завод, он же давал колоссальный объем.
19: Около 5% всей нефтепереработки в стране. Это гигантская цифра для одного объекта. В результате всей этой серии атак среднесуточная переработка рухнула до 3,6 миллиона баррелей. И чтобы понимать глубину провала, это абсолютный минимум с мая 2002 года. То есть произошел откат больше, чем на 20 лет назад.
20: Цифры реально исторические, я согласна. Но знаешь, меня в этой новой географии ударов зацепила одна деталь, которая, на первый взгляд, кажется вообще какой-то аномалией. Я говорю про инциденты со складами компании Wild. Поражено около 14% всех складских мощностей этой сети.
19: Да, это Электросталь, Шушары, Котовск.
20: И еще с десяток центров поменьше. И вот тут у меня возникает совершенно резонный вопрос. Разве склады коммерческого маркетплейса – это вообще легитимная военная цель? Зачем тратить дорогие дроны, ресурсы на гражданскую логистику?
19: Кажется, что просто бьют по коммерции, да.
20: Да, это выглядит как попытка просто навредить коммерческому бизнесу, футболки сжечь.
19: Я тоже сначала так думаю. Ну, сгорели склады с одеждой, с бытовой химией. Какой в этом военный смысл? Но давай разберем механику современных поставок. Эти гигантские комплексы — это уже давно не просто ангары с ширпотребом.
20: А что тогда?
19: Это крупнейшие, высокооптимизированные логистические хабы страны. И именно через них сейчас идут колоссальные потоки товаров двойного назначения. Электроника, микрочипы, запчасти для коптеров, тактическая экипировка, рации. В условиях санкций вот эта классическая военная логистика, она неповоротлива, а гражданские маркетплейсы стали идеальной кровеносной системой для скрытого снабжения.
20: То есть кто угодно может заказать нужную деталь?
19: Да, любой нужный компонент заказывается в пару кликов, и он через два дня будет на пункте выдачи где-нибудь прямо в приграничной зоне. Поэтому логистический узел такого масштаба автоматически превращается в критическую военную инфраструктуру. И удар по нему — это удар по самому слабому звену всей цепочки поставок.
20: Понятно. То есть выбивается именно инфраструктура снабжения, причем та, которая успешно маскировалась под гражданскую. Но ведь это имеет эффект домино, согласись.
19: Абсолютно.
20: Это бьет не только по военным, но и по всей гражданской жизни. Вот давай вернемся к тем горящим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за того, что производство топлива катастрофически упало, правительство было вынуждено принять довольно радикальное решение.
19: Откатить топливные стандарты.
20: Да, откатить их на 2 десятилетия назад.
19: Официально разрешен выпуск бензина класса Евро-3 и даже Евро-2. И тут, слушай, важно объяснить, что это значит на практике. Потому что это не просто какие-то там цифры в бумажках чиновников.
20: Ну да, машины-то сейчас другие.
19: Вот именно. Современные автомобили — это, по сути, сложные компьютеры на колесах. У них очень чувствительные топливные системы, там стоят дорогие каталитические нейтрализаторы, ну такие соты в выхлопной системе, которые очищают газ.
20: И что физически происходит, когда в такую современную машину заливают вот этот Евро-2.
19: Бензин стандарта Евро-2 содержит гигантское, просто нереальное по современным меркам количество серы. Когда эта сера попадает в двигатель и сгорает, она намертво забивает эти соты катализатора. Бортовой компьютер просто сходит с ума.
20: Машина начинает глохнуть.
19: Она начинает чихать, теряет мощность, расход топлива взлетает до небес, и в итоге катализатор тупо плавится. Ремонт стоит огромных денег, а без него машина просто не едет.
20: Жесть.
19: Вопрос лишь в том, как быстро начнется эпидемия массовых поломок двигателей по всей стране. И это перспектива буквально ближайших месяцев.
20: И знаешь, самое страшное, что вот эти проблемы с топливом – это лишь вершина надвигающегося инфраструктурного кризиса. Если посмотреть немного шире и сместить фокус суши на базовые коммуникации, на энергетику, то картина вырисовывается совсем уж мрачная.
19: Давай разберем эту кампанию против энергетики. Я смотрел данные. Зафиксировано поражение 187 энергетических целей. 187 – это планомерное, методичное уничтожение генерации и распределительных сетей. И последствия этого видны уже сейчас. Вот возьмем Мариуполь. Город неделями остается без стабильного света и воды.
20: вообще без электричества.
19: Электричество, если и дает, то напряжение в сети болтается на уровне где-то 150 вольт, вместо положенных 220.
20: Слушай, а 150 вольт – это, по сути, отсутствие электричества для любой нормальной техники.
19: Именно.
20: Компрессор в холодильнике просто сгорит от перегрева, пытаясь запуститься на таком низком напряжении.
19: Да, это чистая физика. И насосные станции на водоканалах стоят мертвым грузом, и им нужны стабильные мощности. Соответственно, вода в дома просто не подается. Город парализован.
20: И проблема же не только там. Вот на юге горят узловые портовые объекты. Я читала, что в Тамане на терминалах уничтожено 12 огромных резервуаров с топливом.
19: А в Новороссийске? Это же важнейший экспортный хаб. А там резко упала загрузка танкеров. Знаешь почему?
20: Почему?
19: Потому что из-за угрозы постоянных атак с моря введено жесткое ограничение, полный запрет на ночное движение судов.
20: А, то есть порт работает в полсилы.
19: Да, просто простаивает половину времени.
20: И вот тут я хочу перевести взгляд на конкретный регион, чтобы понять всю глубину кризиса прямо на местах. Возьмем Крым. Из каждого утюга официальные лица транслируют такой успокоительный нарратив, мол, ситуация под контролем, все стабилизировано, поводов для паники нет.
19: Ну, как обычно.
20: Да, но если посмотреть на сухие факты, картинка складывается совершенно иная. Жесткий лимит продажи бензина, 20 литров в одни руки.
19: Это вообще ни о чем.
20: Плюс через мост топливо разрешено провозить исключительно в сертифицированных стальных или алюминиевых канистрах.
19: То есть в пластике нельзя?
20: Никаких пластиковых бутылок, никакой тары из-под бытовой химии, как люди привыкли делать. Правила безопасности ужесточены до предела.
19: Угу.
20: И самое, наверное, показательное – доставка «Озон» просто технически не дает выбрать пункты выдачи на полуострове при оформлении заказа.
19: Серьезно?
20: Да, все. Система логистики отрезана от большой земли.
19: Вот это критически важный момент для понимания. Потому что когда в одном регионе одновременно происходят такие вещи, это перестает быть просто какими-то временными трудностями.
20: Это плавно, но верно превращается в перманентную гуманитарную катастрофу.
19: Люди физически не могут нормально жить, когда базовые потребности не удовлетворяются неделями.
20: Совершенно верно. И чтобы все это восстановить, нужны огромные деньги. Энергосети нужно чинить, заводы нужно отстраивать заново, мосты охранять. Любое разрушение такой инфраструктуры требует колоссальных финансовых вливаний.
19: И возникает логичный вопрос, откуда брать эти деньги?
20: Вот именно. Ведь экономика, судя по всему, работает уже даже не на пределе, а далеко за пределом своих возможностей.
19: А вот тут начинается самое интересное – магия цифр, а точнее их полное отсутствие. Реальное положение дел в экономике сейчас закрыто такой плотной завесой секретности.
20: Да, статистику днем с огнем не сыщешь.
19: Статистика по производству бензина засекречена, данные по добыче нефти и газа засекречены, вся таможенная статистика полностью скрыта. Анализировать приходится буквально по крохам, по каким-то косвенным признакам.
20: Но даже те крохи, что просачиваются, показывают абсолютно классическую хрестоматийную картину стагфляции.
19: Давай расшифруем этот термин для тех, кто не следит за макроэкономикой, потому что стагфляция – это страшный сон любого экономиста.
20: Да, это когда экономика останавливается в росте, то есть наступает стагнация, но при этом цены продолжают бешено лететь вверх. Это инфляция.
19: Типа худший из двух миров.
20: Да, вот это и есть стагфляция. Деньги обесцениваются, а реального производства товаров больше не становится.
19: И цифры бюджета эту картину полностью подтверждают. Я смотрел отчеты, дефицит федерального бюджета всего за полгода составил 5,7 триллиона рублей.
20: Ого!
19: При этом, внимание, план дефицита на весь год был заложен на уровне 3,8 триллиона. То есть за 6 месяцев дыра в бюджете оказалась в полтора раза больше, чем планировали на все 12 месяцев.
20: А что с подушкой безопасности? С фондом национального благосостояния. Он же должен спасать такие моменты.
19: А вот тут самое тревожное. Ликвидная часть ФНБ, а не какие-то там неликвидные акции государственных строек. Так вот, эта ликвидная часть сжалась до 3,5 триллиона рублей. Заначка на черный день стала меньше, чем дыра в бюджете, которая образовалась всего за полгода.
20: То есть федеральная копилка скоро просто покажет дно. И знаешь, если перевести взгляд с этих астрономических федеральных триллионов на уровень обычных регионов, то там ситуация выглядит еще более пугающей.
19: Что там происходит?
20: Доходы 65 регионов в реальном выражении выражении, если вычесть накопленную инфляцию, упали ниже уровня довоенного 2021 года.
19: И особенно это бьет по сырьевым центрам, да.
20: Именно. В Кузбассе, например, сборы налога на прибыль рухнули на 78%.
19: 78%?
20: Да. Уголь просто некуда и не на чем везти, логистика перегружена, экспорт падает. И тут возникает такой парадокс. С одной стороны, мы постоянно слышим рапорты о том, что средние зарплаты растут, бюджеты регионов вроде как не объявляют дефолты.
19: И за счет чего тогда держится эта конструкция, если доходы так рухнули?
20: Ответ циничен и прост. За счет жесточайшего урезания социальных статей. Деньги просто перекладывают из одних карманов в другие. Я видела данные, что в 76 субъектах сокращены реальные расходы на здравоохранение.
19: То есть медицину пускают под нож?
20: Да, медицину пускают под нож, чтобы заткнуть финансовые дыры и оплатить военные нужды.
19: Здравоохранение, базовая инфраструктура, образование – это фундамент общества. А сейчас они финансируются по абсолютно остаточному принципу. Вопрос лишь в том, долго ли простоит это здание, прежде чем новый верхний этаж провалится вниз вместе со всеми остальными.
20: Получается, что экономика, социальная сфера, инфраструктура – все это приносится в жертву ради ведения военных действий. Государство сжигает свои внутренние ресурсы. И тут нужно задать самый главный и самый прагматичный вопрос. А оправдывают ли вообще результаты на линии соприкосновения такие колоссальные затраты, такие жертвы в тылу?
19: Давай посмотрим на сухую математику продвижения. Картинка вырисовывается абсолютно парадоксальная. За весь июль подтвержденное продвижение составило около 38 квадратных километров. Средний темп наступления составляет 1,22 километра в сутки по всей огромной линии фронта.
20: И какова цена этих километров?
19: Заявленные потери бьют все мыслимые рекорды. Почти 43 тысячи человек убитыми и ранеными только за один месяц.
20: 43 тысячи человек?
19: Да.
20: Представь себе полный футбольный стадион. И вот этот стадион полностью пустеет ради того, чтобы продвинуться на расстояние, которое обычно человек, проходит пешком минут за 15.
19: Да. Цена просто неадекватная.
20: И доклады военного командования о каких-то повсеместных успехах просто разваливаются в пыль на фоне этой жестокой арифметики.
19: Абсолютно. И эти цифры обнажают еще одну критическую проблему – жесточайший кадровый голод.
20: Деньги больше не работают.
19: Старая модель пополнения войск через финансовые стимулы просто перестает работать. Да, деньги уже не привлекают людей так, как раньше.
20: Доходит реально до абсурда. В Кемерово власти ввели бонус для вербовщиков 115 тысяч рублей за каждого приведенного контрактника.
19: За каждого?
20: Да. Это превращается в какой-то сетевой маркетинг на крови. Выплаты уравняли для всех категорий вербовщиков, неважно, кто ты вообще такой, лишь бы привел человека.
19: Берут людей буквально с улиц, тех, кто маргинализирован, кто совершенно не способен ни физически, ни психологически к ведению современных технологичных боевых действий.
20: И вывод здесь чисто математический. Без новой масштабной принудительной волны мобилизации восстановить темпы наступления просто невозможно. Текущая контрактно-добровольческая модель полностью исчерпала себя.
19: И вот на фоне этого стоит вспомнить громкие обещания генералов занять всю Донецкую область к концу 2026 года. Если текущие темпы в 1 километр в сутки сохранятся, на достижение этой цели уйдут даже не годы, а десятилетия.
20: Да, и потребуется немыслимое, запредельное количество ресурсов и жизней.
19: Это обещание, которое заведомо невозможно выполнить. Кого они пытаются обмануть этими докладами? Самих себя?
20: Скорее всего, да.
19: Это был «Разбор дня». Берегите себя.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
21: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции, что за месяц подорожало сильнее всего. Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовится на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО, то есть ожидаем ухудшение качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты – занимает по этому показателю 4-е место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. Из-за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
3: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программы голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
21: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
4: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
21: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
22: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
23: У нас всегда была жопа в стране.
24: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
21: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
25: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
21: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум двумя детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще две статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратное действие против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
11: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
21: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
5: Всем привет! С вами Балтийский Лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блоккер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнение на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер в

0: детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Waters», сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной, полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Россиянка, жена участника СВО,

0: пожаловалась на то, что мужа нигде не берут на работу.
1: Мой муж участник специальной военной операции. Правда, на списании, так как он инвалид, у него оторвала кисть. Я не хотела затрагивать как-то эту тему, но, видимо, придется. Да, что нам обещает государство? Льготы, там, я не знаю, скидки, акции, господи, там, списание долгов. Мы к этому не стремились и не стремимся. Мы все добиваемся собственными ручками и собственным горбом. Мы не кричим с каждой бочки, что мы семья СВО, и уже пытаемся об этом забыть, да, и жить свою счастливую жизнь. Но как-то не получается. Почему? Потому что элементарные вещи, когда мой муж пошел в фонд защитника Отечества, чтобы устроиться на работу, работы нет. Почему? Потому что он инвалид, и нам такие не нужны. Ну, ребят, ну, камон. Ну, вы сами говорите о том, что если вдруг что случится, там, инвалид он будет, еще что-то, вы будете помогать с работой, находить эту работу. А по факту, когда к вам идешь, вы говорите, а работы нет, нам неоткуда ее взять. Почему я хочу затронуть эту тему? Потому что, я так полагаю, мы не одна такая семья, да, где люди возвращаются, парнишки там с СВО, с какими-то инвалидностями, и по факту получаются потом просто отшельниками общества. В плане того, что я говорю про нормальных, да, адекватных людей, которые возвращаются, которые хотят работать, там, я не знаю, зарабатывать, содержать семью. Даже сейчас такого варианта в нашей семье нет. То есть работаю я одна, потому что муж трубит, как говорится, во все колокола, но нету работы.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на двух НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
4: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
3: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
5: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
3: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
6: Еще один. Это сбили, походу.
7: Ты видел там свет?
6: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
7: Да, слышу.
3: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
8: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где.
3: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензины продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Житель Тюмени рассказал, что город тонет в нечистотах, и из-за этого вокруг стоит вонь, а из кранов течет жидкость с невыносимым запахом.
9: У нас в Тюмени прямо сейчас происходит экологическая катастрофа, которую замалчивают и делают вид, что ничего не происходит. Во многих районах и даже в самом центре города, на самой главной достопримечательности, это набережная, запах тухлости и болота, из-за которого не особо приятно, мягко говоря, находиться на улице. Точно так же воняет вода из-под крана, которой мы каждый день моемся, стираем ею вещи, кипятим, и даже после кипячения этот запах никуда не уходит, а в реке массово умирает рыба, которая лежит на берегах в большом количестве, и плавают даже трупы мертвых животных. Но самое интересное в этом всем, знаете, что люди в социальных сетях возмущаются, пишут претензии, но никто не дает никаких официальных комментариев. А те попытки это сделать, которые были, там просто полное вранье о том, что вода в пределах нормы, мы следим, все окей. Или как главную причину этого озвучивают паводки. Вот я, конечно, не эколог, не биолог, не политик. Но я и не дурак. Здесь не нужно быть экстрасенсом и человеком, даже разбирающимся в этих темах, для того, чтобы понять, что реально происходит экологическая катастрофа прямо сейчас, до которой сегодня никому нет дела. И очевидно, что это не из-за паводков. Сколько я живу, паводки, затопления даже домов из-за подъема воды в реке, да, были и неоднократно. Но такой вони в воздухе и от воды не было никогда. Я, между прочим, в этой реке даже в детстве купался. И это раньше считалось абсолютно нормальным. Сегодня же вода в этой реке пригодна только для купания и говна, если. Просто вдумайтесь, это что нужно сливать в эту реку и на протяжении скольки лет, чтобы такой масштаб обрела эта катастрофа?
2: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил своей пастве, почему врачи стали реже носить белые халаты.
10: Чем ты пошел, доктора? Как бы, допустим, даже предполагаем, что ты пошел там облегчать жизнь человека. Пошел там делать жизнь человека легче, лучше, там, избавлять его от боли и страданий. Как бы такое священное, в общем, такое целеполагание. Но там же есть масса людей, которые работают вообще, они закончили медицинские институты, иначе бы и работают, например, там, на бигфарму, как бы, всякое там толкают, всякую гадость людям, как бы, за деньги. А нужно иметь для этого диплом, как бы, потому что там, ну, там специалисты должны быть дипломированы. Идут на сговор с совестью, чтобы, ну, просто вдуривать людям не то, что нужно, а то, что деньги приносят. Там есть люди, которые, там, опять-таки, в медики, которые занимаются пластической хирургией, там, уродуют там, бедных женщин, бегающих за красотой. Загоняют в них там ботекс и латексы, как бы, значит, там, раздувают им все, что можно раздуть, там, сужают то, что хочет сузить. Короче, калечат народ, как бы, значит, выпиливают им лишние ребра, чтобы там, у них там, значит, ужалость стали. Калечат людей, как бы. А это медики. Это медики, как бы, которые совершают какие-то странные манипуляции над людьми, которые потеряли разум и совесть. Аборты – это медики. И многое другое. Да там в медицине душу потерять можно быстрее, чем на войне, значит, это самое. Или там где-нибудь еще, понимаете? Люди в белых халатах. Чего не в белых халатах? Кстати, недавно их сменили на зеленые. Ну, не так давно, в исторической ретроспективе, медики стали одеваться в зеленые. Если вы заметили, если им приходилось лежать в больницах, то там не все в белом. Там операционные хирурги, там всякие там, ну, так далее, там разные. Они ходят таких салатовых там, или других, но не белых. То есть, видимо, им стыдно стало белое одевать. Понимаете? Потому что белое изначально было ангельский цвет. Сестры милосердия, там еще крестик красный, там белая шапочка, белый халат. Да люди в белых халатах, такая песня была. Так как ангелы должны прийти. Ты ждешь там, ты скрючился от боли и смерти ждешь. Тебе приходит в белом, как ангел. Приходит человек и сразу становится легче. Он еще ничего не сделал, уже легко. Уже пришел ангел.
2: Главные новости дня.
11: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи – гречка с курицей – неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица – 1%, говорит аналитик Марина Белова.
12: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
11: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
13: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
11: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
14: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
11: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Бывший депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко рассказал о жителях поселка Башмакова Пензенской области, которые создали дружину для защиты местных жителей от мобилизации, и призвал повторять их опыт.
16: В Пензе, это очень полезный опыт, лучший. В Пензе жители поселка создали дружину, чтобы тех, кто пытается мобилизовать, и не отдавать. Вы просто помните, что в Пензе мобилизация уже идет. В Пензенской области мужиков на улицах ловят и отправляют на войну. Я про это рассказывал не один эфир, потому что это какой-то трэш, кошмар. Но давайте учиться на чужих ошибках, на чужом опыте. Локальная мобилизация в Пензе, она не только мобилизаторам дает опыт, но и мобилизуемым тоже дает опыт. И это очень ценный опыт. Жители пензенского поселка Башмакова, 130 километрах от Пензы, создали дружину, которая должна защищать мужиков от мобилизации. Они ловят и мобилизаторов, а мужиков отбивают. Нескольких уже удалось отбить. Там у них просто много уже мобилизовали и убили буквально за последние месяцы. Женщина рассказала, что 3 марта забрали брата в военкомат, а 27-го уже убили. Зоозащитница там одна рассказала тоже, что в начале марта забрали в военкомат, они там с марта как раз и начали эту свою мобилизацию, и тоже до конца марта уже погиб. И там уже очень много есть людей, у которых буквально в марте-апреле забрали родственников, и они уже все умерли. И все начали что-то щелкать, и они сделали дружину, в которую вступило уже порядка 200 сельчан. Задача дружины отбивать местных от приезжих мобилизаторов. Начали женщинам предлагать, агитировать, начали на мобилизацию. Рассказала женщина, что ее в Сбербанк при попытке взять кредит, ей рассказали, что в принципе в Сбербанке при попытке взять кредит девочке рассказали, что ей не нужен никакой кредит, а нужно просто пойти повоевать. Это просто... Я не хочу про это говорить и рассказывать вообще. Это есть темы, которые мне очень сложно. Но сейчас начали вербовать, причем не только с медицинскими, то есть медицинских тягают в военкомат повестками, а немедицинских девочек просто агитируют. Начали агитировать на контракт женщин активно прям по стране.
2: Радио Лента. Прямая речь.
0: Юрист и гражданский активист Петр Афанасьев о возможности новой волны мобилизации.
17: Что-то подобное, как минимум, российские власти в голове держат, то это, во-первых, конечно же, наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных. Там есть такой блок, в который собирается вся информация о мужчинах, которых могут мобилизовать. Другое дело, что блок доступен только очень узкому числу начальников, типа Белоусова или Герасимова. Но такой блок есть. И очевидно, что он им нужен именно на случай мобилизации, а не для каких-то других полезных в хозяйстве целей. Главная проблема, если говорить о том, что происходит сейчас, а не о том, что произойдет потом или может произойти потом, это то, что сам по себе вот этот конструкт мобилизации, сами по себе разговоры, они очень хорошо сейчас работают как аргумент для подписания контракта. И человека вполне можно принудить к подписанию контракта, запугивая его и его возможной мобилизации. Это надо четко понимать сейчас. Ему можно говорить, если ты не подпишешь контракт сейчас, потом, когда произойдет мобилизация, она обязательно по нашим данным, вот, инсайдерским каким-нибудь произойдет, то ты уже не получишь ни денег, и поедешь в Украину умирать, а так ты и деньги получишь, и будешь в относительной безопасности, и будешь самый умный, и всех перехитришь. Вот это вот, на самом деле, главное, что надо сейчас понимать, что никакие разговоры про грядущую мобилизацию не могут и не должны быть аргументом в пользу того, чтобы подписывать контракт или идти в армию. Что бы там ни было осенью, решат они, что нужна мобилизация, решат они, что не нужна мобилизация. Сегодня это в первую очередь работает как аргумент для того, чтобы вас убивать. Не говоря уже о том, все-таки скажем очевидно, что мобилизация не прекращалась, что она была все это время, продолжалась, что с осени 22 года она идет безостановочно все время.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
11: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
18: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
11: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
19: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
11: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
20: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
11: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Говорят военкоры.
22: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
23: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
22: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал «Лейб-Гусар» о провале успокаивающей риторики.
23: В 20 километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
4: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
1: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
4: Ну, метров 200-300.
1: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
4: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
1: Именно.
4: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
1: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
4: Обалдеть.
1: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
4: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
1: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
4: 50 тысяч. Звучит масштабно, но... Это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
1: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
4: А, вот оно что.
1: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
4: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
1: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
4: Угу.
1: Он реагирует на три параметра: акустику, ну то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
4: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
1: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца. Звук работы редукторов, форма лопастей.
4: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
1: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
4: Ничего себе.
1: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
4: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
1: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
4: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
1: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
4: Серьезно? Рыбаки?
1: Да.
4: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
1: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
4: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
1: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
4: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
1: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
4: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
1: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
4: Насколько минимальной?
1: От 1 до 3 километров в сутки.
4: Километр в день?
1: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
4: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
1: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
4: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
1: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
4: Ничего себе объемы.
1: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы. Огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
4: Ну а остается международное право. Базовый принцип свободы судоходства – перекрывать международные проливы просто незаконно.
1: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
4: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
1: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
4: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
1: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех, чья экономика испытает коллапс первый?
4: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
1: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты врезаны.
4: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
1: Именно. Наземный путь критически уязвим.
4: Но есть же авиация.
1: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
4: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
1: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
4: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
1: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
4: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
1: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 километр в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
4: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
1: Ракетные комплексы – это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
4: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
1: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. А топить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
4: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
1: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
4: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
1: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
4: Да, Северный морской путь – безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
1: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии, через Каспийское море и железнодорожные сети.
4: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
1: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии. Но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
4: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
1: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
21: Радио «Лента», 1557 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи. Гречка с курицей неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица 1%, говорит аналитик Марина Белова.
6: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
11: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
13: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
11: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен связан не с паникой. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
14: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
11: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Глава регионального отделения Союза отцов Вячеслав Истошин считает, что мальчиков после 5 лет должны воспитывать только мужчины, которые, по его мнению, наилучшие педагоги.
3: В чем проблема? Ну, проблему мы видим на выходе отсутствие мужского воспитания, когда мальчику, ну, вообще, если коротко сказать, когда мальчику говорят «веди себя по-мужски», он просто не понимает, о чем его спрашивают. Женщины, начиная с 5 лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. Вот я вам так скажу, да. То есть, начиная с 5-6 лет, женщина, до свидания. То есть, если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина, то есть, или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал, как мужчина или как, ну, как гражданин своей страны, то до свидания. Министерство образования, то есть, вообще педагог – это мужская профессия. Педагог – это мужская профессия, все очень просто. И сейчас это буллинги, проблемы в школе и все остальное, дедовщина в армии, демографическая в том числе проблема – это большая это выжимка и производная от присутствия женщины в школе. Все. Я не говорю, что женщины плохие, я говорю, что существует проблема присутствия мужчины в школе.
21: Главные новости дня.
7: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на 2 НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
8: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
7: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
9: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
7: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
10: Еще один. Это сбили, походу.
12: Ты видел там свет?
10: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
12: Да, слышу.
7: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
15: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где.
7: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ, уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензины продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
24: Депутат Госдумы Александр Ильтяков, сославшись на Библию, назвал женщин неполноценными людьми.
25: Тогда навлекли на него сон, взяли одно из ребер его, то место закрыли плотью и дали ему жену. Вот с тех пор не было двоих, троих, четверых людей создано. Один человек. Но из него сделали два. А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком. Он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. И только тогда, когда они соединяются вместе, вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений внутри, куда нет входа ни с той, ни с другой стороны.
21: На радио «Лента» шок дня.
26: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
21: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят Военкоры.
11: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
23: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
11: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал «Лейб-Гусар» о провале успокаивающей риторики.
23: В двух десятках километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж.

0: Трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Безымянные могилы размером с город. В ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
3: Конечно, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
4: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
3: Сейчас, как... сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Тут же данные. Ну и погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
2: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
5: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
2: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
6: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
2: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, ну, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано?

0: Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат», там есть мой телеграм, обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
3: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея, его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
2: Вашингтон наступает. Военкор под Дубный об американской разведке для Киева.
4: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
2: Главная угроза. Военкор, канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
4: Крайне забавляя вся эта риторика с передачей лицензий на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензий. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
5: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
2: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
6: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
2: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
7: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
2: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Z-блогер Максим Калашников заявил об угрозе военной катастрофы для российской армии в Крыму и Херсонской области.
9: Они готовят отрезание Крыма как базы нашей вот этой группировки по Приднепровской, южного, который идет на юго западе, да? И в случае их успеха возникает угроза создания двух котлов. Как бы сам Крым котел превращается, и второе рвется снабжение вот этой Приднепровской, южной Приднепровской группировки. Они могут перерезать сухопутный коридор Крым и второй котел получить уже, так сказать, в нижнем течении Днепра. И вот получается, что сейчас с таким вот назначением Дропатова, вот его славы, умелого командира, черт возьми, как хочется, чтобы такие люди были на нашей стороне. Вот надо было вводить в 14-м. Был шанс, что они перейдут на нашу сторону, тогда вы видели бы решительность. Но уж упустили.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента».
1: «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и раннее новое время по всей Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который добровольно и осознанно признался в том, что является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах перед Инквизицией, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, который трижды в год спускается в преисподнюю, чтобы сражаться с чертями за будущий урожай. Это заявление полностью перевернуло представление о том, кто такие вервольфы в глазах простого народа. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими воинами-оборотнями прорывается сквозь закрытые врата ада, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных ради защиты общины. Авторитетные историки и психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором человек искренне верит, что физически он превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления спорыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие по действию к сильным галлюциногенам, вызывающие яркие коллективные видения и устойчивый бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сбиты с толку заявлением Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание в суровых условиях. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой эпохи. Мы анализируем каждый сохранившийся протокол допроса, осознавая, что за ними скрывается не просто сказка, а отражение мировоззрения людей, для которых граница между нашим миром и иным была прозрачной. Ливонские оборотни стали символом того, как даже в самые темные времена человек искал смысл и высшую справедливость, превращая свои страхи в героические битвы с силами зла. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
12: Руны дня на 9 августа. Давайте посмотрим, друзья, что же нас ждет. У нас еще и полнолуние. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, здесь можно ожидать шторм и бурю по всем фронтам. Хагалас – это руна изменений, иногда очень болезненных. То есть будьте готовы к ним. Она символизирует какое-то такое стихийное разрушение, которое нельзя остановить и можно только принять. В работе Хагалас все планы неожиданно меняют, и они пойдут наперекосяк. В принципе, во всем будет бардак, хаос, потерянные люди, потерянные вещи. И здесь руна указывает на вмешательство некой неконтролируемой силы. Будто кто-то вот палки в колеса вставил, да, а вас подвесил вниз головой. Такое бывает, если говорить, например, о повышении по службе, то его не произойдет из-за чего-то вмешательства. Вот все могло идти к этому, но в последний момент обрушится. Может быть и такое. Но здесь важно понимать, что это лишь временная задержка. Помните, что Хагалас действует весьма непродолжительно. То есть вот такой вот один день, когда все пойдет наперекосяк. В личных отношениях также могут вспыхнуть какие-то непредвиденные ситуации. Иногда эта руна указывает и на внешнее вмешательство кого-то или чего-то, то есть третьих лиц, да, в ваши отношения. Может быть, происходит процесс притирки партнеров, когда нужно оставить что-то из прошлой жизни позади и впустить перемены. А вот для одиноких данная руна на данный момент не советует новые романтические знакомства или начало отношений. А что касается здоровья, тут Знаете, береженого Бог бережет. Раны, порезы, повреждения, переломы – все это подстерегает буквально на каждом шагу. Так что включаем осторожность на максимум, смотрим в оба, детей на дорогах держим за руку. Возможно, ухудшение самочувствия, и температура, и усталость, кратковременная болезнь, вот такое вот состояние, будто все валится из рук, да? И нужно просто переждать этот день. В общем, с Хагалас будьте готовы к трудностям, неразберихе. В общем, друзья, с Хагалас будьте готовы к трудностям. Может быть, неразберихе, хаосу, однако действия в этот день дадут неплохой результат. Другое дело, что контролировать ситуацию будет невозможно. Вот невозможно. Придется отпустить контроль всего. Вы не сможете ни на что повлиять. Но результат точно будет от проделанных вами действий. Принимайте, благодарите, переживите этот день достойно и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
8: Жители новосибирского села Чистополье Коченевского района пожаловались на закрытие детского сада без какой-либо озвученной причины.
14: Наш детский сад. Почему? Никто нам не озвучил. Какой причины? Чего?
15: Поэтому...
14: Сказали бы капитальный ремонт? Капитальный ремонт. Нет этого. Не озвучили.
15: Просто его закрывают и все.
14: Закрывают и все.
16: Кого нам сказала, что выделят какую-то сумму, средства, чтобы подлить что-то, чтобы садик мог еще функционировать. Но когда это будет? Вообще будет ли это? То есть просто все на словах.
17: Ну это нереально. У меня двое детей в садике.
16: У нас просто по итогу детская
17: ребенок маленький.
16: У нас маленький. Конечно, нам просто невозможно куда-то ездить. Это половину детей тут оставить. И это большинство у мамочек здесь.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
18: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции, что за месяц подорожало сильнее всего. Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовиться на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО, то есть ожидаем ухудшение качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты – России занимает по этому показателю 4-е место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. Из-за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
15: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программу голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
18: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
19: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
18: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
20: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
21: У нас всегда была жопа в стране.
22: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
18: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
23: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
18: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум двумя детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще две статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратное действие против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
0: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
18: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» Это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блоккер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнение на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Waters», сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки, приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
5: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Wildberries и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
24: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
7: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
25: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, не курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, не житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, не работник склада Wildberries.
7: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
8: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
9: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
10: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
11: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
7: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
12: Российские предприниматели, работавшие с Wildberries, обратили внимание на то, что их товары появились в продаже на AliExpress и стали подозревать, что продукты их компаний не сгорели, а были вывезены со складов заблаговременно.
13: Это получается история. Я захожу сейчас на AliExpress и нахожу наши пазлы. Все как на ВБ, даже отзывы. А меня мучил вопрос. У нас есть 2 артикула, которых нет в наличии у нас на нашем складе, то есть мы сейчас их не продаем со своего склада. И при еще первых пожарах, после этих пожаров, у нас их не стало в наличии. Какой-то день я вижу у себя в личном кабинете, что появились остатки. Но как покупатель у меня нет в наличии, то есть они не появляются. При этом идут заказы. Сначала я думала, что, возможно, это отказы, да, или возвраты, когда покупатель в пункте выдачи отказался, и пазлы поехали на другой склад. Но нет столько возвратов, нет столько отказов, и при этом остатки, которые вот подгрузились в личном кабинете, они меняются, они уменьшаются. Я не могла понять, почему так. А теперь поняла, наши пазлы просто продаются на площадке AliExpress. Как вам такое?
26: Ну что, ребят, каждый день горят склады Wildberries, но что я увидела сегодня? Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу.
27: Заходим на AliExpress, в поиске пишем свой бренд, мой бренд Lavita, добавляем платье. И что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество и все проставлено полностью. Это что происходит?
28: Ребят, мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на AliExpress с моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
1: Главные новости дня.
7: Адские санкции снова на повестке. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
14: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
7: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей, а она на каникулах до 31 августа. В Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Как заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых он оценивает в 14 триллионов долларов. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
15: Я приму это во внимание. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры.
7: За время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. Ситуация дальше будет только ухудшаться, считает научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
16: Я думаю, что будет хуже, потому что видно по торговому балансу прежде всего. Мы видим, что экспортные доходы снижаются серьезно. Экспортные доходы от продажи нефти – это самый главный у нас источник доходов. А уже сократились эти доходы где-то процентов на 40-45. И похоже на то, что тенденция будет продолжаться.
7: Принятый американским сенатом законопроект еще больше усиливает экономическое давление на Россию и предоставляет президенту США новое полномочие по введению пошлин против стран, покупающих российские энергоресурсы. Новых санкций российская экономика может не выдержать, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Блогер решил посчитать, во сколько обойдется учредителю компании Wildberries восстановление одного уничтоженного склада.
17: Сколько стоит восстановить склад Wildberries до электростали? Площадь склада составляет 250 тысяч квадратных метров. Поврежден он полностью на все 100%, поэтому давайте пройдемся по этапам. Техническое исследование комплекса. Инженеры проверяют фундамент, несущие конструкции, исследуют все, что можно оставить, а что придется строить заново. 55 миллионов. Проектирование, все инженерные решения, пожарная безопасность, логистика. Все рассчитывается заново. 215 миллионов. Возведение здания. Самая дорогая часть проекта. Фундамент, металлокаркас, стены, кровля. 4,5 миллиарда. Инженерные системы, водоснабжение, электричество, вентиляция, отопление, систему управления зданием. 1,5 миллиарда. Внутренние работы, промышленные полы, доковые зоны, административно-бытовые помещения. Все это вместе 850 миллионов. Благоустройство и ввод в эксплуатацию. Парковки, дороги, все ливневки, освещение территории. Все это вместе плюс ввод в эксплуатацию 450 миллионов. Всего 7,5 миллиардов.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
19: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
19: В
0: Военнослужащий Семен Балаенков из 28-го мотострелкового полка сообщил, что, несмотря на тяжелое состояние после полученных ранений, его все же собираются отправить в зону спецоперации.
2: В результате боев у меня была получена минно-взрывная травма, контузия, акубаротравма 4-й степени и закрытая черепно-мозговая, в результате которой я стал активно терять зрение. У меня уже было проведено 2 операции на глазных нервах. 3-я, 10 ноября этого года. У меня есть подтвержденный диагноз атрофия зрительных нервов оба глаза. С таким диагнозом обычно ставят категорию D. Также у меня есть подтвержденный диагноз аневризма среднемозговой артерии размером 0,4-0,6 сантиметров, которая может лопнуть в любой момент при хорошем раскладе. Я останусь на всю жизнь овощем, при плохом – мгновенная смерть. Тут, я сейчас нахожусь в госпитале на прохождении ВВК, где мне ставят категорию годности, отправляют обратно на СВО, ассоциируя тем, что на войне ты прозреешь, а твоя опухоль – это ерунда. Моей супругой было написано не одно обращение в разные инстанции, в прокуратуру.

0: университете, потому что мне было очень неудобно с работой совмещать вот это вот все. Я постоянно работаю где-то. И я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Если что, если вам предлагают какую-то работу, смежную со своей и так далее, вы подписываете контракт с Минобороны, и вы не факт, что будете где-то рядом, вы не факт, что не попадете на горячие точки и так далее. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что, ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вам вообще несовестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Учительница сельской школы пожаловалась на то, что ее вызвали из отпуска, чтобы создать массовку на встрече с кандидатом в депутаты Госдумы.
3: Чем же нам еще заняться трудовым коллективом сельского поселения нашего, если не пойти на встречу с кандидатом в депутаты Государственной Думы? От какой партии, как вы думаете? Наверное, нетрудно догадаться, да? Чем же нам еще-то заняться, если не создать массовку для этой встречи? Особенно нам, учителям, находящимся в своем законном отпуске. Хорошо еще, что не будут нас по головам считать. Хотя, как знать.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан?

0: в эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр, Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим. Ну, все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли. Но очень быстро. Просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-Казахское ЭСП по удою России.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
3: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
2: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
4: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
2: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
5: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
2: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
7: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
6: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно, поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
8: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
6: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
9: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
6: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят, Военкоры.
6: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
8: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидируют Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
6: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
8: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижения российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
6: Удар по упырю. Военкор канал «Пионер запаса» о покушении под Екатеринбургом.
9: В сети пишут, что автора телеграм-канала «Повернутые на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседес-Бенц» под Екатеринбургом. Якобы сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. «Мерседес» взорвался в Большом Истоке. Машина сгорела дотла. СМИ сообщают, что сейчас Владимир Ткачук лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Одно могу сказать – нигде не безопасно. Никто не в безопасности.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
10: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
6: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие FPV-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
11: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
6: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсероси» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко, Даниила Передыря, и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
12: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
6: За одну неделю 2 точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
13: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
14: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея. Его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
13: Вашингтон наступает. Военкор подобный об американской разведке для Киева.
15: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем. Ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
13: Главная угроза. Военкор, канал «Старше Эды», а «Старлинг» на украинских дронах.
15: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензий на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензий. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на «Старлинки», установленные на украинских дронах. «Старлинг» был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Жительница Крыма рассказала о вводе новых правил провоза топлива через Керченский мост.
19: Что все уже видели, что у нас 4 августа меняются правила провоза бензина через Крымский мост. То есть это должно быть либо из стали, из алюминия, канистры, либо это должны быть со специальной маркировкой для бензина. Вот здесь вот хочется понять, это действительно ли помощь Крыму? Вроде как 200 литров дали, но уже как-то люди смирились, начали ездить, да, как-то добывать эти канистры у друг друга, перезанимать эти канистры для того, чтобы как-то выживать. На сегодняшний день вот Приморский, там 7 дней без света, больше, наверное, уже. То у нас не было 3 дня света, Джанко и другие районы, я вообще молчу. Но просто как возможно докупиться сейчас этих канистр? Если ты ездишь регулярно, если ты ездишь часто, вот если в день без света это минимум 30 литров бензина. На сегодняшний день про бензин в Крыму и про то, что цена снижена будет, про это вообще не стоит говорить.
16: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
21: Привет всем!
20: Слушай, давай сегодня представим такую картину. Вот разрабатывается какая-то сложнейшая военная логистика, да? Тайные маршруты, линии снабжения, все дела.
21: Угу.
20: И вдруг оказывается, что самая уязвимая точка всей этой гигантской машины — это, ну, не какой-то там секретный бункер, а просто огромный склад обычного маркетплейса, который забит, казалось бы, футболками и кроссовками. Звучит абсурдно, да?
21: Ну да, звучит как бред, если честно.
20: Вот. Но именно это сейчас становится суровой реальностью. И сегодня на повестке детальный анализ вот этой масштабной 40-дневной военной кампании. Потому что с каждым месяцем цена продолжения этого конфликта растет просто по экспоненте. Я предлагаю обсудить географию ударов, что физически происходит с топливом, как рушится логистика, ну и что скрывают засекреченные экономические данные.
21: Давай начнем из самого очевидного, с материальных последствий, потому что долгое время существовала такая иллюзия, что есть некие недосягаемые промышленные узлы. Но эта иллюзия рухнула. Я вот смотрела статистику атак на объекты нефтепереработки, и она просто переворачивает представление о современных возможностях беспилотников.
20: Цифры там дикие.
21: Удары достигают цели на расстоянии в 2500 километров.
20: 2500 – это, ну, чтобы было понятно, масштаб – это примерно как от Лондона до Москвы. И дроны долетают до Омска, горят крупнейшие заводы в Перми, Уфе, Волгограде.
21: И Волгоградский завод, он же давал колоссальный объем.
20: Около 5% всей нефтепереработки в стране. Это гигантская цифра для одного объекта. В результате всей этой серии атак среднесуточная переработка рухнула до 3,6 миллиона баррелей. И чтобы понимать глубину провала, это абсолютный минимум с мая 2002 года. То есть произошел откат больше, чем на 20 лет назад.
21: Цифры реально исторические, я согласна. Но знаешь, меня в этой новой географии ударов зацепила одна деталь, которая, на первый взгляд, кажется вообще какой-то аномалией. Я говорю про инциденты со складами компании Wildberries. Поражено около 14% всех складских мощностей этой сети.
20: Да, это Электросталь, Шушары, Котовск.
21: И еще с десяток центров поменьше. И вот тут у меня возникает совершенно резонный вопрос. Разве склады коммерческого маркетплейса – это вообще легитимная военная цель? Зачем тратить дорогие дроны, ресурсы на гражданскую логистику?
20: Кажется, что просто бьют по коммерции, да.
21: Да, это выглядит как попытка просто навредить коммерческому бизнесу, футболки сжечь.
20: Я тоже сначала так думаю. Ну, сгорели склады с одеждой, с бытовой химией. Какой в этом военный смысл? Но давай разберем механику современных поставок. Эти гигантские комплексы — это уже давно не просто ангары с ширпотребом.
21: А что тогда?
20: Это крупнейшие, высокооптимизированные логистические хабы страны. И именно через них сейчас идут колоссальные потоки товаров двойного назначения. Электроника, микрочипы, запчасти для коптеров, тактическая экипировка, рации. В условиях санкций вот эта классическая военная логистика, она неповоротлива, а гражданские маркетплейсы стали идеальной кровеносной системой для скрытого снабжения.
21: То есть кто угодно может заказать нужную деталь?
20: Да, любой нужный компонент заказывается в пару кликов, и он через два дня будет на пункте выдачи где-нибудь прямо в приграничной зоне. Поэтому логистический узел такого масштаба автоматически превращается в критическую военную инфраструктуру. И удар по нему — это удар по самому слабому звену всей цепочки поставок.
21: Понятно. То есть выбивается именно инфраструктура снабжения, причем та, которая успешно маскировалась под гражданскую. Но ведь это имеет эффект домино, согласись.
20: Абсолютно.
21: Это бьет не только по военным, но и по всей гражданской жизни. Вот давай вернемся к тем горящим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за того, что производство топлива катастрофически упало, правительство было вынуждено принять довольно радикальное решение.
20: Откатить топливные стандарты.
21: Да, откатить их на 2 десятилетия назад.
20: Официально разрешен выпуск бензина класса Евро-3 и даже Евро-2. И тут, слушай, важно объяснить, что это значит на практике. Потому что это не просто какие-то там цифры в бумажках чиновников.
21: Ну да, машины-то сейчас другие.
20: Вот именно. Современные автомобили — это, по сути, сложные компьютеры на колесах. У них очень чувствительные топливные системы, там стоят дорогие каталитические нейтрализаторы, ну такие соты в выхлопной системе, которые очищают газ.
21: И что физически происходит, когда в такую современную машину заливают вот этот Евро-2.
20: Бензин стандарта Евро-2 содержит гигантское, просто нереальное по современным меркам количество серы. Когда эта сера попадает в двигатель и сгорает, она намертво забивает эти соты катализатора. Бортовой компьютер просто сходит с ума.
21: Машина начинает глохнуть.
20: Она начинает чихать, теряет мощность, расход топлива взлетает до небес, и в итоге катализатор тупо плавится. Ремонт стоит огромных денег, а без него машина просто не едет.
21: Жесть.
20: Вопрос лишь в том, как быстро начнется эпидемия массовых поломок двигателей по всей стране. И это перспектива буквально ближайших месяцев.
21: И знаешь, самое страшное, что вот эти проблемы с топливом – это лишь вершина надвигающегося инфраструктурного кризиса. Если посмотреть немного шире и сместить фокус суши на базовые коммуникации, на энергетику, то картина вырисовывается совсем уж мрачная.
20: Давай разберем эту кампанию против энергетики. Я смотрел данные. Зафиксировано поражение 187 энергетических целей. 187 – это планомерное, методичное уничтожение генерации и распределительных сетей. И последствия этого видны уже сейчас. Вот возьмем Мариуполь. Город неделями остается без стабильного света и воды.
21: Вообще без электричества.
20: Электричество, если и дает, то напряжение в сети болтается на уровне где-то 150 вольт, вместо положенных 220.
21: Слушай, а 150 вольт — это, по сути, отсутствие электричества для любой нормальной техники.
20: Именно.
21: Компрессор в холодильнике просто сгорит от перегрева, пытаясь запуститься на таком низком напряжении.
20: Да, это чистая физика. И насосные станции на водоканалах стоят мертвым грузом, и им нужны стабильные мощности. Соответственно, вода в дома просто не подается. Город парализован.
21: И проблема же не только там. Вот на юге горят узловые портовые объекты. Я читала, что в Тамане на терминалах уничтожено 12 огромных резервуаров с топливом.
20: А в Новороссийске? Это же важнейший экспортный хаб. А там резко упала загрузка танкеров. Знаешь почему?
21: Почему?
20: Потому что из-за угрозы постоянных атак с моря введено жесткое ограничение, полный запрет на ночное движение судов.
21: А, то есть порт работает в полсилы.
20: Да, просто простаивает половину времени.
21: И вот тут я хочу перевести взгляд на конкретный регион, чтобы понять всю глубину кризиса прямо на местах. Возьмем Крым. Из каждого утюга официальные лица транслируют такой успокоительный нарратив, мол, ситуация под контролем, все стабилизировано, поводов для паники нет.
20: Ну, как обычно.
21: Да. Но если посмотреть на сухие факты, картинка складывается совершенно иная. Жесткий лимит продажи бензина. 20 литров в одни руки.
20: Это вообще ни о чем.
21: Плюс Плюс через мост топливо разрешено провозить исключительно в сертифицированных стальных или алюминиевых канистрах.
20: То есть в пластике нельзя?
21: Никаких пластиковых бутылок, никакой тары из-под бытовой химии, как люди привыкли делать. Правила безопасности ужесточены до предела.
20: Угу.
21: И самое, наверное, показательное, доставка «Озон» просто технически не дает выбрать пункты выдачи на полуострове при оформлении заказа.
20: Серьезно?
21: Да, все. Система логистики отрезана от большой земли.
20: Вот это критически важный момент для понимания. Потому что когда в одном регионе одновременно происходят такие вещи, это перестает быть просто какими-то временными трудностями.
21: Это плавно, но верно превращается в перманентную гуманитарную катастрофу.
20: Люди физически не могут нормально жить, когда базовые потребности не удовлетворяются неделями.
21: Совершенно верно. И чтобы все это восстановить, нужны огромные деньги. Энергосети нужно чинить, заводы нужно отстраивать заново, мосты охранять. Любое разрушение такой инфраструктуры требует колоссальных финансовых вливаний.
20: И возникает логичный вопрос, откуда брать эти деньги?
21: Вот именно. Ведь экономика, судя по всему, работает уже даже не на пределе, а далеко за пределом своих возможностей.
20: А вот тут начинается самое интересное – магия цифр. А точнее, их полное отсутствие. Реальное положение дел в экономике сейчас закрыто такой плотной завесой секретности.
21: Да, статистику днем с огнем не сыщешь.
20: Статистика по производству бензина засекречена, данные по добыче нефти и газа засекречены, вся таможенная статистика полностью скрыта. Анализировать приходится буквально по крохам, по каким-то косвенным признакам.
21: Но даже те крохи, что просачиваются, показывают абсолютно классическую хрестоматийную картину стагфляции.
20: Давай расшифруем этот термин для тех, кто не следит за макроэкономикой, потому что стагфляция – это страшный сон любого экономиста.
21: Да, это когда экономика останавливается в росте, то есть наступает стагнация, но при этом цены продолжают бешено лететь вверх. Это инфляция.
20: Типа худший из двух миров.
21: Да, вот это и есть стагфляция. Деньги обесцениваются, а реального производства товаров больше не становится.
20: И цифры бюджета эту картину полностью подтверждают. Я смотрел отчеты, дефицит федерального бюджета всего за полгода составил 5,7 триллиона рублей.
21: Ого!
20: При этом, внимание, план дефицита на весь год был заложен на уровне 3,8 триллиона. То есть за 6 месяцев дыра в бюджете оказалась в полтора раза больше, чем планировали на все 12 месяцев.
21: А что с подушкой безопасности? С фондом национального благосостояния. Он же должен спасать такие моменты.
20: А вот тут самое тревожное. Ликвидная часть ФНБ, а не какие-то там неликвидные акции государственных строек. Так вот, эта ликвидная часть сжалась до 3 с небольшим триллионов рублей. Заначка на черный день стала меньше, чем дыра в бюджете, которая образовалась всего за полгода.
21: То есть федеральная копилка скоро просто покажет дно. И знаешь, если перевести взгляд с этих астрономических федеральных триллионов на уровень обычных регионов, то там ситуация выглядит еще более пугающей.
20: Что там происходит?
21: Доходы 65 регионов в реальном выражении, ну, если вычесть накопленную инфляцию, упали ниже уровня довоенного 2021 года.
20: И особенно это бьет по сырьевым центрам, да.
21: Именно. В Кузбассе, например, сборы налога на прибыль рухнули на 78%.
20: 78?
21: Да. Уголь просто некуда и не на чем везти, логистика перегружена, экспорт падает. И тут возникает такой парадокс. С одной стороны, мы постоянно слышим рапорты о том, что средние зарплаты растут, бюджеты регионов вроде как не объявляют дефолты.
20: И за счет чего тогда держится эта конструкция, если доходы так рухнули?
21: Ответ циничен и прост. За счет жесточайшего урезания социальных статей. Деньги просто перекладывают из одних карманов в другие. Я видела данные, что в 76 субъектах сокращены реальные расходы на здравоохранение.
20: То есть медицину пускают под нож?
21: Да, медицину пускают под нож, чтобы заткнуть финансовые дыры и оплатить военные нужды.
20: Здравоохранение, базовая инфраструктура, образование – это фундамент общества. А сейчас они финансируются по абсолютно остаточному принципу. Вопрос лишь в том, долго ли простоит это здание, прежде чем новый верхний этаж провалится вниз вместе со всеми остальными.
21: Получается, что экономика, социальная сфера, инфраструктура – все это приносится в жертву ради ведения военных действий. Государство сжигает свои внутренние ресурсы. И тут нужно задать самый главный и самый прагматичный вопрос. А оправдывают ли вообще результаты на линии соприкосновения такие колоссальные затраты, такие жертвы в тылу?
20: Давай посмотрим на сухую математику продвижения. Картинка вырисовывается абсолютно парадоксальная. За весь июль подтвержденное продвижение составило около 38 квадратных километров. Средний темп наступления составляет 1,22 километра в сутки по всей огромной линии фронта.
21: И какова цена этих километров?
20: Заявленные потери бьют все мыслимые рекорды. Почти 43 тысячи человек убитыми и ранеными только за один месяц.
21: 43 тысячи человек?
20: Да.
21: Представь себе полный футбольный стадион. И вот этот стадион полностью пустеет ради того, чтобы продвинуться на расстояние, которое обычно человек, проходит пешком минут за 15.
20: Да. Цена просто неадекватная.
21: И доклады военного командования о каких-то повсеместных успехах просто разваливаются в пыль на фоне этой жестокой арифметики.
20: Абсолютно. И эти цифры обнажают еще одну критическую проблему – жесточайший кадровый голод.
21: Деньги больше не работают.
20: Старая модель пополнения войск через финансовые стимулы просто перестает работать. Да, деньги уже не привлекают людей так, как раньше.
21: Доходит реально до абсурда. В Кемерово власти ввели бонус для вербовщиков 115 тысяч рублей за каждого приведенного контрактника.
20: За каждого?
21: Да. Это превращается в какой-то сетевой маркетинг на крови. Выплаты уравняли для всех категорий вербовщиков, неважно, кто ты вообще такой, лишь бы привел человека.
20: Берут людей буквально с улиц, тех, кто маргинализирован, кто совершенно не способен ни физически, ни психологически к ведению современных технологичных боевых действий.
0: И вывод здесь чисто математический. Без новой масштабной принудительной волны мобилизации восстановить темпы наступления просто невозможно. Текущая контрактно-добровольческая модель полностью исчерпала себя.
20: И вот на фоне этого стоит вспомнить громкие обещания генералов занять всю Донецкую область к концу 2026 года. Если текущие темпы в 1 километр в сутки сохранятся, на достижение этой цели уйдут даже не годы, а десятилетия.
0: Да, и потребуется немыслимое, запредельное количество ресурсов и жизней.
20: Это обещание, которое заведомо невозможно выполнить. Кого они пытаются обмануть этими докладами? Самих себя?
0: Скорее всего, да.
20: Это был «Разбор дня». Берегите себя.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции. Что за месяц подорожало сильнее всего? Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовится на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО. То есть ожидаем ухудшения качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты – и занимает по этому показателю четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
22: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программы голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
3: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
23: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
3: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
2: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
4: У нас всегда была жопа в стране.
5: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
3: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
7: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
3: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум 2 детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще 2 статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратное действие против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
15: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных
8: причинах ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 000 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
9: К сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
10: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
11: Всем привет! С вами Балтийский Лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части – к экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит,

0: Всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов-мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Россиянка, жена участника СВО, пожаловалась на то, что мужа нигде не берут на работу.
4: Мой муж участник специальной военной операции. Правда, на списании, так как он инвалид, у него оторвала кисть. Я не хотела затрагивать как-то эту тему, но, видимо, придется. Да, что нам обещает государство? Льготы, там, я не знаю, скидки, акции, господи, там, списание долгов. Мы к этому не стремились и не стремимся. Мы все добиваемся собственными ручками и собственным горбом. Мы не кричим с каждой бочки, что мы семья СВО, и уже пытаемся об этом забыть, да, и жить свою счастливую жизнь. Но как-то не получается. Почему? Потому что элементарные вещи, когда мой муж пошел в фонд защитника Отечества, чтобы устроиться на работу, работы нет. Почему? Потому что он инвалид, и нам такие не нужны. Ну, ребят, ну, камон. Ну, вы сами говорите о том, что если вдруг что случится, там, инвалид он будет, еще что-то, вы будете помогать с работой, находить эту работу. А по факту, когда к вам идешь, вы говорите, а работы нет, нам неоткуда ее взять. Почему я хочу затронуть эту тему? Потому что, я так полагаю, мы не одна такая семья, да, где люди возвращаются, парнишки там с СВО, с какими-то инвалидностями, по факту получаются потом просто отшельниками общества. В плане того, что я говорю про нормальных, да, адекватных людей, которые возвращаются, которые хотят работать, там, я не знаю, зарабатывать, содержать семью. Даже сейчас такого варианта в нашей семье нет. То есть работаю я одна, потому что муж трубит, как говорится, во все колокола, но нету работы.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Нефтянка

0: снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на двух НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
1: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять. Опять беспилотник шарахнул.
0: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
2: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
0: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
3: Еще один. Это сбили, походу.
4: Ты видел там свет?
3: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
4: Да, слышу.
0: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
5: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ, уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензин и продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Житель Тюмени рассказал, что город тонет в нечистотах, и из-за этого вокруг стоит вонь, а из кранов течет жидкость с невыносимым запахом.
8: У нас в Тюмени прямо сейчас происходит экологическая катастрофа, которую замалчивают и делают вид, что ничего не происходит. Во многих районах и даже в самом центре города на самой главной достопримечательности – это набережная, запах тухлости и болота, из-за которого не особо приятно, мягко говоря, находиться на улице. Точно так же воняет вода из-под крана, которой мы каждый день моемся, стираем ею вещи, кипятим, и даже после кипячения этот запах никуда не уходит, а в реке массово умирает рыба, которая лежит на берегах в большом количестве, и плавают даже трупы мертвых животных. Но самое интересное в этом всем, знаете, что люди в социальных сетях возмущаются, пишут претензии, но никто не дает никаких официальных комментариев. А те попытки это сделать, которые были, там просто полное вранье о том, что вода в пределах нормы, мы следим, все окей. Или как главную причину этого озвучивают паводки. Вот я, конечно, не эколог, не биолог, не политик, Но я и не дурак. Здесь не нужно быть экстрасенсом и человеком, даже разбирающимся в этих темах, для того, чтобы понять, что реально происходит экологическая катастрофа прямо сейчас, до которой сегодня никому нет дела. И очевидно, что это не из-за паводков. Сколько я живу, паводки, затопления даже домов из-за подъема воды в реке, да, были и неоднократно. Но такой вони в воздухе и от воды не было никогда. Я, между прочим, в этой реке даже в детстве купался. И это раньше считалось абсолютно нормальным. Сегодня же вода в этой реке пригодна только для купания и говна, если. Просто вдумайтесь, это что нужно сливать в эту реку и на протяжении скольки лет, чтобы такой масштаб обрела эта катастрофа.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил своей пастве, почему врачи стали реже носить белые халаты.
9: Чем ты пошел, доктора? Как бы, допустим, даже предполагаем, что ты пошел там облегчать жизнь человека. Пошел там делать жизнь человека легче, лучше, там, избавлять его от боли и страданий. Как бы такое священное, в общем, такое целеполагание. Но там же есть масса людей, которые работают вообще, они закончили медицинские институты, иначе бы и работают, например, там, на бигфарму, как бы, всякое там толкают всякую гадость людям, как бы, за деньги. А нужно иметь для этого диплом, как бы, потому что там, ну, там специалисты должны быть дипломированы. Идут на сговор с совестью, чтобы, ну, просто вдуривать людям не то, что нужно, а то, что деньги приносят. Там есть люди, которые, там, опять-таки, в медики, которые занимаются пластической хирургией, там, уродуют там, бедных женщин, бегающих за красотой. Загоняют в них там ботокс и латексы, как бы, значит, там, раздувают им все, что можно раздуть, там, сужают то, что хочет сузить. Короче, калечат народ, как бы, значит, выпиливают им лишние ребра, чтобы там у них там, значит, ужалость стали. Калечат людей, как бы, а это медики. Это медики, как бы, которые совершают какие-то странные манипуляции над людьми, которые потеряли разум и совесть. Аборты – это медики. И многое другое. Да там в медицине душу потерять можно быстрее, чем на войне, значит, это самое. Или там где-нибудь еще, понимаете? Люди в белых халатах. Чего не в белых халатах? Кстати, недавно их сменили на зеленые. Ну, не так давно, в исторической ретроспективе, медики стали одеваться в зеленые. Если вы заметили, если им приходилось лежать в больницах, то там не все в белом. Там операционные хирурги, там всякие там, ну, и так далее, там разные. Они ходят таких салатовых там или других, но не белых. То есть, видимо, им стыдно стало белое одевать. Понимаете? Потому что белое изначально было ангельский цвет. Сестры милосердия, там еще крестик красный, там белая шапочка, белый халат. Да люди в белых халатах, такая песня была. Так как ангелы должны прийти. Ты ждешь там, ты скрючился от боли и смерти ждешь. Тебе приходит в белом, как ангел. Приходит человек и сразу становится легче. Он еще ничего не сделал, уже легко. Уже пришел ангел.
6: Главные новости дня.
10: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи – гречка с курицей – неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица – 1%, говорит аналитик Марина Белова.
11: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
10: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
12: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
10: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут Росцен связан не с паникой. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
13: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
10: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом – на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: На радио «Лента» потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Бывший депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко рассказал о жителях поселка Башмаково Пензенской области, которые создали дружину для защиты местных жителей от мобилизации, и призвал повторять их опыт.
15: В Пензе, это очень полезный опыт, лучший. В Пензе жители поселка создали дружину, чтобы тех, кто пытается мобилизовать, и не отдавать. Вы просто помните, что в Пензе мобилизация уже идет. В Пензенской области мужиков на улицах ловят и отправляют на войну. Я про это рассказывал не один эфир, потому что это какой-то трэш, кошмар. Но давайте учиться на чужих ошибках, на чужом опыте. Локальная мобилизация в Пензе, она не только мобилизаторам дает опыт, но и мобилизуемым тоже дает опыт. И это очень ценный опыт. Жители пензенского поселка Башмакова, в 130 километрах от Пензы, создали дружину, которая должна защищать мужиков от мобилизации. Они ловят и пи***ят мобилизаторов, а мужиков отбивают. Нескольких уже удалось отбить. Там у них просто много уже мобилизовали и убили буквально за последние месяцы. Женщина рассказала, что 3 марта забрали брата в военкомат, а 27-го уже убили. Зоозащитница там одна рассказала тоже, что в начале марта забрали в военкомат, они там с марта как раз и начали эту свою мобилизацию. И тоже до конца марта уже погиб. И там уже очень много есть людей, у которых буквально в марте-апреле забрали родственников, и они уже все умерли. И в селе начали что-то щелкать, и они сделали дружину, в которую вступило уже порядка 200 сельчан. Задача дружины отбивать местных от приезжих мобилизаторов. Начали женщинам предлагать, агитировать начали на мобилизацию. Рассказала женщина, что ее в Сбербанк при попытке взять кредит, ей рассказали, что в принципе в Сбербанке при попытке взять кредит девочке рассказали, что ей не нужен никакой кредит, а нужно просто пойти повоевать. Это просто... Я не хочу про это говорить и рассказывать вообще. Это есть темы, которые мне очень сложно. Но сейчас начали вербовать, причем не только с медицинскими, то есть медицинских... тягают военкомат повестками, а не медицинских девочек просто агитируют. начали агитировать на контракт женщин активно прям по стране.
6: Радио Лента. Прямая речь.
7: Юрист и гражданский активист Петр Афанасьев о возможности новой волны мобилизации.
16: Что-то подобное, как минимум, российские власти в голове держат, то это, во-первых, конечно же, наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных. Там есть такой блок, в который собирается вся информация о мужчинах, которых могут мобилизовать. Другое дело, что блок доступен только очень узкому числу начальников, типа Белоусова или Герасимова. Но такой блок есть. И очевидно, что он им нужен именно на случай мобилизации, а не для каких-то других полезных хозяйства целей. Главная проблема, если говорить о том, что происходит сейчас, а не о том, что произойдет потом или может произойти потом, это то, что сам по себе вот этот конструкт мобилизации, сами по себе разговоры о ней, они очень хорошо сейчас работают как аргумент для подписания контракта. И человека вполне можно принудить к подписанию контракта, запугивая его возможной мобилизацией. Это надо четко понимать сейчас. Ему можно говорить, если ты не подпишешь контракт сейчас, потом, когда произойдет мобилизация, она обязательно по нашим данным, вот, инсайдерским каким-нибудь произойдет, то ты уже не получишь ни денег, и поедешь в Украину умирать. А так ты и деньги получишь, и будешь в относительной безопасности, и будешь самый умный, и всех перехитришь. Вот это вот, на самом деле, главное, что надо сейчас понимать, что никакие разговоры про грядущую мобилизацию не могут и не должны быть аргументом в пользу того, чтобы подписывать контракт или идти в армию. Что бы там ни было осенью, решат они, что нужна мобилизация, решат они, что не нужна мобилизация. Сегодня это в первую очередь работает как аргумент для того, чтобы вас убивать. Не говоря уже о том, все-таки скажем очевидно, что мобилизация не прекращалась, что она была все это время, продолжалась. Что с осени 22 года она идет безостановочно все время.
6: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
17: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
10: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
18: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
10: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
19: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
10: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Говорят военкоры.
20: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
21: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
20: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал Лейб-Гусар о провале успокаивающей риторики.
21: В 20 километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
6: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
23: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
22: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
23: Ну, метров 200-300.
22: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
23: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
22: Именно.
23: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
22: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
23: Обалдеть.
22: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
23: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
22: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
23: 50 тысяч. Звучит масштабно, но это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
22: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
23: А, вот оно что.
22: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
23: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
22: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
23: Угу.
22: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
23: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
22: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись, ну, как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
23: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
22: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома, она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
23: Ничего себе.
22: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
23: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
22: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
23: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
22: А для этого не нужны военные корабли.
1: Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
23: Серьезно? Рыбаки?
1: Да.
23: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
1: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
23: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
1: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
23: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
1: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
23: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
1: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
23: Насколько минимальный?
1: От 1 до 3 километров в сутки.
23: Километр в день?
1: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
23: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
1: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
23: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
1: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
23: Ничего себе объемы.
1: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
23: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
1: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
23: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
1: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
23: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела. мало, а море де-факто закрыто.
22: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первой?
23: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
22: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты врезаны.
23: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
22: Именно. Наземный путь критически уязвим.
23: Но есть же авиация.
22: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
23: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
22: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
23: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
22: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
23: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
22: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
23: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
22: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
23: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
22: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. Отопить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
23: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
22: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
23: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
22: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
23: Да, Северный морской путь – безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
22: Верно, но это на восток. а второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии, через Каспийское море и железнодорожные сети.
23: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
22: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии. Но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
23: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
22: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
6: Радио «Лента», 1557 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи. Гречка с курицей неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица 1%, говорит аналитик Марина Белова.
11: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
2: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
3: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
2: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
13: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
10: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава регионального отделения Союза отцов Вячеслав Истошин считает, что мальчиков после 5 лет должны воспитывать только мужчины, которые, по его мнению, наилучшие педагоги.
4: В чем проблема? Ну, проблему мы видим на выходе отсутствие мужского воспитания, когда мальчику, ну, вообще, если коротко сказать, когда мальчику говорят «веди себя по-мужски», он просто не понимает, о чем его спрашивают. Женщины, начиная с 5 лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. Вот я вам так скажу, да. То есть, начиная с 5-6 лет, женщина, до свидания. То есть, если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина, то есть, или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал, как мужчина или как, ну, как гражданин своей страны, то до свидания. Министерство образования, то есть, вообще педагог – это мужская профессия. Педагог – это мужская профессия, все очень просто. И сейчас это буллинги, проблемы в школе и все остальное, дедовщина в армии, демографическая в том числе проблема – это большая это выжимка и производная от присутствия женщины в школе. Все. Я не говорю, что женщины плохие, я говорю, что существует проблема присутствия мужчины в школе.
0: Главные новости дня.
5: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на 2 НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
8: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
5: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
24: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
5: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
25: Еще один. Это сбили, походу.
26: Ты видел там свет?
25: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
26: Да, слышу.
5: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
9: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
5: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензины продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Депутат Госдумы Александр Ильтяков, сославшись на Библию, назвал женщин неполноценными людьми.
14: Тогда навлекли на него сон, взяли одно из ребер его, то место закрыли плотью и дали ему жену. Вот с тех пор не было двоих, троих, четверых людей создано один человек, но из него сделали два. А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком, он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. И только тогда, когда они соединяются вместе, вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений внутри, куда нет входа ни с той, ни с другой стороны.
12: На радио «Лента» шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
12: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
21: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, Угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
20: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал Лейб-Гусар о провале успокаивающей риторики.
21: В двух десятках километров от резиденции нашего президента падает дрон. Прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Солдатская почта.
20: Безымянные могилы размером с город. В ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Парламента,

0: или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
1: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
2: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
1: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения предусмотрены.

0: предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто. Явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
3: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея, его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
2: Вашингтон наступает. Военкор Поддубный об американской разведке для Киева.
4: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем. Ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
2: Главная угроза. Военкор, канал «Старше Эды», а «Старлинг» на украинских дронах.
4: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензий на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензий. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на «Старлинки», установленные на украинских дронах. «Старлинг» был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
6: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
5: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
7: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
5: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
8: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
5: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Зет-блогер Максим Калашников заявил об угрозе военной катастрофы для российской армии в Крыму и Херсонской области.
10: Они готовят отрезание Крыма как базы нашей вот этой группировки по Приднепровской, южного, который идет на юго, западе, да? И в случае их успеха возникает угроза создания двух котлов. Как бы сам Крым котел превращается, и второй рвется снабжение вот этой Приднепровской, южной Приднепровской группировки. Они могут перерезать сухопутный коридор Крым и второй котел получить уже, так сказать, в нижнем течении Днепра. И вот получается, что сейчас с таким вот назначением Дропатова, вот его славы, умелого командира, черт возьми, как хочется, чтобы такие люди были на нашей стороне. Вот надо было вводить в 14-м, был шанс, что они перейдут на нашу сторону, тогда вы видели бы решительность. Но уж упустили.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В мрачные средние века и раннее новое время по всей Европе бушевала жестокая истерия охоты на ведьм. Но в Прибалтике, на территории древней Ливонии, суды иногда рассматривали куда более экзотические дела. В 1692 году в городке Юргенсбург перед судейской коллегией предстал обычный 80-летний старик по имени Тейс, который добровольно и осознанно признался в том, что является самым настоящим оборотнем. Однако, вместо того, чтобы слезно каяться в грехах перед Инквизицией, Тейс буквально шокировал суд заявлением, что все местные оборотни — это гончие псы самого Бога, который трижды в год спускается в преисподнюю, чтобы сражаться с чертями за будущий урожай. Это заявление полностью перевернуло представление о том, кто такие вервольфы в глазах простого народа. Старик подробно описывал, как ночью его чистая душа принимает облик матерого волка. Он берет тяжелый железный бич и вместе с другими воинами-оборотнями прорывается сквозь закрытые врата ада, возвращая украденное коварным дьяволом плодородие на поля родной Ливонии. Сторонники мистических версий искренне считают, что Тейс был последним членом древнего шаманского культа, практиковавшего астральные путешествия и ментальные трансформации в тотемных животных ради защиты общины. Авторитетные историки и психиатры видят в этом деле классическое проявление клинической ликантропии, тяжелого психического расстройства, при котором человек искренне верит, что физически он превращается в зверя. Также исследователи указывают на регулярные массовые отравления спорыньей, грибком, паразитирующим на ржи, который содержит алкалоиды, близкие по действию к сильным галлюциногенам, вызывающие яркие коллективные видения и устойчивый бред. Местные судьи, привыкшие к стандартным делам о союзе с сатаной, были настолько сбиты с толку заявлением Тейса о защите христианского бога, что приговорили его всего лишь к нескольким символическим ударам бичом за проявление ереси. Это уникальное судебное дело осталось важнейшим историческим свидетельством того, как древние языческие мифы причудливо переплелись с суровой христианской демонологией в умах средневековых крестьян, отчаянно боровшихся за выживание в суровых условиях. Документы этого процесса до сих пор вызывают жаркие споры среди антропологов, пытающихся заглянуть в темные глубины человеческого сознания той далекой эпохи. Мы анализируем каждый сохранившийся протокол допроса, осознавая, что за ними скрывается не просто сказка, а отражение мировоззрения людей, для которых граница между нашим миром и иным была прозрачной. Ливонские оборотни стали символом того, как даже в самые темные времена человек искал смысл и высшую справедливость, превращая свои страхи в героические битвы с силами зла. Да, с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
13: Руны дня на 9 августа. Давайте посмотрим, друзья, что же нас ждет. У нас еще и полнолуние. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, здесь можно ожидать шторм и бурю по всем фронтам. Хагалас – это руна изменений, иногда очень болезненных. То есть будьте готовы к ним. Она символизирует какое-то такое стихийное разрушение, которое нельзя остановить и можно только принять. В работе Хагалас все планы неожиданно меняют, и они пойдут наперекосяк. В принципе, во всем будет бардак, хаос, потерянные люди, потерянные вещи. И здесь руна указывает на вмешательство некой неконтролируемой силы. Будто кто-то вот палки в колеса вставил, да, а вас подвесил вниз головой. Такое бывает, если говорить, например, о повышении по службе, то его не произойдет из-за чего-то вмешательства. Вот все могло идти к этому, но в последний момент обрушится. Может быть и такое. Но здесь важно понимать, что это лишь временная задержка. Помните, что Хагалас действует весьма непродолжительно. То есть вот такой вот один день, когда все пойдет наперекосяк. В личных отношениях также могут вспыхнуть какие-то непредвиденные ситуации. Иногда эта руна указывает и на внешнее вмешательство кого-то или чего-то, то есть третьих лиц, да, в ваши отношения. Может быть, происходит процесс притирки партнеров, когда нужно оставить что-то из прошлой жизни позади и впустить перемены. А вот для одиноких данная руна на данный момент не советует новые романтические знакомства или начало отношений. А что касается здоровья, тут, знаете, береженого Бог бережет. Раны, порезы, повреждения, переломы – все это подстерегает буквально на каждом шагу. Так что включаем осторожность на максимум, смотрим в оба, детей на дорогах держим за руку. Возможно, ухудшение самочувствия, и температура, и усталость, кратковременная болезнь, вот такое вот состояние, будто все валится из рук, да? И нужно просто переждать этот день. В общем, с Хагалас будьте готовы к трудностям, неразберихе. В общем, друзья, с Хагалас будьте готовы к трудностям. Может быть, неразберихе, хаосу, однако действия в этот день дадут неплохой результат. Другое дело, что контролировать ситуацию будет невозможно. Вот невозможно. Придется отпустить контроль всего. Вы не сможете ни на что повлиять. Но результат точно будет от проделанных вами действий. Принимайте, благодарите, переживите этот день достойно и, конечно же, берегите себя.
11: На радио Лента. Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно.
1: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жители новосибирского села Чистополье Коченевского района пожаловались на закрытие детского сада без какой-либо озвученной причины.
15: Наш детский сад. Почему? Никто нам не озвучил. Какой причины? Чего?
16: Поэтому...
15: Сказали бы капитальный ремонт? Капитальный ремонт. Нет этого. Не озвучили.
16: Просто его закрывают и все.
15: Закрывают и все.
17: Кого нам сказала, что выделят какую-то сумму, средства, чтобы подлить что-то, чтобы садик мог еще функционировать. Но когда это будет? Вообще будет ли это? То есть просто все на словах.
18: Ну это нереально. У меня двое детей в садике.
17: У нас просто по итогу детская
18: ребенок маленький.
17: Ну, в школе у нас маленький. Конечно, нам просто невозможно куда-то ездить. Это половину детей тут оставить. И это большинство у мамочек здесь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Цены улетели в космос. Регион в лидерах по продовольственной инфляции. Что за месяц подорожало сильнее всего? Тревожная тенденция. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы. В то же время число довольных зарплатой сократилось вдвое. Готовиться на годы. МИД предупредил калининградцев о затяжной СВО. То есть ожидаем ухудшения качества жизни в условиях транспортной блокады, роста цен и усиления мобилизации. Итак, Калининградская область в топе по росту цен на продукты – и занимает по этому показателю четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. За первое полугодие продовольствие в регионе добавило в цене 3%, что выше общероссийского уровня. Если в конкретных цифрах, то за месяц базовая продуктовая корзина подорожала на 200 рублей почти во всех крупных торговых сетях Калининграда. И за простой набор необходимых продуктов в среднем теперь нужно выложить 3650 рублей.
19: По данным Калининградстата, подсолнечное масло за месяц подорожало на 35 рублей, фарш от 30 до 45 рублей, помидоры на 50 рублей, цена сахара прибавила от 10 до 20 рублей, гречка добавила в цене 12 рублей. Особенно заметна ситуация с куриным филе. В Калининграде килограмм уже стоит около 600 рублей, тогда как в центральных регионах России аналогичный продукт можно купить намного дешевле, за 360 рублей. Причем базовая продуктовая корзина становится все дороже, даже несмотря на акции и программу голубых ценников. А отдельные товары, особенно мясо, масло и овощи, достигли рекордных цен.
5: При этом кое-что и подешевело. Например, огурцы, бананы и манная крупа. Можно ли это считать хорошей новостью? Вопрос риторический. По мнению экономистов, то, что происходит с ценами, это закономерное явление на фоне продолжения СВО, когда за военные расходы государства платят граждане.
20: Рост военной экономики возможен только за счет сжимания гражданского сектора. Это закон экономической науки, один из главных. Вы не можете взять ресурсы из воздуха. Для того, чтобы у вас выросло количество танков, вам нужно сократить количество производимого масла. Есть такое сравнение пушки против масла. И, соответственно, у вас гражданский сектор будет сокращаться. И, разумеется, у вас будет меньше товаров, выше инфляция, беднее население. Война никого не делает богаче. Вот это пора понять.
5: Согласно аналитическим исследованиям РИА Новости, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. Параллельно в Калининградской области существует Естественно, растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
16: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
21: У нас всегда была жопа в стране.
22: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
5: Кстати, по информации Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом. Хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Зафиксирована и еще одна тревожная тенденция – рост безработицы. По сообщению регионального филиала Росстата, число нетрудоустроенных и официально добившихся такого статуса жителей Калининградской области растет неуклонно. Так, на конец июня в эксклаве было зарегистрировано 2412 безработных. Годом ранее этот показатель выглядел скромнее – 2114 человек. Особенно остро ситуация проявилась в динамике. Только за месяц, с мая по июнь, число безработных в регионе подскочило сразу на 9%, а в годовом выражении прирост составил 14%. Еще печальнее число тех, кто впервые получил статус безработного в июне 2026 года. Таких 696 человек, что на треть больше, чем годом ранее. При этом трудоустроить удалось лишь 230 соискателей. По мнению экспертов, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях войны.
23: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
5: Спецоперация усугубила еще одну проблему. Постоянно растет количество преступлений, совершенных военными. Еще одного посадили на 16 лет. Именно к такому сроку Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил военнослужащего за гнусное деяние. Как сообщила пресс-служба суда, военный занимался развратными действиями сексуального характера с как минимум 2 детьми в возрасте до 12 лет. Что конкретно делал с детьми фигурант, не разглашается. Но, судя по вменяемой ему статье, до 20 лет лишения свободы, легко предположить, что это могло быть изнасилование несовершеннолетних. Также в картотеке суда приведены еще 2 статьи Уголовного кодекса в отношении военнослужащего. Развратные действия против лиц от 12 до 14 лет и использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Балтийский флотский военный суд вынес приговор 5 августа. Он еще может быть обжалован. Между тем, юристы констатируют, что число приговоров военным растет после их возвращения из зоны специальной военной операции.
24: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
5: сожалению, даже в МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать криминогенную обстановку в стране. А учитывая, что СВО растянется еще на годы, даже страшно представить, какой разгул преступности нас ожидает в будущем. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое напрямую касается каждого жителя самого западного региона. Посол по особым поручениям Родион Мирошник призвал готовиться к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго. Поэтому нужна продуманная стратегия на годы вперед. По правде говоря, это звучит как холодный душ. Особенно для Калининграда, который находится в окружении стран НАТО и давно живет в условиях санкционной блокады. Поэтому новости о затяжном характере войны влияют и на логистику, и на цены, и на повседневные планы жителей региона, у которых, похоже, остается все меньше шансов не попасть на фронт. А там, как признают Z-блогеры, настоящая мясорубка, требующая постоянного притока новых людей. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
11: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных. И дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности,